0: Вилы, стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
1: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
0: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
2: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. На месте с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
3: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
5: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
4: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
3: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
6: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то

0: форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону чего-то людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тут надо забрать.
1: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
3: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
4: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
3: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Рустор.
3: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Рустор. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
7: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
9: Водитель такси из Москвы Александр.
10: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50-50 в Сочи, я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
9: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
11: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бандилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
9: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
12: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная нужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нету страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне
2: Логично.
12: Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру Ладу, это 2.5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
2: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
13: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
14: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
13: Я думаю, что в лучшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться водители такси стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
2: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
15: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
16: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. И он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. И они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
15: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
17: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
15: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалист в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склонен видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишут или анализируют искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция, умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
6: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. В Минтрансе считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
0: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес FM рассказала жительница Барселоны Елена.
1: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин Манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять Манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
0: 45-летний Джонатан управлял мужской линией Манго Мэн. СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки Манго миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
14: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
21: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
14: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды Манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
21: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
0: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов Манго. Наталья Шаш, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
22: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана. на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
3: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
22: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
2: Павел Акушкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
6: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
9: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
6: Арбитраж.
9: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
4: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Канал Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
5: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они
23: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
5: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
4: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
8: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
7: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
4: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
10: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке, приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит, ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Но еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брэнду. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то что российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на них тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника, смесь Brent, это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением. В Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В
12: 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на ауру с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
13: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
23: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
13: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
23: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф,

0: числе главы Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, главы российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланирована беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
1: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
2: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой. Это либо камни, либо льдина. И силу достаточно устойчивая конструкция. Просто так он не мог перевернуться. И здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится. Поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
3: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
2: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
1: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
4: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
1: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Кирилл.

0: Киселев, Бизнес FM.
1: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
2: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
3: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложения, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
2: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
4: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
2: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером Макс произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
6: Водитель такси из Москвы Александр.
7: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50-50 в Сочи, я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
6: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
8: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты-бандилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
6: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
9: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральные законы такси, которые невозможно исполнить, исполняются через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная там машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
10: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре при такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят. Основная идея была в этом.
11: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
10: Я думаю, что в лучшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? На редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
12: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
13: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
12: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
14: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя от стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
12: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Другим наука с Сергеем Корзуном.
15: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостишей катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей, а за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
5: Другим наука на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. В ходе визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также подпишут совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, всего подготовлено около 40 двусторонних документов. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных Министерством по делам бизнеса и торговли. При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так разрешается его приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая этого года и хранящийся в третьей стране. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН. США продолжают нарушать международные права посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе, говорится в заявлении. Постпредства Ирана заявили, что, цитата, «преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исака Андика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое — обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
17: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
18: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
17: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
19: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
20: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
19: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
20: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
17: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шар, Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
21: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай в составе делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
22: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
21: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
1: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу 16 века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В 18 веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного радио «Франсе», RTBF «Бельгия» и RTS «Швейцария», показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
5: Арбитраж.
6: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
2: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
3: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не довольны.
6: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
3: Я думаю, есть тоже миллионеры левые, есть газеты, как Le Monde, Libération, они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
2: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
0: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
4: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
0: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
2: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к бренду. процент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
9: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов, а потом мне начали подписчики писать: Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему. Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себе что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни. И если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
8: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
9: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
5: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к ним. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. На среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфоны с iOS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй. По Пекину российский президент перемещается на ауру с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
13: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавно недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
4: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
13: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
4: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
13: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиющие не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также

0: ДТП произошло в районе скалы Черепах во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первый ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
1: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
2: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
3: А чтобы стать капитаном, что нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
2: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
1: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
4: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
1: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
5: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика,

0: прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple. Продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
1: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура описываемая действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с iPhone. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
0: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
0: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными. Интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать. Бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне. До сих пор во Франции, Германии и Италии печатные книги остаются доминирующим форматом, а исследования показывают, что сложные тексты или научные труды люди потребляют в основном на бумаге. Как ни странно, сегодня в мире электронные книги занимают не больше четверти рынка, а стремительнее всего прогрессируют аудиоверсии, прежде всего в Северной Америке, где люди массово выбирают слушать, а не читать. Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
6: Водитель такси из Москвы Александр.
7: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50 в Сочи, я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
6: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
8: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бандилы. Все работают легально и у Макс не зайдут. Все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
6: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
9: Это просто очередная нагрузка, как и финансовая, так и психологическая, и физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно, видно, бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная там машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебе сейчас максимум пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
5: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
10: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре, при такси поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят. Основная идея была в этом.
11: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
10: Я думаю, что в лучшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
5: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
12: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
13: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
12: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
14: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считали, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
12: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Мурчакова, Бизнес FM.
3: Классики в праве. Лечить нельзя калечить. Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
15: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная. Но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
3: Классики в праве на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. В ходе визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также подпишут совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, всего подготовлено около 40 двусторонних документов. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных Министерством по делам бизнеса и торговли. При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так разрешается его приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая этого года и хранящийся в третьей стране. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе, говорится в заявлении. Постпредства Ирана заявили, что, цитата, «преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело, комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия, может, даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое — обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андика-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
17: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, бизнес-ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
18: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. А следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
17: 45-летний Джонатан управлял мужской линией Манго Мэн. СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки Манго миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
11: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
19: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
11: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды Манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
19: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
17: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов Манго. Наталья Шаш, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
20: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
21: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
20: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
5: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире. И тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом. Называют его святым и ежегодно отмечают день героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности. На бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
3: Арбитраж.
6: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
1: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Канал Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
2: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не довольны.
0: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
2: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
1: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
4: Канал Плюс один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки Канала Плюс. Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
0: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
4: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
22: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютной экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может может, даже с премией к бренд. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Ну, единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на них тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провалов в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно, и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально. И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
3: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У
8: микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензин на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензин также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфоны с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
10: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайский руководитель Брюсселя пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
0: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
10: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
0: Банковская система. Потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
10: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
5: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепахова.

0: и открытую воду и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
1: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
2: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
1: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
0: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель Север-750 часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
3: На самом деле «Хивус» является самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону вот людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
0: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
5: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. приложения. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple. Продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
6: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение,

0: Они Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
1: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
1: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. В июне 1999 года газеты американского Денвера вышли с сенсационными заголовками. «Великая китайская стена обречена. Пекин жаждет мировой торговли». В статьях говорилось, что Китай решил снести грандиозный памятник древности ради появления на его месте скоростного шоссе. И заявки на проведение работ по строительству автомагистрали уже принимаются, причем в основном от американских предпринимателей. Невероятную новость подхватили европейские издания, раскапывая все новые подробности. Например, комментарии неких китайских чиновников, которые рассказывали, как Китай ждет иностранных инвестиций. Или репортаж из американской военной части, уже готовый выдвинуться в Китай, чтобы помочь снести Великую стену. Сами китайцы этих публикаций не читали, а потому так и не узнали, как они чуть не лишились своего исторического наследия. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Увлекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47 в годовом выражении против 5,51 на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг вертолета России входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга вертолета России Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером Макс произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
6: Водитель такси из Москвы Александр.
7: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50-50 в Сочи, я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
6: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
8: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бандилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
6: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
9: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне
5: логично.
9: Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
5: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграм-канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
10: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
11: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
10: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
5: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? На редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
12: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
13: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. И они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
12: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
14: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
12: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 мая будет работать в Пекине по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. В ходе визита запланированы переговоры в узком и расширенном составах. Стороны обсудят ключевые международные вопросы, а также подпишут совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, всего подготовлено около 40 двусторонних документов. Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в открытии перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом говорится в расширенных экспортных ограничениях, опубликованных Министерством по делам бизнеса и торговли. При этом в отношении российского урана действует несколько исключений. Так разрешается его приобретение, поставка и доставка, оказание технической помощи, предоставление финансовых услуг и денежных средств, а также брокерских услуг, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки в третьей стране, при условии, что такая установка находилась в эксплуатации до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран, экспортированный из России до 20 мая этого года и хранящийся в третьей стране. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе, говорится в заявлении. Постпредства Ирана заявили, что, цитата, «преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на «Бизнес FM». Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürich Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
18: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
19: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сын он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
18: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
11: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
20: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
11: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
20: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
18: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
21: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
22: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
21: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
5: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Van Haver – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные вместе. месте и рассаженные перед посетителями на стульях сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
0: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Данон столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
3: Арбитраж.
0: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчулеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
1: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
2: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не довольны.
23: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
2: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
1: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
4: Канал Плюс один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки Канала Плюс. Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
23: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
4: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржу просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
6: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке, приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль, плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит, ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Но еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent это $111 за баррель. баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: Шесть часов 57 минут, студия Алисы Потапова. Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. Пробита кровля многоквартирного дома, сообщает оперштаб. Информация о последствиях на земле и пострадавших уточняется. Угроза атаки беспилотников объявлена утром и в Ленинградской области. Там сбит один беспилотник. Закрыт аэропорт северной столицы. Власти региона сообщили о возможном понижении скорости работы мобильного интернета. Казанский, Самарский, Чебоксарские аэропорты вернулись к штатной работе. Снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Воздушные гавани закрывались по соображениям безопасности. Пожар на складе под Дмитровым в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщает МЧС. Возгорание произошло на складе в селе Белый Раз на площади около 5000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет, угрозы жилым домам не было. Правительство предложило новый способ борьбы с кибермошенничеством. В законопроект внесена мера, которая позволит пресечь использование одноразовых сим-карт, сообщила зампред правительства Дмитрий Григоренко. Поправки предполагают, что договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Такое условие позволит гарантировать, что злоумышленники не смогут быстро избавиться от симок, которые использовали в мошеннической схеме. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет, сказал вице-премьер. Пользователю нужно будет уведомить оператора связи о желании отказаться от его услуг, и абонентская плата взиматься не будет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине. В китайской столице сегодня проходят переговоры лидеров двух стран прямо в эти минуты. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров глав Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. ЧП на Байкале. 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. И это уже не первое происшествие с жертвами на Байкале в этом году. Google с осени введет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфон Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Эти и другие темы в эфире Business FM. В Пекине начались переговоры глав России и Китая, а до них прошла красочная и торжественная церемония приветствия президента России. На площади Тяньаньмэнь перед восточным входом в Дом народных собраний Путина и председателя Си приветствовали дети с государственными флагами и цветами. Лидеры двух стран также прошли вдоль строя почетного караула. Вчера по прилете в Китай Владимира Путина также ждала торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
9: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
10: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
9: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
10: Банковская система, то что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
9: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
8: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китай прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также глава Сбера и ВТБ Грефа Костин. Кроме того, приехали председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланирована беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. В Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщило управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
12: Аэролодка «Север-750» – это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше – 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз – сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
13: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на

0: Это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
1: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
2: На самом деле хивусы являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот хивус на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть хивус. По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону хивус людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно. Людей же обратно тоже надо забрать.
1: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
4: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
5: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
4: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Для разработчиков

0: принципов очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
1: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфабанк.ру. АО «Альфа-Банк» 16+.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Проштрафились.
6: Весной 2010 года в Мексиканском заливе, недалеко от побережья штата Луизиана, на нефтяной платформе произошел взрыв. Погибло 13 человек, и случилась крупнейшая на тот момент экологическая катастрофа в этом регионе. Из поврежденных скважин менее чем за полгода вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Нефтяное пятно растянулось на 75 тысяч квадратных километров. Это примерно 20-я часть всего Мексиканского залива. По законам США, ответственность за подобные происшествия лежит на владельце лицензии на добычу. Им оказалось компания BP, которую суд приговорил к выплате рекордного штрафа 20 миллиардов 800 миллионов долларов.
5: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. В Нижнем Новгороде временно ограничат парковку на улицах Пожарского и Пескунова. Запрет будет действовать до 6 часов вечера 21 мая, сообщает администрация города. Ограничения касаются участка улицы Пожарского от площади Менина до дома номер 4 по улице Пескунова, а также улицы Пескунова от дома номер 4 до дома номер 15 по улице Большой Покровской и дома номер 1 на Театральной площади. Машины, оставленные в зоне прикрытия, эвакуируют. Губернатор предложил участки для центров обработки данных в Дзержинске, в Иксе и под Балахной. В Нижегородской области в достаточном количестве имеется свободная электрическая мощность для этого, сообщил Глеб Никитин на конференции ЦИПР. Он представил инвесторам возможность региона для создания дата-центров. Среди возможных территорий для ЦОД губернатор назвал участки в поселке Большое Казино Балахнинского округа и пригороде Выксы с доступной мощностью по 350 мегаватт каждый. Кроме того, мощность в 70 мегаватт доступна рядом с особой экономической зоной Кулибин в Дзержинске. Глеб Никитин напомнил также, что для организаций, включенных в реестр российских ЦОДов, Нижегородская область на 50% снизила ставку по налогу на имущество. Льготы действуют для дата-центров, построенных с 1 января. Кроме того, инвесторы могут получить участки под строительство таких объектов без торгов. Оборудование для майнинговой фермы нашли в Нижегородском трансформаторе. Неизвестный заменил оборудование в подстанции на улице Старкина в Автозаводском районе, сообщили в МВД. Правоохранители изъяли 60 блоков и 3 коробки майнингового оборудования, а также компьютер, терморегулятор и другие предметы. По данным МВД, техника работала с осени 2024 года. Сумму ущерба оценили почти в 1,5 миллиона рублей. Кому принадлежит оборудование, пока неизвестно. Замгубернатор Егор Поляков и управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения культурного наследия. Оно предусматривает предоставление бизнесу льготного кредитования на восстановление памятников архитектуры на территории Нижегородской области. Поляков напомнил, что в марте в регионе начал работать единый портал исторической недвижимости для удобства инвесторов купить okn.rf. Здесь бизнес может отслеживать, какие нижегородские объекты культурного наследия и объекты исторической среды находятся в стадии активных торгов. Институт развития агломерации Нижегородской области возглавил Григорий Зибров. Он уже приступил к новым обязанностям. С 2023 года Зибров был заместителем директора по комплексному развитию территории и девелопменту в региональной дирекции по строительству. В Китае запустили оплату по QR-коду. Новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам, пишут ведомости. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма данной операции – 70 тысяч рублей. Ранее аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
9: Валюта.
8: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
7: Агрокомбинат Горьковский получит еще 6 миллионов рублей господдержки. Это следует из указа губернатора. Средства нижегородскому предприятию, выращивающему овощи в тепличном комплексе, предназначены для частичного погашения процентов по инвестиционным кредитам в сфере агропромышленного комплекса. Еще почти 885 тысяч рублей на эти же цели получит предприятие «Ильина Заборская». В марте Горьковский агрокомбинат по указу губернатора уже получил около 5,8 миллионов рублей господдержки для частичной уплаты процентов по займам. Также ранее 616 тысяч получила агрофирма «Мисс» и 838 тысяч Ирина Забовская. Вайлдберрис запустила пилотный проект по экспорту товаров российского производства в Китай. Новый механизм позволит китайским предпринимателям покупать российские товары оптом по модели, схожей с той, которая уже действует на платформе для российских продавцов при закупке товаров в Китае, пишет Forbes. Нижегородское правительство и группа 1С будут сотрудничать в вопросах цифровизации государства. Партнерство, в частности, предполагает подготовку IT-кадров. Соответствующее соглашение подписал Глеб Никитин в рамках конференции ЦИПР. Сейчас на базе технологии 1С в Нижегородской области реализованы большие централизованные проекты в сфере госуправления. К примеру, это информационная система «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области», благодаря которой спортивные услуги стали доступнее для жителей. С помощью платформы они находят нужные спортивные объекты, покупают абонементы абонементы, подают заявки на льготное посещение, а сами спортучреждения используют агрегатор как единое пространство для работы, которое позволяет вести отчетность, отслеживать посещаемость и выполнять другие задачи. К агрегатору уже подключены почти 80 спортобъектов региона. Продолжение сотрудничества ускорит переход государственных и коммерческих организаций на отечественное программное обеспечение, отметил Никитин. Губернатор рассказал, что сфера образования – одно из важнейших направлений для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в вопросах подготовки IT-специалистов. Соглашение позволит разным категориям учащихся получить доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
11: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
12: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
13: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального работодателя. Слово стало идиомой в середине 20-го столетия, хотя веком ранее оно употреблялось в значении «совершать преступление ночью».
12: Срочные переводы на Бизнес-ФМ. Курс истории или история курса.
11: Собственная валюта песо появилась на Кубе в 1857-м. Столетие она была привязана к доллару один к одному, пока в 1960 году Соединенные Штаты не ввели против Кубы эмбарго. Новым ориентиром для песо стал советский рубль. После развала соцлагеря курс кубинской валюты упал до 125 песо за доллар. В 1994-м правительство ввело в обращение конвертируемый песо, который снова был равен доллару. Он предназначался в основном для туристов и дипломатов, чем напоминал пресловутый чек для расплаты в советских магазинах «Березка». В конце 90-х был период, когда курс обычных песо доходил до сотни и более за один конвертируемый, увеличиваясь на 1 песо в день. Сегодня ситуация стабилизировалась. Оба кубинских песо, и конвертируемый, и неконвертируемый, продолжают существовать. Почти равны друг другу и, в свою очередь, почти равны доллару.
12: Курс истории или история курса на Бизнес-ФМ.
11: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Алисы Потапова. Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил президент Владимир Путин на переговорах в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, отношения двух стран – это образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин обратил внимание, что в составе российской делегации большая часть правительства, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций России. 25 лет назад стороны подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, напомнил президент. По его словам, Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран. Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи в Белгородской области. Пострадал водитель, сообщает оперштаб. Инцидент произошел в Борисовском округе на участке автодороги Борисовка-Головчино. Водитель был госпитализирован. Пожар на складе под Дмитровом в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили в МЧС. Возгорание случилось на складе в селе Белый Раст на площади около 5000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, угрозы жилым домам не было. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявили СВР и пригрозили справедливым возмездием балтийской стране. Сегодня об этом в нашем эфире. Буквально через минуту. Георгий Буфт. Китайские авто не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗам, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. А какие автомобили можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа? Сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история сейчас на первых полосах мировой прессы. Как она может сказаться на бренде «Манго»? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Латвия на уровне президента опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает».
3: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое — обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает «Эль Паис», Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, бизнес-ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
5: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин Манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять Манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. Конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
4: 45-летний Джонатан управлял мужской линией Манго Мэн. СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки Манго миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
6: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
7: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
6: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды Манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
7: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
4: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов Манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
8: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные автовазы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хавейл, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Маржарет, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
0: Реклама.
9: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Во время царствования Николая II на всех монетах достоинством выше 25 копеек чеканился его портрет. На медных монетах портретов не было. В основном их использовала чернь. А хватать царя за нос грязными руками не надлежало. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Группа компаний «Горкунов» запустила первую очередь производства по выращиванию луковиц-тюльпанов в открытом грунте в Ярославской области. Сейчас значительная часть луковиц-тюльпанов, используемых в России, импортируется из Голландии и других стран. Новый проект позволит развить отечественное цветоводство в рамках импортозамещения. Уже в этом году компания планирует вырастить более 8 миллионов луковиц-тюльпанов для российского рынка. Обыски прошли на заводе по производству питьевой воды «Перье», передает агентство «Рейтер» со ссылкой на швейцарскую компанию «Нестле», которой принадлежит марка. Обыски также прошли и в лаборатории, принадлежащей «Нестле». В компании заявили агентству, что продолжают сотрудничать с компетентными органами. Скандал вокруг «Нестле» разгорелся в прошлом году. Сообщалось, что компания с 2005 года продавала недостаточно очищенную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Онлайн-игра Fortnite вернется в App Store после почти 6-летнего отсутствия на фоне конфликта с Apple, сообщила компания-разработчик игры Epic Games. Судебные разбирательства ведутся уже 6 лет. Epic Games подала иск о взимании американской корпорации комиссии в размере 30% от дохода, полученного через магазин приложений App Store. С того момента игра Fortnite не была доступна для скачивания. Новости компании-корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чубанова.
11: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
12: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
2: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
12: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
11: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
13: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
2: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
13: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
11: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1.25%, индекс Мосбиржи просел на 0.2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2.5%, ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги вторника подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent – это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
2: Биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Слова, проверенные делом. Нет такого понятия, как успешный человек, который ни разу не оступился и не допустил ошибки. Есть только успешные люди, которые допустили ошибки, но затем изменили свои планы, основываясь на этих самых ошибках. Я как раз один из таких парней. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве без 8:02 в студии Алисы Потапова. Минувшей ночью на территории России сбито 273 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в центральной части страны, в том числе в Московском регионе, в приграничных районах на юге России, в Краснодарском и Ставропольском краях, над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщает Росавиация. До этого вводились ограничения в петербургском аэропорту Пулково по соображениям безопасности. Сейчас они уже сняты. Действуют ограничения в аэропорту Геленджика. ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Краснодарском крае. Местный житель готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Он задержан. По данным спецслужбы, краснодарца завербовали через интернет представители запрещенной в России украинской террористической организации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Без 1:08 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Путин назвал отношения России и Китая образцом партнерства. Сегодня в Пекине проходят переговоры российского президента и Си Цзиньпина. В китайскую столицу также прибыли 5 вице-премьеров, глав Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. Стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Google с осени введет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфон Android, как заявлено, и соображения безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут российские приложения. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей и пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия и Китай продолжат практику безвизового режима, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в Пекине. По словам российского президента, отношения между Россией и Китаем – это образец партнерства и стратегического сотрудничества. За четверть века с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Но прежде чем погрузиться в экономические показатели, Владимир Путин начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
19: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
2: Владимир Путин. В рамках переговоров в узком составе председатель Си отметил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления. По данным агентства Синьхуа, Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне этой осенью. О российско-китайской повестке подробнее председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
3: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
20: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
3: Банковская система, потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
20: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также глава Сбера и ВТБ Греф и Костин. Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
21: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
22: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
21: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками,

0: Ну, точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple, выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
1: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
2: С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
3: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
4: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. И они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
3: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
5: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя от стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
3: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одни

0: Касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Состоятельные граждане Рима держали свои деньги в банках. Полководец Крас имел от 7 до 8 тысяч талантов. Знаменитый своими перами Лукул владел состоянием в 1 миллион сестерциев. Богатым человеком был и Брут, убивший Цезаря. Его капитал оценивают в 40 миллионов сестерциев. Наконец, Сенека, учитель Нерона, имел 300 миллионов сестерциев.
0: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
7: Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская область заняла первое место в рейтинге поддержки IT-индустрии второй год подряд, заявил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в прошлом году объем IT-сектора региона достиг 100 миллиардов рублей. Рост составил почти 47%. Сектор информационно-коммуникационных технологий вырос на 22% и достиг 200 миллиардов рублей. Губернатор связал успехи с мерами региональной поддержки. За последние 5 лет прямая финансовая помощь IT-отрасли в Нижегородской области превысила 1 миллиард рублей. В числе инструментов пониженные ставки по ОСН, гранты и налоговые льготы. Льготы по НДФЛ помогли привлечь в регион 1000 специалистов. Если в прошлом году таких релокантов было 1,2 тысячи человек, то в нынешнем году, по словам Никитина, их число приближается к 3,5 тысячам. Движение транспорта по Нижневолжской набережной будет закрыто в течение всего дня. Перекроют участок дороги, прилегающий к Чкаловской лестнице. На подъездах установили предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок можно по дороге в арке Чкаловской лестницы. Кроме того, до конца дня будет ограничено движение по парковке слева от памятника «Катер-герой». Нижегородская область исполнила обязательство по выплате 18-го купона облигационного займа серии 35016, направив инвесторам более 242 миллионов рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария. Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 16,14 рубля, исходя из ставки купона 9,25% годовых. Регион разместил облигации в 2021 году сроком на 5,5 лет. В прошлом году Департамент экономического развития и инвестиций Нижнего Новгорода установил почти 900 новых тарифов на платные услуги, сообщает пресс-служба Гордумы. Еще около 1800 тарифов пересмотрели. В Гордуме сообщили, что неналоговые доходы бюджета города превысили 7,5 миллиардов рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 12%. Нижегородскому фонду капремонта многоквартирных домов увеличили годовой объем расходов. Правительство региона определило объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать в этом году на капремонт общего имущества в многоквартирных домах региона – 7 миллиардов рублей. Эта сумма формируется за счет взносов граждан на капитальный ремонт жилья. А судя по бухгалтерской отчетности регионального оператора, всего в прошлом году в фонд поступило около 7,7 миллиардов рублей средств, в том числе 26 миллионов фонд заработал самостоятельно. Годовые расходы на содержание фонда составили 320 миллионов рублей, а краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками и поставщиками – 6,5 миллиардов, пишет «Коммерсант Приволжье». Власти Таиланда сократят срок безвизового пребывания для иностранцев с нынешних 60 до 30 дней. Кабмин королевства поддержал соответствующее решение, оно касается и россиян. Безвиз на 60 дней был введен Таиландом для стимулирования туризма после пандемии, однако в последние месяцы в стране усилилась критика этой меры из-за опасения, что длительное пребывание облегчает деятельность криминальных групп и серых инвесторов. Суд Кубани лишил экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина авторских прав на песни группы, сообщил «Известиям» адвокат Олег Ситников со ссылкой на решение по жалобе вдовы певца Юрия Шатунова. Апелляционная инстанция отменила решение от 2007 года. По словам Ситникова, ранее сторона Разина проиграла все суды в споре за права на произведение группы «Ласковый май». В конце прошлого года суд Москвы заочно отправил под арест Разина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он незаконно присвоил права автора песен группы поэта Сергея Кузнецова за исполнение его композиций. Потерпевший признана вдова Кузнецова, ущерб может достигать 500 000 000 рублей. МВД России объявила Разина в межгосударственный розыск. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
10: Валюта.
9: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
8: Агрокомбинат «Горьковский» получит еще 6 миллионов рублей господдержки. Это следует из указа губернатора. Средства нижегородскому предприятию, выращивающему овощи в тепличном комплексе, предназначены для частичного погашения процентов по инвестиционным кредитам в сфере агропромышленного комплекса. Еще почти 885 тысяч рублей на эти же цели получит предприятие «Ильина Заборская». В марте «Горьковский» агрокомбинат по указу губернатора уже получил около 5,8 миллионов рублей господдержки для частичной уплаты процентов по займам. Также ранее 616 тысяч получила агрофирма «Мисс» и 838 тысяч Ирина Заборская. Wildberries запустила пилотный проект по экспорту товаров российского производства в Китай. Новый механизм позволит китайским предпринимателям покупать российские товары оптом по модели, схожей с той, которая уже действует на платформе для российских продавцов при закупке товаров в Китае, пишет Forbes. Нижегородское правительство и группа 1С будут сотрудничать в вопросах цифровизации государства. Партнерство, в частности, предполагает подготовку IT-кадров. Соответствующее соглашение подписал Глеб Никитин в рамках конференции ЦИПР. Сейчас на базе технологии 1С в Нижегородской области реализованы большие централизованные проекты в сфере госуправления. К примеру, это информационная система «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области», благодаря которой спортивные услуги стали доступнее для жителей. С помощью платформ они находят нужные спортивные объекты, покупают абонементы, подают заявки на льготные посещения, а сами спортучреждения используют агрегатор как единое пространство для работы, которое позволяет вести отчетность, отслеживать посещаемость и выполнять другие задачи. К агрегатору уже подключены почти 80 спортобъектов региона. Продолжение сотрудничества ускорит переход государственных и коммерческих организаций на отечественное программное обеспечение, отметил Никитин. Губернатор рассказал, что сфера образования – одно из важнейших направлений для дальнейшего развития сотрудничества, в том числе в вопросах подготовки IT-специалистов. Соглашение позволит разным категориям учащихся получить доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес говорит на Первом деловом.
8: Как сохранить и приумножить средства? Этот вопрос волнует большинство слушателей Бизнес ФМ. И ответ на него мы попросим дать нашего сегодняшнего гостя, руководителя офиса «Финам» в Нижнем Новгороде, Павла Корчагина. Павел, здравствуйте.
11: Добрый день.
8: Павел, буквально перед тем, как нам с вами встретиться, заглянула в предложение банков. Там по вкладам в среднем предлагают сейчас 13,5-14%. Расскажите, пожалуйста, об альтернативных инструментах, которые помогают этот процент сделать выше.
11: Да, конечно, инструменты такие есть. У нас для новых клиентов и тех клиентов, у кого счета нулевые в течение последних 12 месяцев, есть сейчас очень привлекательная акция, она называется 36,6. Суть ее в том, что вы можете положить на брокерский счет до 3 миллионов. миллионов рублей. И первый месяц на счете, когда у вас эти деньги лежат, вам будет начисляться 36,6% годовых на вашу сумму инвестирования. При этом вы можете сделать выбор. То есть вы можете просто оставить на счете деньги, либо можете купить какую-либо ценную бумагу, их в районе 40 штук, это ликвидные акции, которые участвуют в данной акции. Например, там акции Сбербанка. Они, в принципе, себя неплохо чувствуют, да, подрастают. И имея акции Сбербанка, вы все равно будете получать 36,6 годовых. По условиям этой акции деньги нужно не выводить в течение 85 дней на данный момент. Максимальная сумма вывода, которая возможна, да, за период акции, там, по-моему, в районе 100 тысяч рублей. Но получается, вам доход начисляется только первый месяц, да, 30 дней. Затем вы можете, к примеру, если у вас деньги на счете лежат, просто купить какой-либо фонд ликвидности, который приносит сейчас, ну, ставку в районе ключевой, да, то есть за вычетом расходов на управление, то есть там грубо это 14,2% годовых. Вот, и оставшееся время вы можете просто провести в фонде ликвидности, особо не рисковать и получать дополнительный доход. И вот мы делали расчеты, в принципе, на этом можно заработать вот за все 85 дней, ну, в районе 19% годовых. Это, ну, практически без какого-либо риска. А дальше эти деньги можно, например, разместить в ИИС третьего типа. И если вы все-таки ориентируетесь на какие-то консервативные надежные инструменты, то приобрести ОФЗ, облигации федерального займа. И получается сейчас очень привлекательная ситуация. Она заключается в том, что доходность по длинным облигациям, она выше, чем ключевая ставка, то есть в районе 14,7. Соответственно, ИИС открывается на 5 лет третьего типа. Вы эти бумаги можете там приобрести, купоны будут поступать на счет, имею в виду проценты, да, по этим бумагам, их можно также реинвестировать. Налогом эта вся история, она облагаться не будет, я имею в виду вот эти процентные платежи, то есть ваша выгода будет заключаться в том, что вы не будете еще и налоги уплачивать, будете реинвестировать эти налоговые обязательства в бумаги. И при закрытии ИИС, вот если в этом году ИИС открывать, он будет действовать 5 лет, при закрытии ИИС вы можете до 30 миллионов рублей освободить от налогообложения. То есть если вы там заработали 30 миллионов и меньше, вы налог не заплатите. Естественно, вот эта вот история за 4-5 лет поможет, ну, удвоить сумму на счете ИИС. И, соответственно, даже при нашей инфляции, которая последние 5 лет была, там в районе 50% накопленной инфляции, я делал расчет, а вот эта схема инвестирования, она не только подбивает эту инфляцию, но еще и позволяет дополнительно заработать. Здесь риск заключается в том, что у нас может валюта национально девальвироваться, но на самом деле, я думаю, что в текущей ситуации пока риск этого, ну, довольно сильно ограничен. Что касается у данной акции 36,6, чтобы она гарантированно у вас заработала, ее нужно открывать по специальной ссылке на специальном лендинге на нашем сайте, либо у нас в офисе. Чтобы не было ошибки в открытии счета именно по данной акции, мы рекомендуем вам позвонить в наш офис, соответственно, менеджер вам вышлет правильную ссылку на электронную почту, либо вы можете приехать, и мы вам откроем счет для участия в этой акции.
8: Ну что ж, спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у бизнес-ФМ Нижний Новгород был руководитель офиса Финама в Нижнем Новгороде Павел Корчагин.
11: Спасибо за приглашение. Всего хорошего.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». Еще во второй половине 19 века во многих странах пытались создать аппарат, который позволял бы долго дышать под водой. Первый удачный вариант в 1878 году создал англичанин Генри Флюс. Но чистый кислород, который использовался в этом аппарате на глубине более 20 метров, становился токсичным. Несмотря на недостатки, во время Второй мировой войны использовались именно эти аппараты. В 1943 году в оккупированной Франции морской офицер Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели первый безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой. Кусто погружался с ним на глубину до 60 метров без каких-либо вредных последствий. После войны была создана компания «Акваланг», настолько популярная, что в Европе и России любое автономное легководолазное снаряжение до сих пор называется только «Аквалангом». Имя нарицательное на «Бизнес ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на «Бизнес ФМ». Это сейчас слово «контрамарка» стало для всех синонимом бесплатного пропуска на представление. Но имеется и другое значение –
6: Контрамаркой называли надчеканку – нанесение на одну из сторон монеты любого знака, который не относился к рисунку ее оригинального оформления. Начиная с античности и до 20 века, контрамарка наносилась либо для изменения достоинства монеты, либо для ее внедрения в денежный оборот за пределами страны эмитента. Случалось и так, что коллекционеры ставили на монеты свои клейма, как экслибрисы. Теперь же, если и употребляют это слово применительно к надчеканке, то стараются писать и произносить жестче «контрмарка», чтобы не путать с привычной театралом «контрамаркой».
0: «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, отношения двух стран вступили в новый этап стремительного и более эффективного развития. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках. Путин прибыл в КНР накануне поздно вечером с официальным визитом. Новые попытки налетов беспилотников на промышленную зону отражают силы ПВО в Невинномысске, сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. По его словам, в крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. В данный момент пострадавших разрушений не зафиксировано. Московские аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию за временных ограничений. Об этом сообщает Росавиация. До этого подобные меры вводились в петербургском аэропорту Пулково, в авиагаванях Пскова и Калининграда. Сейчас они уже сняты. Пока еще действуют ограничения в аэропорту Геленджика. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Курс рубля превысил трехлетний максимум и продолжает укрепление. Накануне в моменте он рос почти на 2% к основным мировым валютам. Продолжит ли крепнуть нацвалюта сегодня? Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявила СВР и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. А подробности в ближайшем эфире Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бовт, автора телеграм-канала «Бовт знает».
6: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое — обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чубанова.
7: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Боларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Боларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
8: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
9: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
8: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
7: Боларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
10: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
9: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
10: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
7: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Бормунтом, у них 78 очков, а у Арсенала 82. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Деннис Бергкамп, Фредди Юнберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил «Арсенал» к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017-м, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника, испанца Микеля Артету. К который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все. Критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов, и этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем и дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Финал Лиги Чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. В нем футболисты Арсенала сыграют с ПСЖ, ворота которого весьма успешно защищает российский вратарь Матвей Сафонов. Французский клуб будет защищать титул, а Арсенал попытается впервые выиграть главный Еврокубок.
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
14: Группа компаний «Горкунов» запустила первую очередь производства по выращиванию луковиц-тюльпанов в открытом грунте в Ярославской области. Сейчас значительная часть луковиц-тюльпанов, используемых в России, импортируется из Голландии и других стран. Новый проект позволит развить отечественное цветоводство в рамках импортозамещения. Уже в этом году компания планирует вырастить более 8 миллионов луковиц-тюльпанов для российского рынка. Обыски прошли на заводе по производству питьевой воды Перье, передает агентство Рейтер со ссылкой на швейцарскую компанию Nestlé, которой принадлежит марка. Обыски также прошли и в лаборатории, принадлежащей Nestlé. В компании заявили агентству, что продолжают сотрудничать с компетентными органами. Скандал вокруг Nestlé разгорелся в прошлом году. Сообщалось, что компания с 2005 года продавала недостаточно очищенную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Онлайн-игра Fortnite вернется в App Store после почти шестилетнего отсутствия на фоне конфликта с Apple, сообщила компания-разработчик игры Epic Games. Судебные разбирательства ведутся уже 6 лет. Epic Games подала иск о взимании американской корпорации комиссии в размере 30% от дохода, полученного через магазин приложений App Store. С того момента игра Fortnite не была доступна для скачивания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
15: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть в первую очередь на пути дешевых машин стал утильсбор, которые не так ощущаются, может быть, дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, нет, китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Рубль у нас вчера был на самом позитивном позитиве. Что ждать от него сегодня и в дальнейшем, продолжит ли крепнуть?
16: Ну, сегодня 20-е, тут приближается еще период налоговых платежей. В принципе, чисто технически ничего не мешает паре юань-рубль опуститься ниже 10, ну, там вот 10-15 уровень и дальше 10-9-9-75. В принципе, могут, да. С одной стороны, вроде как небольшая перекупленность по рублю, с другой стороны, спекулянты, которые вынуждены прикрывают позиции против рубля, были огромные ставки на фьючерсном рынке у нас в секции валютного сбежа, там торгуются фьючерсы и на доллар, ну и на юань, так называемые вечные фьючерсы, самые ликвидные. Ну, соответственно, там, судя по динамике, закрывают позиции против рубля спекулянты. Кстати, фьючерс был даже ниже вчера, чем закрылись биржевые котировки. Юань-рубль 10.30. Вот этот фьючерс вечный. Вчера позиции чуть увеличились. Это говорит о том, что спекулянты уже другие начинают делать ставки опять против рубля с расчетом на июнь. В июне, вроде как по всем оценкам, Минфин должен озвучить уже гораздо большие по масштабу объемы покупки валюты. Если сейчас чистая покупка валюты, которую реализует ЦБ, это 1,5 миллиарда рублей с лишним, то должны по оценкам эти объемы вырасти, может быть, до 5 миллиардов, может быть, и больше, тут разные оценки. Соответственно, это и рассчитывают, полагая, что чистая покупка, постоянный такой большой объем, должен развернуть котировки рубля, и, соответственно, надо играть и ждать этого движения. Если будет так называемый long squeeze, то есть еще одно сильное движение до конца мая, вполне можем успеть и ниже 10 побывать. Там, наверное, какое-то дно, потому что действительно объемы покупки будут большие. В целом тут сказать нечего, добавить нечего. Основным фактором является масштабный приток валюты в страну, со стороны экспортеров. В банковской системе оседает валюта, это понятно. Риски внешние, в глобальной финансовой системе, финансовый хаб Арабских Эмиратов тоже теперь под подозрением, поэтому парковать особо негде вне России. Соответственно, эти деньги сюда репатриируются, создавая вот этот навес на рынке. С учетом слабости экономики у нас и спрос на импорт пока так и не восстановился толком, поэтому рубли продолжают укрепляться. И цена на нефть, Brent все-таки 111, поэтому это тоже котировкам помогает.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
18: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Слова, проверенные делом.
20: Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на жизнь чьей-то другой жизнью. Не попадайте в ловушку догмы, которая говорит жить мыслями других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Все остальное вторично. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалиста в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склоняюсь видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал стал расти, почему должна расти его зарплата. Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция. Умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
1: Сумма технологий на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: 8.58 в столице, в студии Олеся Потапова. В Рязанской области повреждены 3 частных дома из-за падения обломков дрона. Беспилотник упал в Касимовском округе, сообщил губернатор региона Павел Малков. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. 2 промышленных объекта загорелись в Кстовском районе Нижегородской области после падения обломков беспилотника, сообщает губернатор Глеб Никитин. Информация о пострадавших уточняется. По официальным данным Минобороны, за ночь над территорией России было уничтожено 273 украинских беспилотника. Работа столичных аэропортов Домодедово и Внуково сейчас ограничена по соображениям безопасности. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф посетит Россию в ближайшее время, заявил спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он дал комментарий журналисту «Лайф» Александру Юнашеву, который опубликовал его в своем телеграм-канале. Точные даты визита не сообщаются. Пенсионер из Японии стал жертвой мошенников, потеряв почти 6 миллионов долларов. Такая сумма ущерба может стать крупнейшей в стране от мошенничества. Согласно данным полиции, мужчина решил инвестировать и перешел по рекламной ссылке, где упоминалось имя известного человека. Аферисты показали пенсионеру фиктивную прибыль в инвестиционном приложении. В итоге мужчина начал переводить деньги на указанный мошенниками банковский счет, а также передавал им наличные золотые слитки. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином и назвал отношения России и Китая образцовым партнерством. Сейчас переговоры лидеров продолжаются в расширенном составе. Ожидается подписание по итогам нескольких десятков различных документов. Курс рубля превысил 3-летний максимум и продолжает укрепление. Накануне в моменте он укрепился почти на 2% к основным мировым валютам. Продолжит ли становиться еще сильнее российская валюта? Китайские авто не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, подчеркнув, что это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. А какие авто вообще можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа? Все подробности в нашем эфире. Китай и Россия продолжат практику безвизового режима, заявил Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в Пекине. Словам российского президента, отношения между Россией и Китаем – это образец партнерства и стратегического сотрудничества. За четверть века с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Но прежде чем погрузиться в экономические показатели, Владимир Путин начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
4: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
23: В рамках переговоров в узком составе председатель Си отметил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии России. Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество, цитата, «спиной к спине». Председатель Си подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора на добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Путин пригласил Си посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне этой осенью. О российско-китайской повестке дня подробнее говорит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
8: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
6: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
8: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
6: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
23: Это Федор Лукьянов. Вместе с Владимиром Путиным в Китае 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмены, в том числе главы Роснефти, Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Российский рубль продолжает свое укрепление. Сегодня на Форексе он пробил отметку в 71, вниз впервые с февраля 2023 года, отмечает трейдер. Позже подробности сейчас о том, что на Android станет сложнее установить сторонние приложения. Google в сентябре запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточая правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов для пользователей. Как это может повлиять на ситуацию? Об этом Валерий Убадоев.
9: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple. Продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
7: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы по новому...

0: и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
0: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
2: Сколько в Москве заменить кран на кухне? В редакцию обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников. Как отбиваться от претензий, об этом Иван Медведев.
3: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
4: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. И он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Внимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
3: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
5: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
3: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
6: Реклама. День предпринимателя.

0: Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Школьников Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистанционное обучение из-за повышенной угрозы атаки беспилотников. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях. Он призвал жителей соблюдать осторожность и добавил, что в районе работает ПВО. Также мэр рекомендовал родителям по возможности не отправлять детей в детские сады. Если это нереально, то в дошкольных учреждениях организуют работу дежурных групп. Губернатор Глеб Никитин в свою очередь отметил, что минувшей ночью и утром в небе над Нижегородской областью были сбиты 30 беспилотников. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Возгорание локализуют, силы ПВО продолжают работать. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов нижегородцев. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом нижегородцам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Эксперт отметил, что банки смогут делать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Беляев также добавил, что такие меры помогут сократить долю неучтенных доходов. По его словам, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Нижегородский проект и мониторинга загруженности остановок стал лауреатом премии ЦИПР Digital 2026. Проект признан лучшим в номинации «Городские решения». Сегодня и мониторинг остановок общественного транспорта уже позволяет отслеживать 300 остановок в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Система работает в режиме, близком к реальному времени. С задержкой данных не более 5 минут, отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов. Сервис ежедневно обрабатывает более 86 тысяч кадров, автоматически подсчитывает число людей на остановках и отображает эти данные на интерактивном дашборде. Дворец спорта «Нагорный» сохранит статус хоккейной площадки после переезда хоккейного клуба «Торпедо» в новый ледовый дворец на Стрелке, рассказал генеральный директор клуба Евгений Забуга. По его словам, «Торпедо» намерена и дальше использовать инфраструктуру дворца спорта в качестве резервной арены. По словам гендиректора, сохранение площадки важно и с точки зрения возможных форс-мажоров, как это было в Омске, когда основную арену признали аварийной, а альтернативной площадки не оказалось. Молодежная команда «Чайка» также будет проводить домашние матчи в «Нагорном». Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
4: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
2: Валюта.
4: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
3: Более 70 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для торговой сети «Ашан». На мероприятии развернули выставку продукции производителя региона. Свои товары представили предприятия, выпускающие хлеб, кондитерские изделия, молочную продукцию, напитки, мясные деликатесы, соусы, специи, продукты здорового питания, мед, мороженое и замороженные полуфабрикаты. Также были представлены бытовая химия, текстиль, изделия из кожи, товары для дома и продукции для садоводов. Состоялись презентации торговой сети «Ашан», B2B-переговоры, консультации по действиям. Действующим мерам господдержки бизнеса, включая льготное финансирование, гарантийные инструменты и программы развития кооперации. Напомню, в этом году в Нижегородской области уже прошли 4 дня поставщика для детского мира, Магнита, Лимана Про и Департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В них приняли участие более 300 субъектов малого-среднего предпринимательства. До конца года планируется провести еще 3 подобных мероприятия с участием компаний сферы торговли, транспортных услуг и атомной отрасли. 4 резидента Квантовой долины получили статус малых технологических компаний. Это открывает для бизнеса доступ к расширенным мерам господдержки и льготному финансированию, сообщил замгубернатор региона Егор Поляков. В числе преференций обнуление налоговых ставок на 10 лет и снижение страховых взносов, что создает условия для ускоренного масштабирования бизнеса. В реестр включены разработчик инженерной платформы «Нелинейность» компании «Мидас», НТЦ «Норкен», которая занимается технологиями для повышения нефтеотдачи пласта, цифровая платформа на базе искусственного интеллекта для управления транспортом НПК «Маджента Девелопмент» и производители импортозамещающих машин для литья полимеров и композитов компании «Фоликаст». В Дзержинске реализуют проект по локализации производства светопрозрачных конструкций. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области. Инициатор проекта Innovative Facet Solutions из Саудовской Аравии. Это международная производственная компания, которая работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Филиппинах, Иордании, Бахрейне и Великобритании. Строительство завода в Дзержинске предполагает локализацию всех технологических процессов: изготовление, сборка, остекление, тестирование, бункеровка и погрузка. Предполагается, что площадка для его размещения станет особой экономической зоной Кулибин. На производстве создадут более 200 рабочих мест. Срок реализации проекта 3 года. Окупить вложение около 2 миллиардов рублей планируется за 6 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
2: Слова, проверенные делом.
0: Веселье лежит в основе моего подхода к ведению бизнеса, и оно с самого начала было ключом ко всему, что я сделал. Больше, чем любой другой фактор, веселье является секретом успеха Virgin. Я даю себе отчет в том, что идея бизнеса как веселье и творчество идет вразрез с принятыми условностями. И это, конечно, совсем не похоже на то, чему учат в бизнес-школах. Там бизнес означает тяжелую, скучную работу и много дисконтированного поступления наличности и чистой проведенной стоимости. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
2: Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
5: Родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродский руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правления Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода в Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации строительства Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологические институты и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав от дел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко, а общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал «Белое движение». Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Проверено практикой.
9: Человек не может быть продуктивным 24 часа 7 дней в неделю, но улучшать свою продуктивность можно. Для этого существуют различные техники. Сегодня поговорим о таймбоксинге. Таймбоксинг – это техника работы со списком задач, когда на выполнение определенных действий человек закладывает фиксированный период времени, который называется таймбокс. Чтобы применить эту технику, нужно определить количество таймбоксов для своих задач. Например, вы пишете статью и выделяете на нее 40 минут в своем расписании. Какова же максимальная длина для таймбокса? Есть разные мнения, но считается, что он не должен превышать 45 минут. Достаточно для высокой концентрации. В течение этого времени человек способен работать, не отвлекаясь. При этом важно делать перерывы. Специалисты по тайм-менеджменту советуют следовать такой схеме. 45 минут работы плюс 15 минут отдыха. А через каждые 90 минут следует брать 20 минут отдыха. Но все зависит от вас. Экспериментируйте и оценивайте результаты на долгом периоде времени. Недели или месяцы. Подберите для себя наиболее комфортный таймбокс для задач и оптимальное время перерывов. Как говорил Альберт Эйнштейн, чем больше вы узнаете, тем больше сможете сделать. Чем больше сделаете, тем больше достигнете. Формируйте правильные привычки и повышайте свою продуктивность и эффективность. Держитесь курса.
0: Проверено практикой на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс.
5: Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 в переводе на американские деньги. Такой штраф светит в Малайзии всего лишь за футболку желтого цвета. В таких майках в 2015 году тысячи людей по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации. И с тех пор футболки цвета протеста в Малайзии под запретом. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 точное время. В студии Олеся Потапова. Новые попытки налетов беспилотников на промышленную зону отражают силы ПВО в Невинномысске, сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. По его словам, в крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. В данный момент пострадавших разрушений не зафиксировано. Правительство предложило новый способ борьбы с кибермошенничеством, сообщил зампред правительства Дмитрий Григоренко. Предполагается, что договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Это позволит гарантировать, что злоумышленники не смогут быстро избавиться от сим-карт, которые использовали в мошеннической схеме. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет, сказал вице-премьер. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщили в гидрометцентре. До 22 мая среднесуточная температура воздуха может быть выше нормы на 7-9 градусов. Сегодня в столице ожидается до плюс 30. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Только что завершились переговоры лидеров России и Китая в Пекине. Они длились почти 3 часа. Сейчас Путин и Си вышли к прессе, где сделают заявление. По итогам встречи мы следим. ФСБР заявили, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стороне. Ситуация становится все более неприятной, по крайней мере, по риторике. Не случится ли самосбывающегося пророчества? Об этом Георгий Бов через минуту. На Каннском кинофестивале очередной политический скандал. Левонастроенные кинематографисты Франции выступили против миллиардера, владельца канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они отказываются с ним сотрудничать. Баларе ответил тем, что включил кинодеятелей в черный список. Все подробности в нашем эфире. Сейчас я смотрю на ленту. Ушаков, помощник Владимира Путина, говорит, что Россия и КНР договорились о проектах в энергетике. И цитата еще кое о чем очень важном. Я не знаю пока, что это означает. Мы будем следить. Сейчас к другим темам. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии. И пригрозила справедливым возмездием. Балтийской стороне Латвия на уровне президента Ренкевича заявление опровергла, поспешила с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле Москва заявляла, что вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те представляют ее воздушное пространство для украинских дронов. Куда идет дело, комментирует Георгий Бофт.
3: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморск Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящей перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца телеканала «Каналь Плюс» Винсана Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотры за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чубанова.
4: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
5: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, да с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они недовольны.
6: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
5: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
4: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
7: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
6: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
7: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
4: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
2: «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба «Манчестер Сити» потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Борнмутом. У них 78 очков, у «Арсенала» 82. Тем продолжит наш спортивный обозреватель.
0: «Футбол» с Григорием Гуреевым.
8: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Деннис Бергкамп, Фредди Юнберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил «Арсенал» к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017-м, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника – испанца Микеля Артету, который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в «Арсенал» уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все – критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенное чемпионство. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов. И этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем она дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
2: Делегация России и Китая подписали в присутствии лидеров 20 принятых в рамках визита совместных документов, передают агентство. А Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и плодотворными. Отношения России и Китая поднимаются на всю новую высоту, говорит лидер КНР, называя отношения образцовыми. Ну, Владимир Путин примерно о том же сообщился и говорит, что будет опубликована подписанная Москвой и Пекином совместная декларация о становлении многополярности полярного мира.
0: Реклама.
9: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
10: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Андрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. andremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Группа компаний «Горкунов» запустила первую очередь производства по выращиванию луковиц-тюльпанов в открытом грунте в Ярославской области. Сейчас значительная часть луковиц-тюльпанов, используемых в России, импортируется из Голландии и других стран. Новый проект позволит развить отечественное цветоводство в рамках импортозамещения. Уже в этом году компания планирует вырастить более 8 миллионов луковиц-тюльпанов для российского рынка. Обыски прошли на заводе по производству питьевой воды «Перье», передают агентство «Рейтер» со ссылкой на швейцарскую компанию «Нестле», которой принадлежит марка. Обыски также прошли и в лаборатории, принадлежащей «Нестле». В компании заявили агентству, что продолжают сотрудничать с компетентными органами. Скандал вокруг «Нестле» разгорелся в прошлом году. Сообщалось, что компания с 2005 года продавала недостаточно очищенную природную воду под видом минеральной, зарабатывая таким образом миллиарды евро. Онлайн-игра Fortnite вернется в App Store после почти 6-летнего отсутствия на фоне конфликта с Apple, сообщила компания-разработчик игры Epic Games. Судебные разбирательства ведутся уже 6 лет. Epic Games подала иск о взимании американской корпорации комиссии в размере 30% от дохода, полученного через магазин приложений App Store. С того момента игра Fortnite не была доступна для скачивания. Новости компании-корпораций. Держитесь курса.
2: 9.47 в Москве. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Мажоретто.
7: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Мажоретто. По итогам 2025 года, как сообщали в «Автостате», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Если позволишь, я прочту с ленты. Сейчас Владимир Путин тоже начал говорить. Завершилась трехчасовая почти встреча с Си Цзиньпином. Вот сейчас Владимир Путин говорит, отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня и продолжают развиваться. Российско-китайские переговоры прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. Отношения Москвы и Пекина самодостаточные и не зависят от текущей конъюнктуры. Так что еще являются друг для друга важными торговыми партнерами. Но будем следить, в общем. Теперь тебе слово. Тут, конечно, у нас горячо. Только что открылись утренние торги на московской бирже. Ну и за рублем тоже надо следить.
13: Ну, наверное, с рубля и начнем. Я смотрю, пресса пишет как раз больше о рубле. Ну, всегда бывает, идет укрепление или там ослабление. Ну, в данном случае про рубль говорим. Ну и ближе к пику того или иного события, естественно, ему уделяется пристальное внимание, о нем говорят, пишут, показывают и прочее. Ну, в принципе, нельзя пока сказать, что вот прямо пик укрепления рубля прямо сейчас, потому что я смотрю, на фоне укрепления российской валюты спекулянты опять начинают открывать против рубля ставки. Ну, полагаю, что вот-вот рубль развернется, надо дождаться июня, с 3 июня Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Соответственно, эти объемы выкупа будут резко увеличены, там, может быть, в 5, в 10 раз от текущих, ну, вот, в зависимости от уровня фантазии. Соответственно, в ожидании этого события все спешат, хотят открыть позиции здесь. Полагаю, что вот это то самое дно или тот самый пик, если мы говорим про укрепление рубля. Но пока вот на фьючерсном рынке, кстати, котировки юаня к рублю идут ниже. Это вечный фьючерс. 10.28 позиция против рубля начинает опять увеличиваться. Ну и исходя из логики этих действий, потому что у нас фьючерсный рынок тоже сыграл немаловажную роль в этом движении тренда укрепления рубля, потому что спекулянты, закрывая позиции против рубля, фактически выступают продавцами. Да? То есть предложение с их стороны тоже нарастает. Вкупе с тем, что идет активная репатриация валютной выручки в российскую банковскую систему. Это тоже понятно. В мире нестабильно. Вот финансовый хаб в Арабских Эмиратах под подозрением. Другие, я так полагаю, хабы тоже под подозрением. Нестабильность. Лучше, как говорится, отсидеться дома, чем сейчас все и занимаются. Поэтому, естественно, предложение валюты большое. Адекватного спроса со стороны импортеров в таком объеме нет, потому что экономика у нас в режиме охлаждения. И, соответственно, еще и растущие цены на нефть и другие экспортные позиции Российской Федерации тоже растут на многолетние максимумы. И это тоже увеличивает поток валюты. Поэтому с учетом спекулятивных настроений я бы не исключал, что технически как раз возможность юаня к рублю сходить даже ниже 10, там, куда-то, по-моему, в районе 9.80, локально 10.15. Ну, если говорить про доллар-рубль, ну, здесь вроде как 70 должны подойти, может быть, даже чуть пониже, но надо учитывать конъюнктуру самого доллара на глобальном рынке Форекс. Доллар укрепляется широким фронтом, в том числе и к юаню. Соответственно, если волна укрепления доллара усилится, то юань, скажем, может потерять к американской валюте, ну, не знаю, процент 2. В таком случае движение юаня ниже 10 может не означать, что доллар к рублю тоже там куда-то далеко ниже 70 уйдет. Ну, где-нибудь там 69 плюс, может быть, куда-то туда. Ну, а так, логически рассуждая, да, поддерживая, скажем, настроение спекулянтов, наверное, все правильно, да, если объем выкупа валюты будет увеличен в разы, соответственно, и тренд укрепления рубля как минимум остановится, может быть, рубль и развернется. Ну, что касается текучки на глобальном рынке, сейчас цены на нефть пошли пониже, ниже 110. Трамп обещал в пятницу ударить по Ирану, но все восприняли это обещание, когда говорят открыто, вот мы в такой-то день ударим, как желание Трампа фактически словесно намекнуть иранским властям, что он готов на какой-то компромисс. Поэтому пока никто не видит, что по Ирану будут нанесены новые удары, но, тем не менее, эта вероятность есть, так что военная премия в нефтяных котировках пока остается относительно высокой.
14: Спасибо. Сейчас к новостям в Пекине.
15: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
14: Владимир Путин говорит, что Россия дальше готова обеспечивать поставки на быстрорастущий китайский рынок нефти, газа, СПГ. Российский лидер отметил налаженное производство китайских автомобилей в российских регионах. Россия и Китай прорабатывают вопрос о укреплении партнерства в сфере критически важных элементов и металлов.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — Фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
17: Валюты. Валюты. Малазийский рингит окончательно установился как официальная валюта страны, вытеснив малазийский доллар в 1976 году. Рингит переводится с малайского как «зазубренный», «рубчатый». Так на малайском архипелаге еще в 18 веке называли крупные серебряные европейские монеты с рубчатым краем. Рингит в несколько раз дешевле доллара США.
15: Валюты на Бизнес FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. –
17: те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: А в Москве 9:58. Студия Олеся Потапова. В Рязанской области повреждены 3 частных дома из-за падения обломков дрона. Беспилотник упал в Касимовском округе, сообщил губернатор региона Павел Малков. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Оценивается материальный ущерб. Два промышленных объекта загорелись в Кстовском районе Нижегородской области после падения обломков беспилотника, сообщает губернатор Глеб Никитин. Информация о пострадавших уточняется. По официальным данным Минобороны, за ночь на территории России было уничтожено 273 украинских беспилотника. Работа столичных аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковского ограничена по соображениям безопасности. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за временных ограничений, сообщает Росавиация. До этого подобные меры вводились в Петербургском аэропорту Пулково, а в авиагаванях Пскова и Калининграда сейчас они уже сняты. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф посетит Россию в ближайшее время, объявил спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он дал комментарий журналисту Life Александру Юнашеву, который опубликовал его в своем телеграм-канале. Точные даты визита не сообщаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая. А представители двух стран уже подписали 20 совместных документов, принятых в рамках визита президента России. Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом партнерства. Курс рубля превысил 3-летний максимум и продолжает укрепление. Накануне в моменте он рос почти на 2% к основным мировым валютам. Сегодня тоже на позитиве. Как долго будет продолжаться укрепление нацвалюты? Google с осени ведет новое правило, усложняющее установку приложений на смартфон Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут российские приложения. Все подробности в эфире Business FM. Председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно, необходимо продолжать переговоры, рассказал Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным в Пекине. Председатель Си также отметил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество, цитата, спиной к спине. Этим утром в китайской столице лидеры стран провели переговоры, по итогам которых были подписаны совместные заявления о дальнейшем укреплении стратегического взаимодействия. Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом партнерства и предложил, в частности, продолжить практику безвизового режима. За четверть века с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве товарооборот между странами вырос более чем в 30 раз. Но прежде чем погрузиться в экономические показатели, Владимир Путин начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
19: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
18: Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в будущем году, а также подтвердил намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне осенью. О российско-китайской повестке подробнее председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Делаем даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
21: Сила Сибири, насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
20: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
21: Банковская система, то что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
20: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
18: Федор Лукьянов вместе с Владимиром Путиным. В Китае 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмены, в том числе глава Роснефти и Газпрома, а также глава Сбера и ВТБ. Между тем, за переговорами Путина и Си пристально следит вся западная мировая пресса. Лидеры России и Китая на первых полосах, и буквально каждое их заявление цитируется. Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play, процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
22: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
23: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько критична. кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
22: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно.

0: контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
1: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
2: С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию Business FM обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
3: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
4: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
3: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
5: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя от стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
3: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Мурчукова, Business FM.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы.

0: Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Магадан, 90 тысяч жителей. Самородное золото в этих местах находили еще в начале прошлого века. В 1920-х годах началось активное исследование золотоносных россыпей края специальными геолого-разведочными экспедициями. Бухта Нагаева оказалась самой удобной для сооружения порта и начала строительства дороги, связавшей гавань с приисками.
4: Как появлялись города? На Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Школьников Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистанционное обучение из-за повышенной угрозы атаки беспилотников. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях. Он призвал жителей соблюдать осторожность и добавил, что в районе работает ПВО. Также мэр рекомендовал родителям по возможности не отправлять детей в детские сады. Если это нереально, то в дошкольных учреждениях организуют работу дежурных групп. Губернатор Глеб Никитин в свою очередь отметил, что минувшей ночью и утром в небе над Нижегородской областью были сбиты 30 беспилотников. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Возгорание локализуют, силы ПВО продолжают работать. Со следующего года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов нижегородцев. Новые правила коснутся не только вкладов, которые будут открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих счетов. Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом нижегородцам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Эксперт отметил, что банки смогут делать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Беляев также добавил, что такие меры помогут сократить долю неучтенных доходов. По его словам, часть заработков работающих россиян все еще остается в сером секторе. Нижегородский проект и-мониторинга загруженности остановок стал лауреатом премии ЦИПР Digital 2026. Проект признан лучшим в номинации «Городские решения». Сегодня и-мониторинг остановок общественного транспорта уже позволяет отслеживать 300 остановок в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Система работает в режиме, близком к реальному времени. С задержкой данных не более 5 минут, отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов. Сервис ежедневно обрабатывает более 86 тысяч кадров, автоматически подсчитывает число людей на остановках и отображает эти данные на интерактивном дашборде. Дворец спорта «Нагорный» сохранит статус хоккейной площадки после переезда хоккейного клуба «Торпедо» в новый ледовый дворец на Стрелке, рассказал генеральный директор клуба Евгений Забуга. По его словам, «Торпедо» намерена и дальше использовать инфраструктуру дворца спорта в качестве резервной арены. По словам гендиректора, сохранение площадки важно и с точки зрения возможных форс-мажоров, как это было в Омске, когда основную арену признали аварийной, альтернативной площадки не оказалось. Молодежная команда «Чайка» также будет проводить домашние матчи в «Нагорном». Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
8: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
5: Валюта.
8: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
7: Более 70 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для торговой сети «Ашан». На мероприятии развернули выставку продукции производителя региона. Свои товары представили предприятия, выпускающие хлеб, кондитерские изделия, молочную продукцию, напитки, мясные деликатесы, соусы, специи, продукты здорового питания, мед, мороженое и замороженные полуфабрикаты. Также были представлены бытовая химия, текстиль, изделия из кожи, товары для дома и продукции для садоводов. Состоялись презентации торговой сети «Ашан», B2B-переговоры, консультации по действиям. Действующим мерам господдержки бизнеса, включая льготное финансирование, гарантийные инструменты и программы развития кооперации. Напомню, в этом году в Нижегородской области уже прошли 4 дня поставщика для детского мира, Магнита, Лимана Про и Департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В них приняли участие более 300 субъектов малого-среднего предпринимательства. До конца года планируется провести еще 3 подобных мероприятия с участием компаний сферы торговли, транспортных услуг и атомной отрасли. 4 резидента Квантовой долины получили статус малых технологических компаний. Это открывает для бизнеса доступ к расширенным мерам господдержки и льготному финансированию, сообщил замгубернатора региона Егор Поляков. В числе преференций обнуление налоговых ставок на 10 лет и снижение страховых взносов, что создает условия для ускоренного масштабирования бизнеса. В реестр включены разработчик инженерной платформы «Нелинейность» компании «Мидас», НТЦ «Норкен», которая занимается технологиями для повышения нефтеотдачи пласта, цифровая платформа на базе искусственного интеллекта для управления транспортом НПК «Magenta Development» и производители импортозамещающих машин для литья полимеров и композитов компании «Фоликаст». В Дзержинске реализуют проект по локализации производства светопрозрачных конструкций. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области. Инициатор проекта Innovative Facet Solutions из Саудовской Аравии. Это международная производственная компания, которая работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Филиппинах, Иордании, Бахрейне и Великобритании. Строительство завода в Дзержинске предполагает локализацию всех технологических процессов: изготовление, сборка, остекление, тестирование, бункеровка и погрузка. Предполагается, что площадка для его размещения станет особой экономической зоной Кулибин. На производстве создадут более 200 рабочих мест. Срок реализации проекта 3 года, а купить вложение около 2 миллиардов рублей планируется за 6 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
9: Водитель такси из Москвы Александр.
10: Возьмем тот же самый КИСАР, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50, в Сочи, я знаю, что процентов 30 легально, Яндекс подключает, процентов 70 таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
9: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
11: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально и у «Макс» не зайдут все. все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
9: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
12: Это просто очередная нагрузка, как и финансовая, так и психологическая, и физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить. Исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, в которой можно зайти в такси, я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
13: Наконец наступили долгожданные теплые дни, и постепенно появляется тяга к выезду на природу. Однако стоит помнить, что среди столь радующей зелени прячутся насекомые, способные переносить заболевания. В частности, имею в виду клещей, которые активизируются с марта месяца, когда появляется греющее солнце и растаял снег. К маю клещи приходят в максимальной активности, значительно повышаются риски болезней, а к сентябрю клещи отвлекаются перед грядущими холодами. Стоит быть настороже, однако и каждый листочек тоже не стоит подозревать, ведь риск заражения не столь и высок.
14: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
13: Клещи, как и все насекомые, умеют передвигаться. Они попадают на людей или животных с растений, ведомые благоухающими запахами теплокровных. Далее насекомое выжидает удачный момент, чтобы присосаться к коже. Это может произойти сразу, а может и на следующий день. Чаще всего клещ выбирает места с тонкой кожей, подмышки или уши, но обнаружить на себе клеща можно и где угодно. Укус их почти незаметен, гораздо больнее уколоться иглой. И вот они добираются до мелких сосудов в коже, жадно углубляясь настолько, насколько для них это возможно. Насыщение кровью опьяняет клеща, отчего он может длительно бездействовать в месте укуса, значительно повышая шансы быть обнаруженным. Поэтому после поездок на природу осмотрите себя и близких. Первое, что нужно сделать при обнаружении на себе клеща, это его вытащить. Сделать это непросто. Нам важно сохранить целостность клеща. Есть несколько методов. Пинцетом можно захватить его как можно ближе к голове, можно прочной нитью, а можно обратиться сразу в травмпункт. Также хорошо помогает слегка прижечь клеща горячей иглой. После извлечения клеща стоит поместить в контейнер, а место укуса обработать антисептиком и пару часов не трогать. Сами по себе клещи могут быть вполне здоровыми, и их укус не принесет никакого вреда. Но, тем не менее, есть и зараженные болезнями клещи, которые передаются при контакте с кровью. Таких заболеваний с десяток. Но давайте остановимся на клещевом боррелиозе и клещевом энцефалите. Первое заболевание бактериальное, а второе вирусное. Шанс передачи порядка 35%. При боррелиозе после инкубационного периода до 30 дней появляется лихорадка, возможно сыпь, но еще реже поражение нервной системы. Клещевой же энцефалит вызывает поражение головного мозга. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что шанс не стопроцентный передачи заболевания даже от больного клеща, а также есть и иные энцефалиты, вызываемые не клещами. Но готовимся к худшему. Нам нужно разобраться, стоит ли беспокоиться об укусе или клещ был здоров. Для этого стоит отвезти клеща в Центр гигиены и эпидемиологии на Нижневолжскую улицу, дом 2. Поспешите это сделать в течение суток. Для профилактики после укуса используются антибиотики при боррелиозе и иммуноглобулин против клещевого энцефалита в течение первых суток. Пожалуйста, обратитесь к врачу для назначения. Заболеваемость невелика, но рисковать не стоит. Оставайтесь здоровыми.
15: Проверено практикой. На Business FM.
16: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Business FM. Новости. Коротко.
17: 10:28 в столице, в студии Алиса Потапова. Китай и Россия должны поддерживать друг друга в вопросах, которые затрагивают их коренные интересы и озабоченности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным. Важно продолжать начатое, открывать новые горизонты и дальше оказывать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, подчеркнул китайский лидер. Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, сообщили в МИД КНР. Ранее президент Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что практику без визы, введенную в прошлом году, нужно продолжить. ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Краснодарском крае. Местный житель готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Он задержан. По данным спецслужбы, краснодарца завербовали через интернет представители запрещенной в России украинской террористической организации. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, сообщили в гидрометцентре. До 22 мая среднесуточная температура воздуха может быть выше нормы на 7-9 градусов, а сегодня в столице ожидается до плюс 30. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца декабря 2027 года. О таком решении сообщили только что в МИДе КНР. Сегодня Путин и Си Цзиньпин после переговоров подписали заявление об углублении отношений России и Китая, а представители двух стран подписали 20 совместных документов, принятых в рамках визита президента России. Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявила СВР и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бофт. Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. А подробности в ближайшем эфире Business FM.
15: Реклама.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
18: Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ренкевича опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
21: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
18: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала «Канал Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
0: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Боларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Боларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
1: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
6: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
1: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
0: Боларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
22: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
6: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
22: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
0: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
18: Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Бормунтом, у них 78 очков, а у Арсенала 82. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Деннис Бергкамп, Фредди Юнберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил «Арсенал» к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017-м, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника, испанца Микеля Артету, который который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер-Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все. Критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов, и этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер-Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем и дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Спящая царевна». Постановка по мотивам сказки Василия Жуковского. Мир, в котором прялки превращаются в фей, и каждая добавляет свою ниточку в ткань повествования. А артисты не просто управляют куклами, но и дают им советы, к которым царь-царевна, царица-женихи и суженый непременно прислушиваются. Режиссер Екатерина Образцова. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
23: Сделки.
3: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания «VP Partners» передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которые специализируются в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
23: Отчеты и планы.
3: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу Т1, пишут ведомости со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Линукс», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
18: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретто.
4: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть в первую очередь на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, вот все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Хава, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
18: Игорь Маржарет, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. Всего их было продано почти 770 тысяч.
23: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
18: Гриш, доброе утро.
5: Доброе утро.
18: Так что, рубль разворачивается?
5: Ну, в принципе, как я и говорил, когда пресса, ну, вообще средства массовой информации начинают уделять пристальное внимание тому или иному событию, ну, в данном случае про рубль говорим и про его укрепление, ну, соответственно, где-то пик, и так, в принципе, и случилось. Юань к рублю, достигнув отметки, по-моему, 10.25, чуть пониже, а доллар к рублю в номинале ниже 70 был, ну, соответственно, дальше пошел разворот, юань к рублю уже выше 10.40, доллар к рублю выше, ну, 71. Спекулянты, я смотрю, вот фьючерсный рынок так агрессивно наращивает позиции против рубля. Смотрите, как быстро растут открытые позиции. Ну, исходя из этого, ну, можно поразмышлять, что, может быть, укрепление еще своего апогея не достигло, потому что, когда все играют на одно событие, в данном случае все ждут 3 июня, по-моему, да, в этот день, если я не ошибаюсь, Минфин должен объявить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила, и все ждут, что эти объемы скупки сейчас вот где-то 1,5 миллиарда с небольшим, они должны вырасти там чуть ли не до 5-7 миллиардов в день. Ну, такой объем покупки валюты обязательно рубль развернет, приведет к его ослаблению и прочее, прочее. Ну, соответственно, это событие все и пытаются играть. Простоит, как говорится, надо буквально пару недель. Ну и решили, что вот уровень продажи рубля именно здесь приемлемый. Поэтому не удивлюсь, если будет еще один виток укрепления. потребления и, соответственно, технические цели, вот 10-15, и там более такая весомая цель 9-75 по юаню, тут, ближе туда, в принципе, наверное, мы успеем сходить, хотя не обязательно. Ну, посмотрим. А вот рынок акций здесь тоже у нас интересно. Насколько я понял, реакция на новости из Пекина, в первую очередь по акции, по сектору нефтегазовых компаний «Газпром», «Роснефть». Ну, по крайней мере, публично не было заявления о том, что есть какой-то прорыв в строительстве, в начале строительства этого «Силы Сибири-2». Это, естественно, главный фактор был оптимизма по «Газпрому» в последние дни. Есть очередные декларации, рынку декларации не очень понравились, поэтому акции «Газпрома» локально пока упали. Акции «Роснефти» тоже пошли чуть пониже на процент. Но этого хватило, чтобы индекс Мосбиржи опять пошел вниз и к этой минуте теряет 0,5%. В принципе, еще, наверное, визиты не завершены. Там могут быть объявления о каких-то более конкретных вещах, в том числе касаемо поставок энергоносителей в Китае. Поэтому, может быть, ближе к вечеру или завтра что-то прояснится. Но пока рынок реагирует, как говорится, на публичные комментарии, публичные заявления. На глобальном рынке в целом ситуация к этой минуте чуть-чуть успокоилась. Brent пока держится в районе 110. Рынок пытается взвесить все за и против. Будет Трамп атаковать Иран или нет? Потому что он заявил, по сути, что в пятницу будет атаковать. Рынок решил, что раз предупреждают противника о том, что его будут атаковать в определенный день, значит, это блеф, попытка как-то словесно проманипулировать, вызвав иранские власти на разговор и прочее. Поэтому, с одной стороны, военная премия остается высокой, с другой стороны, ну, скажем так, рынок не доверяет рискам, которые сейчас есть. Полагаю, что все обойдется, и Трамп отступит, и все, как говорится, нормализуется. Отсюда рост биржевых индексов американских. Правда, доллар пока свои позиции удерживает в качестве индикатора бегства от рисков. Евро к доллару ниже 1,16. Китайский юань к доллару чуть-чуть подрос, но в целом пока тенденция на глобальном валютном рынке в пользу американской валюты.
23: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, бумажным книгам предрекли скорое исчезновение еще в начале этого века. Аргументы выглядели железобетонными. Интернет стал массовым, электронные тексты дешевле и быстрее публиковать. Бумага становится дороже, а молодежь привыкает жить с экраном в руках. Однако продажи печатных книг снова стали расти в период пандемии, а в 2023-м этот рынок стабилизировался на довольно высоком уровне. До сих пор во Франции, Германии и Италии печатные книги остаются доминирующим форматом, а исследования показывают, что сложные тексты или научные труды люди потребляют в основном на бумаге. Как ни странно, сегодня в мире электронные книги занимают не больше четверти рынка, а стремительнее всего прогрессируют аудиоверсии, прежде всего в Северной Америке, где люди массово выбирают слушать, а не читать. Вопреки прогнозам на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостишей катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. За 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
23: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия и Китай приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В ней Москва и Пекин обязались придерживаться 4 базовых принципов. Это открытость мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества, равная и неделимая безопасность, демократизация международных отношений и совершенствование системы глобального управления, а также мировое цивилизационное и ценностное разнообразие. Военные Литвы объявили сигнал воздушной тревоги в Вильнюсе и его окрестностях, а также призвали жителей спуститься в укрытие. Причина в возможном появлении в воздушном пространстве страны беспилотника. В среду утром приостановил работу аэропорт Вильнюса из-за угрозы появления дронов в литовском воздушном пространстве. Российские военные отработали приведение соединений воинских частей высшей степени боеготовности к применению ядерного оружия, сообщает Минобороны. В полевые пункты хранения ракетных бригад доставили ядерные боеприпасы, выполняются задачи по снаряжению ими ракет комплексов «Искандер-М» и скрытного выдвижения для подготовки к пускам. Учения российских ядерных сил проходят с 19 по 21 мая. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 11:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая. По итогам подписано 20 документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Сегодня же МИД КНР объявил о продлении безвизового режима для россиян до конца будущего года. Неужели разворот? Рубль сегодня перешел к снижению. Сейчас он падает к юаню на 0,8%. 10,44 стоит китайская валюта. Доллар уже выше 71 рубля. Хотя вчера днем все закрылось на межбанке на уровне 70,5. Сейчас рубль падает на 0,6. Означает ли это, что тренд сменился? Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенные из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступает в силу сегодняшнего дня и является бессрочной. Правда, будет периодически пересматриваться, что это будет означать на практике. Все подробности в эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первое соглашение и заявление. Китай продлит безвизовый режим с Россией на весь 27-й год, заявили в МИД КНР. По силе Сибири-2 ситуация не ясна. Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2». Нюансы осталось договорить, но в целом понимание уже имеется, заявил так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А в присутствии лидеров документы по проекту подписаны не были. В своем выступлении Владимир Путин также проект газопровода не упомянул. А председатель Си подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, о дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом партнерства. Прежде чем погрузиться в экономические показатели, он начал свое выступление с традиционной китайской пословицы.
2: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
8: Си Цзиньпинь в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Bloomberg полагает, что это завуалированный выпад в адрес Японии. Из-за заявлений премьера Такаити по Тайваню также издание увидело выпад в адрес США в словах Си об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжить переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество, цитата, спиной к спине. Вместе с Путиным в Китай приехало 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмены, в том числе главы Роснефти и Газпрома, Сечин и Миллер, главы Сбера и ВТБ, Греф и Костин. А за переговорами Путина и Си пристально следит вся западномировая пресса, лидеры России и Китая на первых полосах. Буквально каждое их заявление цитируется. Путин пригласил Си посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне этой осенью. Первое заявление комментирует кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Андрей Губин.
9: В текущем году исполняется 25 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2001 году документ уже обновлялся, дополнялся. Заявление, которое прозвучало сегодня, это финализация 25 лет стратегического партнерства. Договор получит продолжение в виде определенных дополнений. То есть это заявление представляет собой всеобъемлющий документ комплексного характера. Не зря в российской делегации 5 вице-премьеров и профильные министры и главы государственных компаний, крупного бизнеса.
10: Видим, что Владимир Путин отмечал характер взаимоотношений, и сам Си Цзиньпинь сказал, что отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.
9: В подобных формулировках стоит усмотреть прямое указание в сторону некоторых государств, снизить непредсказуемость, хаотичность в их поведении, повысить ответственность. И здесь как раз Россия и Китай демонстрируют такие зрелые подходы. Россия и Китай ведь постоянные члены безопасности ООН и выступают совместно за сохранение лидирующей роли с Организацией Объединенных Наций всей системы ООН в системе международных отношений, что оспаривается иногда и Соединенными Штатами, и определенными европейскими государствами. Поскольку деструктивного потенциала мы, к сожалению, сегодня наблюдаем много, это и повышение общего уровня конфликтности в современных международных отношениях, обострение напряженности, иногда прямое подталкивание некоторых государств к деструктивному, к агрессивному поведению, использование прокси-схем и так далее, либо инициирование нестабильности намеренное вокруг границ как России, так и Китая, кстати, это справедливо для обоих наших государств. Именно об этом и говорили и Путин, и Си Цзиньпинь.
8: Андрей Губин, Дальневосточный федеральный университет. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине. А сказано, что Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Пекина по украинской проблематике. Ожидается, что тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Как отметил Дмитрий Песков, Си Цзиньпин проводит чаепитие с другими лидерами, но это обязательный атрибут встречи с Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других.

0: К тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому, стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
1: Игорь Юшков. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. С вас 28 тысяч нет, ну ладно 5, или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне. В редакцию «Бизнес FM» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
2: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
3: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый, он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
2: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
4: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
2: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной.

0: свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Россия получила право на экспорт комбикорма на китайский рынок. Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР в отношении ветеринарных и санитарных требований к комбикормам был подписан в рамках визита президента Владимира Путина в Китай. Как сообщал ранее Росстат, в 2025 году Россия увеличила производство комбикорма на 1,2% до 36,8 миллиона тонн. Инвестиции в геолого-разведочные работы в Западной Сибири в 2026 году вырастут почти в полтора раза и составят около 5 миллиардов рублей. Основной объем вложений обеспечат сами недропользователи. Средства направят преимущественно на разведку месторождений угля и золота. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по недропользованию Сибнедр Алексей Портолин. Он уточнил, что такие вложения позволяют значительно перекрывать объем добычи. По информации руководителя ведомства, всего в регионах Сибири действует около 1000 лицензий на пользование недрами. Продажи электромобилей и гибридов растут по всему миру на фоне конфликта вокруг Ирана и повышения цен на топливо. По оценке Международного энергетического агентства, по итогам 2026 года они займут около 30% мирового автомобильного рынка и могут достичь 23 миллионов единиц против около 20 миллионов в 2025 году. Наиболее высокие темпы роста продаж электромобилей ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. В Европе, по прогнозу, они могут увеличиться примерно на 20%, а доля таких автомобилей достигнет трети всех проданных. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: 27 градусов в столице, облачно с прояснениями, днем будет солнечно, максимальная температура до плюс 30, никаких осадков сегодня. Завтра дождь возможен, но плюс 31 днем. В пятницу также возможны дожди, плюс 29 днем. В субботу похолодание, днем обещают всего плюс 22. В Москве 11.17. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в авто проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР. По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
3: Водитель такси из Москвы Александр.
4: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% такси нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
3: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
5: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все. все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
3: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
6: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов в такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Лада», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас максимум пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
2: Это был опрос таксистов. А сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил Бизнес ФМ, автор телеграм-канала про такси, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
7: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре, при такси поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят. Основная идея была в этом.
8: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
7: Я думаю, что в лучшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться водители такси стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
2: Егор Рябков, учредитель ОНО «Центр развития таксопарков». Эксперт отмечает, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер «Макс» будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. Россияне смогут больше работать и больше зарабатывать. В сентябре вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие вдвое годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. Говорит директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Анастасия Золотухина.
9: Сейчас действует порог в 120 часов сверхурочной работы в год, который работник может позволить себе переработать сверхурочно, работодатель имеет право оплатить в соответствии с действующим законодательством. Мы поднимаем этот порог до 240 часов в год. Это соответствует международной практике. Что это позволяет сотрудникам? Те работники, которые готовы работать больше, получить значительную надбавку к доходу, и особенно в период высокой нагрузки и выполнения таких срочных проектов, закон дает такую возможность. Из параметров привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается только при наличии отраслевого либо межотраслевого соглашения или коллективного договора, в котором закрепляется такой порядок, условия и лимиты работы. Что касается оплаты сверхурочной работы, до 121 часа первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Начиная со 121 часа и далее до 240 часа оплачиваются минимум в двойном размере. Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется таким структурным дисбалансом. Этот механизм позволит использовать работодателю внутренние ресурсы для того, чтобы закрыть какие-то внутренние потребности с увеличением заказа на работы или какими-то срочными вопросами, которые необходимо решить в моменте. Данный механизм, по нашим расчетам, позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий без поиска новых кадров.
2: Анастасия Золотухина, Департамент развития соцсферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики. Сотрудники вредных производств, а также пенсионеры и предпенсионеры смогут работать сверхурочно при отсутствии медицинских противопоказаний. Те, кто привлекается к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, получат дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации. Установить сторонние приложения на Android станет сложнее. Google в сентябре запускает новую систему верификации разработчиков, а также ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Об этом Валерий Убадоев.
10: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple. Продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
11: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложения, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовато. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся. Мы выживем.
10: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
10: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Убадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении балкона в школе, куда они вышли фотографироваться, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывают помощь, пострадавших направляют в больницу. У них травмы разной степени тяжести. Организовано расследование всех обстоятельств и установление причин произошедшего. Письма из судов с 1 июня будут поступать гражданам России через госуслуги. Об этом сообщил верховный судья Игорь Краснов. По его словам, это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, а сторонам оперативно получать извещения и документы. Кроме того, суды смогут снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали 3 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные поляки в возрасте от 48 до 62 лет. Их обвиняют в разведдеятельности. По версии польских силовиков, они следили за размещением войск НАТО в стране, а также распространяли фейки и пропагандистские материалы. Всех подозреваемых арестовали на 3 месяца. Власти Калифорнии рекомендовали эвакуироваться почти 20 тысячам жителей в южных районах штата. Причина в природных пожарах. Согласно данным CBS News, пожары в Калифорнии уже уничтожили около 8 тысяч гектаров лесных массивов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль перешел к снижению. Сейчас потери к юаню на московской бирже составляют 0,5%. 10,40. На 30% снижается курс рубля к доллару на межбанке. На данный момент показатель 70,83. Все это после того, как рубль ощутимо укреплялся в предыдущие дни и вчера прибавил в моменте более 2%. Означает ли это, что начался разворот? Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии. Служба внешней разведки об этом сообщила, пригрозив справедливым возмездием. О том, возможно ли самосбывающееся пророчество с конфликтом в Прибалтике. Комментарий Георгия Буфта через минуту. США и Израиль планировали вернуть на пост президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает «Нью-Йорк Таймс». Напомню, что ранее СМИ сообщали, что Ахмадинежад погиб в результате американской атаки. Однако позже эта информация была опровергнута. Сам политик, завершивший свою президентскую карьеру несколько лет назад, а, как говорят, энтузиазма по этому поводу не испытывает. Эти и другие темы в нашем эфире. Украинские дроны разлетелись по окрестностям. Служба внешней разведки заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла это заявление, поспешила с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
13: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежад. По крайней мере, так утверждает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя эта публикация вызывает сомнения у экспертов. Если верить газете, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому в Тегеране, где Ахмадинежад находился под домашним арестом, чтобы его освободить, но в результате бывший президент был ранен. Понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где и в каком он состоянии неизвестно. Издание подытоживает все. Это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник-востоковед Елена Супонина.
14: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хомейни, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
2: Елена Супонина, востоковед. Напомню, что Ахмадинежад был 6-м президентом Ирана в период с 2005 по 2013 годы. На Каннском кинофестивале случился политический скандал. Там обсуждают демарш 600 французских активистов и кинематографистов. А против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсана Баларе. Они потребовали не допускать бизнесмена на киноосмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Продолжит тему Диана Чебанова.
15: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
16: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, да с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
17: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
16: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
15: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
18: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
17: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
18: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
15: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чебанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дезабье Пьер по абье Поль. Дословно в переводе с французского «ограбить Пьера, чтобы заплатить Полю». Это выражение родилось примерно в середине 16 века. Тогда были собраны деньги для ремонта собора Святого Петра, но в итоге направили их в казну собора Святого Павла. Смысл фразы «решать одну проблему за счет другой» по-русски ближе всего «латать Тришкин кафтан», оборот, появившийся благодаря басне Крылова на ту же тему. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Сделки.
19: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания VP Partners передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
0: Отчеты и планы.
19: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу «Т1», пишут ведомости со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Linux», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок пять, Москве. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью Вестям. Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗ, говорит автоэксперт Игорь Мажоретто.
20: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят миллион, полтора миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит миллион, миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от миллиона до двух. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Маржаретто, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-года. Всего было продано почти 770 тысяч.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Сейчас 11:48 в Москве, торги идут уже 2 часа на московской бирже. Я про дневную сессию, и мы наблюдаем снижение по основному индексу, по индексу Мосбиржи на 0,75%. На данный момент индекс Мосбиржи находится на уровне 2643 пункта. Те же самые потери по индексу РТС 1168 пунктов. А при этом рубль, который, напомню, вчера демонстрировал впечатляющий рост, в моменте укрепления было к основным мировым валютам почти 2%. Так вот, рубль сейчас снижается. 0,6% падения к юаню. 10,41 стоит китайская валюта на межбанке. Курс доллара 70,88. Ну, и тоже падение примерно 0,5%. Григорий, что скажешь? Ну, с валют, наверное, начнем. Добрый день.
4: Ну, с валюты мы с тобой вот буквально...
2: Ну, так все волнуются, развернулись или нет?
4: Ну, с одной стороны, до 3 июня сколько-то, пару недель, может быть, продержится спекулянты. С другой стороны, я смотрю, так очень агрессивно открывает новые позиции против рубля на этом уровне, да, ну, соответственно, опять в теории может быть дополнительный навес предложений, если спекулянты не угадают, и рубль продолжит дрейфовать ниже. Ну, так, навскидку, тут, с одной стороны, технически ничто не мешает юаню к рублю дойти до первого такого весомого уровня поддержки 9, по-моему, ну, в районе 9,80, по-моему, дойдем туда, ну, там, может быть, и будет какое-то дно, как говорят, с долларом, рубль, здесь надо еще учитывать движение доллара на глобальном валютном рынке к юаню, доллар последние дни укреплялся, если вот эта тенденция, которая сейчас есть на глобальном валютном рынке, усилится в пользу американского доллара, то где-то 1-2% юань к доллару потеряет, тогда при укреплении юаня даже к 10 и ниже, соответственно, американский доллар, может быть, вот где его мы видели, ниже 70, ну, где-то там и останется. Ну, юань у нас биржевой товар, актив, поэтому, конечно, юань к рублю с точки зрения объективности важнее. Ну, дальше вполне посмотрим, кстати, что будет. У нас обычно активность на рынке возрастает именно в полдень, на межбанковский рынок. Будут ли там эти покупки сохраняться или что-то будет по-другому, посмотрим. Пока можно считать, что, наверное, спекулятивно кто-то зафиксировал прибыль. Все-таки неплохой был рост рубля. Что-то еще локально. Ну, с одной стороны, можно что-то связать с динамикой цен на нефть. Вот Brent,
2: 109 долларов.
4: Ну, что здесь можно сказать? Насколько я понял, заявление Трампа о том, что он в пятницу может ударить по Ирану, рынок воспринимает по-своему, раз, дескать, шеф говорит, что есть день X, в который они нападут на Иран, значит, не нападут, потому что зачем предупреждать о том, что ты собираешься бомбить? Значит, это такой словесный посыл к иранскому руководству, чтобы о чем-то договариваться. Поэтому рынок, естественно, это все учел, нормализовалась общая обстановка на рынке акций, вот американские индексы растут, европейские, нефть, с одной стороны, снижается, с другой стороны, тут военная премия в любой момент может взлететь снова, ну и у Трампа, если иранское руководство отвечать не будет, не будет выхода, либо будет уже откровенно угрожать, либо действительно они что-нибудь там побомбят. Иран уже, кстати, ответил, что в случае малейшей атаки даже только со стороны Израиля будет немедленно нанесен удар по всем близлежащим странам. Ну, он намекается на Арабские Эмираты. Так что здесь вот вся эта, весь этот капустник пока остается в таком возбужденном состоянии. Тебя к рынку акций российскому. У нас, я так понимаю, реакция на новости из Пекина, по крайней мере, в публичном поле не было конкретики по этим...
2: Как по силе Сибири-2.
4: Да, по силам Сибири. Это, естественно, тут же сказалось на акции «Газпрома». Его так раскручивали вверх последние дни, потому что были обещания, что будет какая-то конкретика, прорыв. Но пока вот в публичном поле о прорыве ничего не сказано. Опять декларация, поэтому акции «Газпрома» теряют 2%. Акции «Роснефти» тоже падают на процент. Ну, у «Роснефти» своя история. Они могли договориться о наращивании поставок сырой нефти, но тоже ничего сказано не было. Поэтому, исходя из публичных сообщений, вроде как ничего с точки зрения экономических договоренностей не было. И рынок у нас, конечно, разочарован. Поэтому под давлением продаж в секторе нефтегазовых акций падает индекс по Мосбирже. Опять вот потихонечку прижимаемся к отметке 2600. Ну, загадывать не будем. Я не удивлюсь, если новости уже более конкретные начнут сыпаться с информационных лент. Может быть, ближе к вечеру. Абсолютно. Или завтра визит продолжается. Так что ситуация здесь пока на рынке акций такая двойственная.
5: Спасибо. Через час продолжим программу.
0: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
21: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
22: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской академии радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провалов в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно, и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
0: Карьера на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия и Китай выступили против применения односторонних санкций, дискриминационного использования таможенных пошлин и других ограничительных практик в торговле. Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Пекина по итогам переговоров лидеров двух стран. Кроме того, в заявлении России и Китай призывают все государства защищать многостороннюю торговую систему, центральным элементом которой являются правила Всемирной торговой организации, а также стабильное функционирование глобальных производственно-сбытовых цепочек. В Литве сегодня объявили сигнал воздушной тревоги. Предупреждение действует в Вильнюсе и его окрестностях. Военные призвали жителей спуститься в укрытие из-за возможного появления в воздушном пространстве страны беспилотников. Причиной стал радиолокационный сигнал, соответствующий беспилотнику из-за активности вблизи литовской границы. Кроме того, аэропорт Вильнюса закрывался на фоне воздушной тревоги. В Херсонской области аварийно обесточены три округа. Проблемы со светом в Горностаевском, Каховском и Новокаховском районах. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения. О причинах отключения света не сообщается. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Официальные переговоры лидеров России и Китая завершились. Еще состоится чаепитие, но тоже с разговорами о политике. По итогам подписано более 20 документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Рубль сегодня развернулся и перешел к снижению, при том, что накануне укреплялся на 2%. Чего ждать дальше? Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступает в силу сегодня, является бессрочной, но будет периодически пересматриваться. А подробности в ближайшем эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первое соглашение и заявление. Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год. Это заявили в МИДе КНР. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2». Нюансы осталось договорить, но в целом понимание уже имеется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В присутствии лидеров документы по проекту подписаны не были. Путин в своем выступлении также не упомянул проект газопровода. Председатель СИ подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом партнерства. Начал он свое выступление с традиционной китайской пословицы.
6: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов.
3: Владимир Путин. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
7: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах, подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
8: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
7: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером. Поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько, о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
3: Андрей Куртунов, политолог-международник. Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в будущем году, а также подтвердил свое намерение принять участие в саммите АТС в Шэньчжэне этой осенью. Профсоюз Samsung Electronics завтра начинает 18-дневную забастовку. В ней должны принять участие 50 тысяч сотрудников. Это означает приостановку работы предприятий, которые производят примерно треть микрочипов в мире. Профсоюз добивается от компании пересмотра существующей системы бонусов. Samsung на уступки пойти не отказались. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. Сейчас к другой теме. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она также разрешает предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 26 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 22 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз, заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукты нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал.

0: выяснили, сколько в Москве стоит заменить кран на кухне. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
1: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
2: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
1: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
3: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
1: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Мурчукова, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.

0: Регистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом 10-25% от рыночной цены. В первом квартале средний чек покупки залоговых квартир составил более 5 миллионов рублей, пишет «Московский комсомолец». Информацию о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Такие лоты есть и на электронных торговых площадках. В предстоящие выходные центры Нижнего Новгорода и улицы Канавинского района перекроют из-за полумарафона «Беги, герой». С 9 вечера субботы до 16.00 воскресенье движение ограничено на улицах Бетанкура, Советская, Керченская, Канавинском мосту, Похвалинском и Зеленском съездах, Нижневолжской набережной, улицах Красная Слобода и Широкая, набережной Грибного канала, площади Минина и улицах Минина, Варварская и Алексеевская. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за прошлый год состоятся 4 июня. Они пройдут в режиме онлайн-трансляции на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области» в разделе «Публичные слушания» и на официальных страницах Министерства финансов региона в социальных сетях. Жители области и представители общественных организаций, желающие принять участие в слушаниях, могут направить вопросы, а также замечания и предложения по проекту закона до 4 июня включительно на адрес электронной почты Минфина. Регистрироваться для просмотра трансляции не нужно. Последние звонки, как и выпускные в нижегородских школах, состоятся в штатном режиме. Об этом в разговоре с NewsNN рассказал глава Министерства образования региона Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай возникновения ЧП. Однако решение о формате мероприятия для выпускников в школах принимают руководители учреждений. Они могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжественных церемоний. В России запускают так называемый «золотой маркетплейс». По данным российской газеты, это новая цифровая платформа «Росвексель» с госучастием для покупки золота физическими лицами. Одна из ключевых особенностей – низкий порог входа. Купить физический золотой слиток можно с минимального веса в 1 грамм. По текущему курсу это более 12 тысяч рублей. Кроме того, клиенты платформы защищены от падения цены золота в моменте. Эксперты считают, что золото получит широкое хождение среди физлиц-инвесторов в России. Развитие событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.
1: Погода.
3: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается плюс 31 градус и малооблачное небо. Вечером немного прохладнее, плюс 26, ночью также малооблачно и плюс 19.
1: Валюта.
3: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Более 70 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для торговой сети «Ашан». На мероприятии развернули выставку продукции производителя региона. Свои товары представили предприятия, выпускающие хлеб, кондитерские изделия, молочную продукцию, напитки, мясные деликатесы, соусы, специи, продукты здорового питания, мед, мороженое и замороженные полуфабрикаты. Также были представлены бытовая химия, текстиль, изделия из кожи, товары для дома и продукции для садоводов. Состоялись презентации торговой сети «Ашан», B2B-переговоры, консультации по действию мерам господдержки бизнеса, включая льготное финансирование, гарантийные инструменты и программы развития кооперации. Напомню, в этом году в Нижегородской области уже прошли 4 дня поставщика для детского мира, Магнита, Лимана Про и Департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В них приняли участие более 300 субъектов малого-среднего предпринимательства. До конца года планируется провести еще 3 подобных мероприятия с участием компаний сферы торговли, транспортных услуг и атомной отрасли. Четыре резидента Квантовой долины получили статус малых технологических компаний. Это открывает для бизнеса доступ к расширенным мерам господдержки и льготному финансированию, сообщил замгубернатора региона Егор Поляков. В числе преференций обнуление налоговых ставок на 10 лет и снижение страховых взносов, что создает условия для ускоренного масштабирования бизнеса. В реестр включены разработчик инженерной платформы «Нелинейность» компании «Мидас», НТЦ «Норкен», которая занимается технологиями для повышения нефтеотдачи пласта, цифровая платформа на базе искусственного интеллекта для управления транспортом НПК «Magenta Development» и производители импортозамещающих машин для литья полимеров и композитов компании «Фоликаст». В Дзержинске реализуют проект по локализации производства светопрозрачных конструкций. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области. Инициатор проекта Innovative Facet Solutions из Саудовской Аравии. Это международная производственная компания, которая работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Филиппинах, Иордании, Бахрейне и Великобритании. Строительство завода в Дзержинске предполагает локализацию всех технологических процессов: изготовление, сборка, остекление, тестирование, бункеровка и погрузка. Предполагается, что площадкой для его размещения станет особая экономическая зона Кулибин. На производстве создадут более 200 рабочих мест. Срок реализации проекта 3 года. Окупить вложение около 2 миллиардов рублей планируется за 6 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс России Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
4: Водитель такси из Москвы Александр.
5: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50, в Сочи я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
4: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
6: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты-бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
4: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
7: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить. Исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Лада», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Максим пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Проверено практикой.
2: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
1: Проверено практикой на Business FM.
8: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решений. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50 – это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения – ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
1: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году, по настоянию Линкольна, Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. 9 17-летних подростков, 6 юношей и 3 девушки пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе. Они госпитализированы, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Балкон в севастопольской школе номер 13 обрушился сегодня, когда дети вышли на него, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование российской армии для защиты граждан России в случае их ареста за рубежом. Согласно документу, президент страны в том числе сможет направлять формирование вооруженных сил России для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без российского участия. В России ждут новой волны закрытий фэшн-магазинов до конца года. Об этом рассказали ТАСС аналитики Core XP. Причинами прекращения работы называются рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. По итогам первого квартала текущего года доля закрытий фэшн-арендаторов в торговых центрах Москвы составила почти 49%, отмечают аналитики. Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах в России. Нормы изменились этой весной. Согласно новым правилам, теперь на борт самолета можно брать с собой обычные пауэрбанки для смартфонов, для более мощных аккумуляторов. Необходимо получить разрешение от авиакомпании. При этом пауэрбанки свыше 160 Вт в час провозить запрещено. Аккумуляторы можно вести только в ручной клади. Следует запаковать их. Запрещено заряжать их на борту или сдавать в багаж. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рига и Киев опровергли информацию о подготовке Украины ударов по России с территории Латвии. Об этом ранее заявила СВР и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Рубль развернулся и сегодня перешел к снижению, при том, что накануне укреплялся на 2%. Чего ждать от рубля дальше? Почти каждый десятый представитель молодежи для доступа к горячей воде записывается в спортзал, следует из опроса Авито. Почти столько же ходят в баню или сауну, а 13% закупаются на время отключения сухими шампунями и влажными салфетками. Все подробности в эфире. Бизнес FM.
11: Реклама.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием балтийской стране. Латвия на уровне президента опровергла эти заявления, поспешил с опровержениями и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
13: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны, российского посла, и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürich Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
10: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автор телеграм-канала «Бофт знает». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где он и в каком сейчас состоянии, неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
14: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
10: Елена Супонина, политолог-международник, востоковед. Махмуд Ахмадинеджад был 6-м президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Ахмадинеджад, и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
15: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
16: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
17: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
16: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
15: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
18: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных известных личностей становится все больше и больше.
17: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
18: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
15: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вендхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15.
11: Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Сделки.
19: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания «VP Partners» передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
11: Отчеты и планы.
19: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу Т1, пишут ведомости со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Линукс», облачные платформы, почтовый сервер «РуПост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Двенадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Арсенал впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. За один тур до конца сезона английской премьер-лиги главный соперник лондонского клуба Манчестер Сити потерял математические шансы на золото. Манкунианцы сыграли в ничью с Бормунтом, и у них 78 очков, а у Арсенала 82. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: Когда «Арсенал» в предыдущий раз брал золото АПЛ, футболисты нынешнего состава были маленькими детьми, а кто-то и вовсе не родился. Мир совсем другой. Кнопочные телефоны-раскладушки, социальные сети функционируют в основном в тестовом режиме, а про искусственный интеллект и нейросети в том виде, в котором это есть сейчас, вообще разговоров не ведется. По крайней мере, среди простых футбольных болельщиков. Зато Арсена Венгера, бессменного в те времена главного тренера «Арсенала», обсуждают много. 22 года года он отдал канонирам, привил команде яркую атакующую игру. А какие звезды блистали в Лондоне в то время? Деннис Бергкамп, Фредди Юнберг, француз Робер Пирес, Патрик Виера и, конечно же, Тьерри Анри. В общей сложности Венгер приводил Арсенал к победе в чемпионате Англии 3 раза. Но с 2004 года команда такого успеха не добивалась. Французский специалист покинул канониров в 2017-м, но успел воспитать из своих футболистов будущего преемника, испанца Микеля Артету, который впоследствии прошел неплохую школу в тренерском штабе Манчестер Сити у Хосепа Гвардиолы. И в 2019-м вернулся в Арсенал уже главным тренером. И вот 7 долгих лет шел Артета к своей цели. Терпел все. Критику, беспощадные мемы и, конечно же, упущенные чемпионства. Сценарий был плюс-минус один и тот же. Лондонцы лидируют, но испытывают спад по весне. И в решающих матчах упускают золото, которое вовремя прибирает к рукам стервятник Сити. 3 года назад это случилось за тур до конца, а 2 года назад вообще в последнем туре. Но вот она, долгожданная победа. Порой Артету критиковали в этом сезоне за скучный футбол, за оборонительный душный стиль, но победителей судить как-то все же не с руки. А ведь впереди еще и финал Лиги Чемпионов. И этот трофей даже Венгеру не покорялся. Но эра Гвардиолы в Манчестер Сити заканчивается. Что ж, это была славная охота. 6 золотых медалей АПЛ, Лига Чемпионов, 20 трофеев в общей сложности. Но в последнем матче с Борнмутом горожан было не узнать. Видимо, тот факт, что информация об уходе Пепа просочилась в прессу, а затем она дошла до футболистов, повлиял на команду. И все, что смог сделать Сити, это отыграться в концовке после удара Эрлинга Холланда. 1-1, но это ничья, всего лишь со вкусом серебра. Всему свое время, все циклично и все меняется. После матча Гвардиола со свойственной ему открытостью сердечно поздравил своего ученика Артету. А тысячи фанатов Арсенала всю ночь пели песни счастья на улицах Лондона. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
10: Гриш, приветствую.
21: Добрый день.
10: С чего начнем? С рубля, с нефти?
21: В принципе, можно и с рубля. В общем-то, здесь добавить нечего. Но после укрепления российской валюты до максимальных уровней, по-моему, сколько? За 3 года. К юане, по крайней мере, сейчас пошло обратное движение. Но частично это связано и со спекулятивной активностью. Соответственно, и спекулянты, делавшие ставку против рубля в свое время, естественно, потерпели убытки, поэтому позиции закрывались. Но, с другой стороны, настроения остаются по отношению к рублю негативными. Тем более, приближается июнь месяц. В начале июня Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Соответственно, очень такие масштабные ожидания, что объем скупки валюты будет увеличен кратно. Сейчас меньше 2 миллиардов рублей в день должны озвучить, может быть, и 5, и 6, а может быть, и 7, в зависимости от тех оценок, которые сейчас анализируют. Стратегия рыночная, но в целом говорить о том, что вот укрепление рубля завершено, и, скажем так, до конца мая или июня, или начала июня, мы не увидим еще одного захода по рублю в сторону укрепления, ну, скажем, юань к рублю ниже 10, ну, уверенности такой нет, скорее всего, такой вариант может все-таки состояться, тем более приближается период плотных налоговых платежей, соответственно, предложение валюты будет побольше. Ну, вот у нас полдень, активность именно в этот период на межбанке растет. Ну, пока нет продаж валюты, но я бы не сказал, что активно покупают. Формально юань к рублю выше 10.40, но чтобы так окончательно развернуть российскую валюту в сторону ослабления, ну, надо вернуть юань для начала выше 11, пока в принципе, этого нет. Рынок акций реагирует на визит, вернее, итоги визита российского президента в Китай. Хотя, насколько я понял, основная часть визита еще впереди. Это будет неформальное чаепитие двух лидеров. Может быть, там будут какие-то вопросы решаться. Но публично никто не озвучил каких-то конкретных экономических сделок, особенно в сегменте поставок российских энергоносителей. Силы Сибири-2, например, тут остались эти заявления в форме декларации, поэтому разочарованные инвесторы фиксируют позиции. «Газпром» теряет 2%, на «Роснефть» больше процента, тут еще цены на нефть немножечко вниз пошли. Так что нефтегазовый сектор сегодня идет вниз и пока тащит вниз индекс Мосбиржи, потери в пределах процента. Что касается цен на нефть, нефть. Ну, понятно, здесь реакция больше идет на ожидания по Ирану. Будет удар, не будет. Американский президент анонсировал, что чуть ли не в пятницу эту могут ударить. Рынок истолковал это как блеф, потому что зачем сообщать конкретные сроки. Значит, есть какие-то варианты все-таки урегулирования и прочее. Но пока иранская сторона молчит, так что рынки ждут, чем все кончится. Но, тем не менее, Brent ниже 110, вот в таком узком диапазоне торгуется вторую неделю подряд котировки Brent, но уверенно пока держится выше $100, что интересно. Ну, а фондовые рынки, и европейские, и американские, наоборот, более позитивно сейчас воспринимают ситуацию. Рынки после череды распродаж восстановились, но единственный американский доллар пока остается крепким. Здесь частично это можно связать не только с растущими рисками по иранской теме, но и с сохранением динамики долговых волнений на мировом рынке долга. Цены падают и растут доходности в Британии, в Японии, но все это перекинулось сейчас и на американский долговой рынок. Самые длинные американские долговые бумаги с погашением 20-30 лет превысили максимум по доходности аж 2007 года, и рынки ждут, что смогут сделать финансовые регуляторы, чтобы этот процесс остановить.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО Сбербанк 0+.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
22: Помню, как я впервые попал в журнал «Тайм». Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании «Alibaba Group».
3: Слова, проверенные делом. На Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% Тольятти мы 65% соответственно. В Москве все получше, 42,45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением. В Санкт-Петербурге 63,64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сегодня о продлении безвиза с Россией на следующий год объявил китайский МИД. Нынешнее соглашение о визовом режиме между нашими странами действует до 14 сентября 2026 года. Сейчас россияне могут по загранпаспортам находиться в КНР до 30 дней с туристическими или деловыми целями, а также для посещения родственников. Три домовладения в нескольких муниципалитетах Кубани повреждены после атаки беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, об этом сообщили в оперштабе региона. В Крымске по двум адресам повреждены кровля частного дома и забор. В Приморско-Ахтарске кровля частного дома. В поселке Степной Славянского района фрагменты беспилотника упали на одной из улиц. На местах работают оперативные и специальные службы. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование российской армии для защиты россиян в случае их ареста за рубежом. Согласно документу, президент России в том числе сможет направлять формирование вооруженных сил России для защиты граждан нашей страны от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без российского участия. Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержанные поляки в возрасте от 48 до 62 лет. Их обвиняют в разведдеятельности. По версии польских силовиков, они следили за размещением войск НАТО в стране, а также распространяли фейки и пропагандистские материалы. Всех подозреваемых арестовали на 3 месяца. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая. По итогам подписано 20 документов, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Сегодня же МИД КНР объявил о продлении безвизового режима для россиян до конца будущего года. Неужели разворот? Рубль сегодня перешел к снижению. Сейчас он падает к юаню на 0,8%. Или на 9 копеек. Китайская валюта стоит на Мосбирже 10,44. Снижение внебиржевого курса доллара 0,7%. Американская валюта стоит 71,08. Напомню, что накануне рубль в моменте прибавлял к основным валютам около 2%. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых, наоборот, ускоряется. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature. Впрочем, в целом планета толстеет. Но, однако, есть отдельные страны, где прогнозируется снижение числа пациентов с ожирением. Говорят специалисты, все подробности в нашем эфире. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первое соглашение заявления. Москва и Пекин продлят взаимный безвизовый режим на 27 год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без виз на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписано декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 ситуация не ясна. Вот как на вопросы о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
12: Временные интервалы какие-то уже вырисовывались?
9: Чего?
12: Проект по силе Сибири-2.
9: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
8: В присутствии лидеров документы по проекту «Сил Сибири-2» подписаны не были. Владимир Путин в своей речи проект даже не упоминал. Впрочем, есть еще время до вечера отдельного пресс-подхода президента. Вот сейчас, например, есть информация, что российский лидер провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяным в рамках визита в Китай. Проект «Силы Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
13: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Ормузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26 года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири, российский газ. И так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже $300 за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка $400 за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут «Силы Сибири» один выгоден, да и маршрут «Силы Сибири-2» тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по «Силе Сибири» 1, да и 2 тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
8: Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма и предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также он призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Си сказал, что Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. А Россия и Китай считают необходимым устранить первопричины украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития лидеров. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
14: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
24: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
14: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получает. сначала через Армузский пролив, а Россия является экспортером, поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько, о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
8: Андрей Картунов, Сбер, хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил Герман Греф. Он в составе российской делегации в Китае. По словам Грефа, китайские технологии пока не задействованы в нейросети Сбера Гигачат, но надеемся, что постепенно сможем использовать китайские чипы. Глава ВПРФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, он тоже в Пекине, заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. К другим темам. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья.

0: львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз, заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукты нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет к тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
1: Игорь Юшков. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статья об этом во авторитетном журнале Nature опубликована международным исследовательским консорциумом, который занимается неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 80 по 24 года и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато, а вот в странах с низким и средним уровнем, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит, как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
2: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
1: Анна Белоусова, диетолог. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела, поэтому показатель в России занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, Китай на 151.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Антимонопольные службы России и Китая договорились о сотрудничестве. На встрече в Пекине был подписан соответствующий меморандум. Договор определяет направление партнерства антимонопольных органов двух стран на 2026-2027 годы. Так, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в сфере антимонопольного правоприменения, борьбы с недобросовестной конкуренцией и контроля за соблюдением законодательства о рекламе. Кроме того, запланировано взаимодействие по обмену информацией о состоянии конкуренции в ключевых сферах.

0: том числе на цифровых рынках. Инвестиции в геолого-разведочные работы в Западной Сибири в этом году вырастут почти в 1.5 раза и составят около 5 миллиардов рублей. Основной объем вложений обеспечат сами недропользователи. Средства направят преимущественно на разведку месторождений угля и золота. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по недропользованию Сибнедр Алексей Портулин. Он уточнил, что такие вложения позволяют значительно перекрывать объемы добычи. По информации руководителя ведомства, всего в регионах Сибири действует около 1000 лицензий на пользование недрами. Свыше 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей вернули россияне в денежный оборот во время ежегодной акции «Монетная неделя», прошедшей в апреле. Вес мелочи превысил на 2 тонны предыдущую акцию. Она прошла в октябре. Об этом сообщается в материалах Центробанка. Отмечается, что россияне обменивали мелочь не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 31 градус в столице сейчас. Так еще будет пару часов. Затем температура постепенно будет понижаться. Но до вечера, впрочем, мы обещаем, до плюс 30. А даже ночью будет от 25 до 19. Завтра плюс 30. Возможно, небольшой дождь. На пятницу обещают плюс 29. Посвежеет только выходные. Синоптики обещают погоду до днем до плюс 22. Тринадцать 17 в Москве. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиле проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Сообщил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идеи и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
3: Водитель такси из Москвы Александр.
4: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что процентов 30 легально Яндекс подключает, процентов 70 таксист нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
3: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
5: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты-бандилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
3: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
6: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, и физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. У меня Яндекс Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
2: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-ФМ, автор телеграм-канала про такси, учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
7: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
8: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
7: Я думаю, что в лучшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться водители такси стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
2: Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через МАКС будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. Профсоюз Samsung Electronics завтра начинает 18-дневную забастовку. В ней должны принять участие 50 тысяч сотрудников. Это означает приостановку работы предприятий, которые, между прочим, производят примерно треть микрочипов в мире. Профсоюз добивается от компании пересмотра существующей системы бонусов. Samsung на уступки идти отказываются. Позже подробности, а сейчас о том, что россияне смогут больше работать и больше, соответственно, зарабатывать. В сентябре вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие вдвое годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. Говорит директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Анастасия Золотухина.
9: Сейчас действует порог в 120 часов сверхурочной работы в год, который работник может позволить себе переработать сверхурочно, работодатель имеет право оплатить в соответствии с действующим законодательством. Мы поднимаем этот порог до 240 часов в год. Это соответствует международной практике. Что это позволяет сотрудникам? Те работники, которые готовы работать больше, получить значительную надбавку к доходу, и особенно в период высокой нагрузки и выполнения таких срочных проектов, закон дает такую возможность. Из параметров привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается только при наличии отраслевого либо межотраслевого соглашения или коллективного договора, в котором закрепляется такой порядок, условия и лимиты работы. Что касается оплаты сверхурочной работы, до 121 часа первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Начиная со 121 часа и далее до 240 часа оплачиваются минимум в двойном размере. Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется таким структурным дисбалансом. Этот механизм позволит использовать работодателю внутренние ресурсы для того, чтобы закрыть какие-то внутренние потребности с увеличением заказа на работы или какими-то срочными вопросами, которые необходимо решить в моменте. Данный механизм, по нашим расчетам, позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий фрилансе без поиска новых кадров.
2: Анастасия Золотухина, Минэкономразвития. Сотрудники вредных производств, а также пенсионеры и предпенсионеры смогут работать сверхурочно при отсутствии медицинских противопоказаний. Те, кто привлекается к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, получат дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
1: Классики в праве. Лечить нельзя, калечить.
10: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
11: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вонамигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
1: Классики в праве на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суитиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Китай встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Встреча прошла в Большом Восточном зале Дома народных собраний в Пекине с российской стороны. К беседе присоединились глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко. Девять 17-летних подростков, 6 юношей и 3 девушки пострадали при обрушении балкона в школе в Севастополе. Они госпитализированы, 3 пострадавших в тяжелом состоянии. Балкон в школе номер 13 обрушился сегодня, когда дети вышли на него, чтобы сфотографироваться. Возбуждено уголовное дело. В Курской области умерла женщина, пострадавшая при ударе беспилотника ВСУ в понедельник. Ее муж скончался накануне, об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Напомню, в понедельник украинский дрон атаковал частный дом в селе Марково Глушковского района Курской области. Всего в результате этого удара погибли 3 мирных жителя. Беспилотник нарушил литовское воздушное пространство утром в среду. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами республики. Информация о нарушении воздушного пространства Литвы поступила от военных. Радары зафиксировали объект, приближающийся к литовской границе. Предположительно, отметил он, беспилотник летел в сторону Вильнюса. Напомню, сегодня в связи с угрозой беспилотной опасности был закрыт аэропорт столицы Литвы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин совершает визит в Китай. Только что он заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были весьма продуктивными. Поставлены новые масштабные задачи по развитию российско-китайского сотрудничества. Это я цитирую сейчас по информагентствам. А позднее сегодня у Владимира Путина еще одна встреча с китайским лидером за чаем. Будут они обсуждать проблематику. На этом визит российского лидера в страну завершился. С кассовыми разрывами все чаще начали сталкиваться российские предприниматели, причем каждый четвертый столкнулся с ними впервые за долгое время. Что происходит с этой отраслью, что стало причиной, мы спросили об этом в подробности в рубрике «Бизнес говорит» прямо через минуту. США и Израиль хотели вернуть к власти в Иране Махмуда Ахмадинежада. Во всяком случае, так утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». А, впрочем, эксперты в эту версию не очень-то верят. Напомню, что Ахмадинежад, по неофициальным данным, сначала, как сообщалось, погиб, потом, что был ранен, где он сейчас находится и жив ли, точно неизвестно. Все подробности в нашем эфире. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время, пишет ведомость со ссылкой на опрос «Актион Финанс». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
1: «Бизнес говорит».
12: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
13: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части на 1.5 месяца. Мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
12: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
14: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают, намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
15: С чем связано это в строительной сфере?
14: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 3 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в два инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на двух проектах инвестиционных.
12: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
16: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, два. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях. Обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
2: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. На вопросе, проведенном Актион Финансы, 34% респондентов сказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но одобрение получили лишь 19% из них. А примерно четверть компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, утверждает так «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников. Хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники «Нью-Йорк Таймс» уверяют, что якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где он сейчас в каком состоянии, неизвестно. Издание утверждает, все говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
17: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
2: Елена Супонина. Ахмадинежад был шестым президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. В американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Махмуд Ахмадинежад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца телеканала «Каналь Плюс» Винсана Блэре. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Блэре оскорбился и пообещал больше не оказывать финподдержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
12: В
18: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Балларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди. Например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Балларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Балларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
19: Большинство артистов французских, они левые, есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
20: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
19: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
18: Балларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
21: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать. Если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс», интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
20: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
21: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
18: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес FM.
22: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: Exceed Xlantix ET. Ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
22: Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
26: Деньги.
27: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху.
3: Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
26: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
26: Сделки.
4: Российский дистрибуторский бизнес поставщика моторных масел «Волвалин» снова сменил собственника. Выкупившая в 2023 году актив, компания VP Partners передала его адвокатскому бюро «Андрей Городиский и партнеры», которое специализируется в том числе на сделках по слиянию и поглощению. Российское подразделение нидерландской «Волвалин Холдингс» занималось импортом масел под одноименным брендом. После введения санкций поставки были остановлены.
26: Отчеты и планы.
4: Акционер группы «Астра» Денис Фролов ведет переговоры о продаже около 10-15% собственных акций IT-холдингу «Т1», пишут ведомости со ссылкой на источники в IT-компаниях. Группа «Астра» – один из ведущих разработчиков отечественного инфраструктурного программного обеспечения. Среди продуктов компании – операционная система «Астра Linux», облачные платформы, почтовый сервер «Рупост» и корпоративная мобильная рабочая среда. Работники Samsung Electronics планируют начать забастовку 21 мая. Лидеры профсоюза пообещали, что к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Рабочие и управляющие Samsung Electronics не могут договориться по поводу размера премий на фоне высокой прибыли компании от бума полупроводниковой промышленности. Профсоюз требует направлять 15% операционной прибыли компании в премиальный фонд. Руководство готово выделить только 10%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Москва 13:46. Сейчас к нам присоединяется инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов. Сергей, добрый день.
5: Да, здравствуйте.
2: Я предлагаю начать с темы рубля, самая острая, наверное, сегодня. Прямо сейчас российская валюта падает, причем довольно существенное снижение, примерно по проценту, если смотреть по межбанку. Доллар стоит 71,28, евро 82,69, ну и на московской бирже к юаню падение даже еще больше, проценты 0,2. Юань стоит 10,47. Так, цифры я озвучил, а, собственно, с вас вопрос, а что, собственно, происходит?
5: Ну, на самом деле, я думаю, что это скорее техническая коррекция рубля. Рубль чрезмерно укрепился за последнее время. Укрепление было очень существенным, поэтому игроки решили просто на игрокинном валютном рынке частично решили зафиксировать прибыль, поэтому на фоне фиксации прибыли происходит ослабление рубля. Но, возможно, это краткосрочное снижение рубля. Я думаю, что до начала июня рубль вновь может перейти в стадию укрепления. Дело в том, что приток валютной выручки остается достаточно существенным. Покупка валюты Минфином не очень большая, и на этом фоне рубль вполне после коррекции может продолжить укрепление до той поры, когда будут объявлены параметры валютных интервенций на июнь. А по июню, возможно, резкий рост валютных интервенций Минфина примерно в 2-3 раза, и это может привести уже к более фундаментальному ослаблению курса рубля.
2: Ну, то есть вот пока, насколько я понимаю, никаких таких событий, которые могли бы свидетельствовать о развороте сейчас, на этой неделе все-таки нет.
5: Нет, событий никаких нет. Цена нефти остается высокой. Минфин покупает в умеренном количестве валюту. Поэтому я думаю, что это технический фактор. Рубль слишком быстро и слишком сильно укрепился. И поэтому участники торгов, наверное, фиксируют прибыль.
2: Переживать пока рано. Или наоборот, расстраиваться рано. Кстати, какой курс-то нужен сейчас нам? Ну, с точки зрения, не знаю, бюджета.
5: Но с точки зрения бюджета, я думаю, что курс, который хотел бы бюджет, это, наверное, 90 рублей за доллар. Но пока такой курс в ближайшей перспективе не просматривается. Поэтому я думаю, что до 90 мы теоретически можем дойти, но или в конце текущего года, или уже в следующем году. Пока же в ближайшее время Курс не очень выгоден для бюджетов, для экспортеров, но и для товаропроизводителей. Многие товаропроизводители сталкиваются с угрозой дешевого импорта. Это влияет на финансовые показатели промышленности. Это поэтому крепкий рубль бьет не только по экспортерному бюджету, но и по товаропроизводителям. Но, с другой стороны, он сдерживает инфляцию. Мы видим, что темпы роста цен замедлились, и это частично благодаря крепкому рублю.
2: Снижение по российскому фондовому рынку сейчас около 0,8%. Все это на фоне визита Владимира Путина. А в Китае некоторые обратили внимание по поводу того, что никаких заявлений, даже не говоря уже о бумажек, насчет «Сил Сибири-2» не было.
5: Ну, «Сила Сибири-2» – это достаточно долгосрочный проект, он уже давно обсуждается. Действительно, нету каких-то кардинальных подвижек, поэтому падают акции «Газпрома», трубно-металлургической компании. Но я так понимаю, что вопрос по «Силе Сибири-2» упирается в том числе и в цену, потому что Китайская Народная Республика хотела бы, ну, не очень высокие цены, которые не устраивают «Газпром», то есть по ценам китайского внутреннего рынка, хотя бы Китайская Народная Республика, насколько можно судить по информации, которая есть на данный момент. И поэтому вопрос цены является камнем преткновения, поэтому не так просто достичь окончательных договоренностей. Но я думаю, что рано или поздно все равно, конечно, договоренности будут достигнуты, но, наверное, это будет достаточно длительный процесс. Пока же краткосрочно рынок скорее разочарован отсутствием какой-то конкретики в отношении Сибири-2.
2: Ну и еще про энергетику. Нефть марки Brent сейчас стоит $108 с небольшим, и падение довольно приличное, почти 3%. Чего ждем от нефти, ваши ощущения?
5: Ну, я думаю, что цена нефти, естественно, главным образом зависит от развития ситуации на Ближнем Востоке. Трамп пока не достиг своих целей в Иране. Я думаю, что одна из его целей состояла в том числе получить контроль над иранской нефтяной промышленностью. Ну, поэтому пока какого-то решения этого вопроса нету. И поэтому я думаю, что конфликт продолжится, и цена на нефть на фоне снижения запасов после вот этой коррекции, она вновь может начать расти. Но если же будет какое-то мирное соглашение Ирана и США, тогда, возможно, более серьезная коррекция цен на нефть, они могут снизиться ниже $100 за баррель, возможно, до уровня $80 за баррель. Но пока я думаю, что это не базовый сценарий. Базовый сценарий все-таки это продолжение конфликта, снижение запасов нефти и скорее рост цены на нефть.
2: Ну, то есть вот прогноз, который встречается сейчас в западных СМИ, что рынок нефти в ближайшее время будет лихорадить, буквально все-таки вполне реалистично.
5: Да, цена на нефть лихорадит, очень большая волатильность на этом рынке, но и заявления делаются достаточно, в общем, много заявлений, рынок на эти заявления реагирует, поэтому идет или в ту, или в другую сторону, в зависимости от заявлений Трампа в отношении конфликта с Ираном. Но на самом деле на рынке нефти дефицит сейчас, потому что Ормузский залив продолжает оставаться заблокирован. На этом фоне, на фоне дефицита на мировом рынке нефти, фундаментально скорее движение должно быть в сторону роста цены, но с другой стороны, аналитики ждут снижения цен во втором полугодии. Фьючерсы показывают, что цена будет ниже, но вот где-то уже через несколько месяцев пока же будет оставаться высокой.
2: Спасибо большое за комментарий. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УКАРИ Капитал, был на прямой связи со студией. Еще раз повторю, рубль сегодня снижается, потери в районе 1% к основным валютам. Доллар 71.20 сейчас, евро 82.60, ну и на московской бирже 10.46 стоит юань.
26: Реклама.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
26: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.
1: Ру.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Слова, проверенные делом.
7: Стремиться стать самым крупным брендом бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом. Деньги – плохой показатель успеха. Хуже только слава. Нравственность – вовсе не пустой звук в бизнесе. В ней весь смысл. Ричард Брэнсон. Эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
26: Слова, проверенные делом. На Business FM.
25: Между делом с Кирой Альтман.
8: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
9: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов, а потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему? Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни. И если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
8: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
9: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
25: Между делом на Бизнес FM.
26: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
25: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня о продлении безвиза с Россией на следующий год объявил китайский МИД. Нынешнее соглашение о визовом режиме между нашими странами действует до 14 сентября 2026. Сейчас граждане России могут по загранпаспортам находиться в Китае до 30 дней с туристическими или деловыми целями, а также для посещения родственников. Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет родителям и детям военнослужащего, ставшего инвалидом из-за ранения и продолжившего службу, возможность получить отпуск вместе с ним, если он не состоит в браке. В документе также прописано, что родитель или ребенок военного с инвалидностью по желанию может сделать свой отпуск по продолжительности равным отпуску военнослужащего. При этом зарплата не будет выплачиваться за дни отдыха, превышающие продолжительность его ежегодного отпуска. США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3» в районе Тихого океана. Запуск осуществили с базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии в район американского Тихоокеанского ракетного полигона вблизи Маршалловых островов. Дальность полета составила примерно 6800 километров. Испытание является рутинным, было запланировано и не связано с какими-либо событиями в мире. В России ждут новой волны закрытий фэшн-магазинов до конца года. Об этом рассказали ТАСС аналитики CoreXP. Причинами прекращения работы называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. По итогам первого квартала 2026 года доля закрытий фэшн-арендаторов в торговых центрах Москвы составила 48,6%, отмечают аналитики. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держи.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Переговоры лидеров России и Китая. По итогам подписано 20 документов о сотрудничестве в разных сферах, в том числе декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. А сегодня же МИД КНР объявил о продлении безвизового режима для россиян до конца будущего года. Владимир Путин еще раз сегодня встретится с Си Цзиньпином вечером за чаепитием. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Новая норма вступает в силу с сегодняшнего дня. Она является бессрочной, хотя может подлежать пересмотру, как это будет работать. Что происходит с рублем? Российская валюта, которая вчера росла к основным валютам примерно на 2%, сегодня на процент примерно падает. А доллар 71.20 сейчас стоит, а юань на Мосбирже 10.46. Впрочем, эксперты говорят, что говорить о подлинном развороте пока, наверное, рановато. Все подробности в нашем эфире. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. А Китай и Россия продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
10: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
1: Чего?
10: Проекта по силе Сибири-2.
1: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
2: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Владимир Путин в своей речи проект вообще не упоминал. Впрочем, есть еще время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит глава Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Армузского пролива. Китай традиционно традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26-го года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири. Российский газ и так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже $300 за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка $400 за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут Силы Сибири один выгоден, да и маршрут Силы Сибири 2 тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по Силе Сибири 1, да и 2 тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
2: Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма, предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии, также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, возобновление боевых действий нецелесообразно, необходимо продолжить переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. А Россия и Китай считают необходимым устранить первую причину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог, международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
13: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия, и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
12: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером, поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько, о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
2: Андрей Картунов, глава РФП Кирилл Дмитриев, заявил сегодня, что обсуждает с Китаем инициативу в области искусственного интеллекта в России. Глава Сбера Герман Греф сказал, что Сбер хочет использовать китайские чипы для своего. И глава ВПРФ Игорь Шувалов тоже заявил, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами. Правда, Шувалов детали разглашать не стал. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года, и примерно

0: через третьи страны. И плюс к тому, стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
1: Это был Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, в небогатых ускоряется. Статью об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 1980 по 2024 годы. И пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато. А вот в странах со средним и низким, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит, как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач, диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
2: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевы. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
1: Анна Белоусова, в России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела, поэтому показатель России занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, Китай на 151.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
4: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Гай Цилий Меценат был очень влиятельным человеком в Риме первого века до нашей эры. Не имея при этом никаких громких званий и не занимая высоких должностей, просто он был другом императора Октавиана Августа, часто исполнял его поручения и имел на него влияние. По легенде, Гай сумел удержать императора от подписания многих смертных приговоров, воскликнув «Да полно же тебе, мясник!». Скорее всего, имя мецената осталось бы в памяти лишь у узкого круга историков, если бы не его благосклонность к поэтам. Лучшие из них всегда могли рассчитывать на его поддержку и защиту. Меценат хлопотал о возвращении имения, попавшему в опалу Вергилию, а бездомному Горацию подарил одно из собственных имений. Сегодня меценатами называют людей, которые добровольно, безвозмездно и за счет собственных средств поддерживают науку и искусство.
3: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
6: 2 тонны предыдущую акцию. Она прошла в октябре. Об этом

0: Сообщается в материалах Центробанка. Отмечается, что россияне обменивали мелочь не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас столица по-прежнему плюс 31 градус. Осадков сегодня не ожидается. Температура к вечеру опустится до плюс 27-25. Ночью обещают плюс 19. Все равно очень тепло. На четверг небольшие осадки прогнозируются и днем до плюс 30 градусов. В пятницу 29 градусов и небольшие осадки. Субботы понижение температуры довольно серьезное. Днем обещают плюс 22. В воскресенье те же 22 градуса и уже с дождем. А на следующей неделе прогнозируется почти осенняя погода. Дневные температуры 13-15 выше нуля. Так что, в общем, есть смысл наслаждаться тем, что есть сейчас. В Москве 14-17. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договорные услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет мер против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл, мнение управляющего Артем Групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
3: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
4: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
3: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
2: Евгений Царев, Артем Групп. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений подорожала с 3000 до 70 тысяч рублей. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом. Говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
1: предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
5: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
1: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенная педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
5: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
1: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
2: Константин Люстров, учитель информатики Московской школы номер 57. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, который пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит Сергей Коцур, учитель информатики школы номер 3 станицы Гиагинской республики Адыгея и, между прочим, учитель года 2025.
6: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
5: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алисы или не только на них?
6: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель конкретной нейросети, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крутые игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
2: Сергей Коцур. А в конце прошлого года в СМИ обсуждались идеи вести ЕГЭ по искусственному интеллекту и IT-технологиям, но тогда в Рособранадзоре говорили, что это невозможно из-за отсутствия федеральных рабочих программ по этому предмету. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генпрокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
7: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. сожалению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
2: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президент в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитат, христианин. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. А какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗ, говорит автоэксперт Игорь Мажоретто.
8: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Игорь Мажоретто, по итогам прошлого года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23%. Год-году всего их было продано почти 770 тысяч.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Курской области умерла женщина, пострадавшая при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в понедельник. Ее муж скончался накануне, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Напомню, 18 мая дрон ВСУ атаковал частный дом в селе Марково Глушковского района. Всего в результате этого удара погибли 3 мирных жителя. Поезда не ходят от станции Театральная до станции метро «Сокол» на зеленой ветке московской подземки. В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами. Об этом предупреждает Дептранс. Причина в падении человека на пути на станции «Белорусская». Беспилотник нарушил литовское воздушное пространство утром в среду. Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами республики. Военные радары, по его словам, зафиксировали объект, приближающийся к границе Литвы. Он нарушил ее около 9:40 по местному времени. Однако уже чуть позже 11 утра объект исчез с радаров. Утром в среду в Вильнюсском районе Литвы была объявлена воздушная тревога. В воздух подняли истребители НАТО. На аэропорт Вильнюс временно закрывался движение поездов в районе литовской столицы, приостанавливали. Олег Кононов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо», выступающего в первой лиге. Специалист возглавил столичную команду в октябре 2025 года. По итогам чемпионата первой лиги «Торпедо» заняла 9-е место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Временная нехватка средств на текущие расходы. Настоящая проблема для российских предпринимателей, как индивидуальных, так и компаний. Из них каждый четвертый сталкивается с этим впервые за долгое время. Что происходит? Об этом рубрика «Бизнес» говорит буквально через минуту. Власти Кубани только что объявили об экстренной эвакуации жителей города Армавира в связи с угрозой подтопления после повышения уровня воды в реке из-за ливней. А в связи с повышением уровня воды в реках Кубани и Уруб сохраняется угроза подтопления прибрежных территорий Армавира, указывают власти города. Вода достигнет Армавира, как ожидается, к 17 часам по московскому времени. Махмуда Ахмадинежада хотели вернуть на пост президента Ирана, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Якобы в этой спецоперации были задействованы американцы и израильтяне. Ахмадинежад, правда, идею не оценил. Кстати, до сих пор неизвестно, жив ли он, каково его здоровье. На связь он уже не выходит несколько месяцев. Эти и другие темы в нашем эфире. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время, пишет ведомость со ссылкой на опрос «Актион Финанс». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
9: «Бизнес говорит».
10: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
11: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями, 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
10: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
12: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают, намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
13: С чем связано это в строительной сфере?
12: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков. заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина – неудачно вложились в два инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на двух проектах инвестиционных.
10: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
14: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, два. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна – покупательная способность населения снизилась, соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая – растет себестоимость, растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет, соответственно, пытаемся продавать дороже продавать сложнее, и поэтому образовываются разрывы.
2: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. На вопросе, проведенном акционом «Финансы», 34% респондентов сказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но одобрение получили лишь 19% из них. А примерно четверть компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, утверждает так «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников. Хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники «Нью-Йорк Таймс» уверяют, что якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима. С тех пор он не появлялся на публике, где он сейчас в каком состоянии, неизвестно. Издание утверждает, все говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада, якобы ставки на него со стороны Израиля и США, липовые полностью. С точки зрения специалиста, это совсем неприкрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
2: Елена Супонина, Ахмадинежад был шестым президентом Ирана с 2005 по 2013 годы. В американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Махмуд Ахмадинежад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца телеканала «Каналь Плюс» Винсана Блэре. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Блэре оскорбился и пообещал больше не оказывать финподдержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
16: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Блэре нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию репутацию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди. Например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
17: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, да с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
18: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
17: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
16: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
19: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
18: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
19: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
16: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
7: РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через национальный мессенджер «Макс». Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
9: Арбитраж.
7: «Роза Хутор» судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Шопперс». Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. Универмаг продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды «Фефе Наполи», который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Москве 14.46. Рубль сегодня снижается. Прямо сейчас на московской бирже движение российской валюты китайской составляет 1% или 1 копеек. Юань стоит 10.46. Внебиржевые курсы доллара и евро снижаются сейчас, ну, примерно в таких же масштабах, на почти 0,9% падает рубль, а доллар стоит сейчас 71,18, евро 82,59, ну, это явно главная тема сейчас. Поговорим с экспертом, на прямую связь со студией выходит эксперт по фондовому рынку БКС Мир-Инвестиции Людмила Рокотянская. Людмила, добрый день.
20: Добрый день.
2: Российская валюта развернулась или не развернулась? Что происходит, по-вашему?
20: Пока что о развороте говорить рано, хотя, конечно же, вчера мы явно наблюдали уже какие-то панические распродажи держателей валюты и валютных инструментов, что часто предшествует развороту. Но сегодня наблюдаем отскок в валютных парах, пока что достаточно умеренный, может быть, связан с закрытием коротких позиций по валютам. Инструментом. Нужно, чтобы рост по итогам дня был хотя бы 2%, чтобы точно говорить о том, что это разворот. В целом наши макроэкономисты предупреждали, что в мае еще, скорее всего, рубль будет крепким. Есть явный дисбаланс между спросом и предложением валюты. Импорт у нас проседает. Экспортеры, наоборот, получают хорошую валютную выручку от текущих цен на энергоресурсы. Может быть, есть какие-то дополнительные факторы, рынок тонкий, может быть, какие-то участники рынка продавали валюту для каких-то своих внутренних целей, для выплаты дивидендов, погашения долгов и так далее. Но обычно такие моменты уже становятся известны постфактум.
2: Ну, пару недель у нас еще есть, в общем, для примерно понятного курса рубля. А дальше что?
20: Дальше наши макроэкономисты все-таки ожидают умеренного ослабления. Летом к 80 рублям за доллар, по юаню где-то 11 рублей за юань. И к концу года 85 по доллару, 12 по юаню.
2: Для бюджета комфортная цифра?
20: Ну, наверное.
2: Хорошо. А российский фондовый рынок сегодня падает. На 0,7% снижения. Отметка 2700 у нас по индексу Мосбиржи. Такое ощущение, что заколдовано. И вроде как и пытаются брать, но не удается там удержаться. Когда все-таки ситуация может поменяться?
20: Да, на фондовом рынке у нас основные ожидания были сконцентрированы в «Газпроме». Была ставка на то, что мы услышим что-то позитивное по силе «Сибири-2». В итоге опять расплывчатые заявления о том, что обсуждается. Но хотелось бы уже, конечно, какой-то конкретики рынку в виде подписания конкретных документов. Этого не происходит. И на этом фоне мы наблюдаем откат в «Газпроме». «Газпром» занимает почти 10% в индексе Мосбиржи и таким образом сильно влияет на весь рынок. Но сказать, что какой-то развал в «Газпроме» нельзя, потому что бумага остается в боковом диапазоне 120-124,5 рублей. И, в принципе, в нем она может и продолжить торговаться. до появления каких-то новых драйверов. Из позитива мы видим, что да, рынок с одной стороны у нас не растет, во скоках находится, по индексу Мосбиржи примерно диапазон 2.620-2.670 сохраняется, но при этом у рынка не было негативной реакции на укрепление рубля, что тоже такой позитивный сигнал, потому что большая часть рынка сформирована бумагами экспортеров, которым крепкий рубль-то не очень приятен. Но и складывается впечатление, что визит российской делегации в Китай в большей мере был связан, наверное, не с экономическими соглашениями, а с политикой. Возможно, что-то было оговорено по российско-украинскому конфликту, потому что сегодня мы получаем новости и о визите Уиткофа, ожидаемом в Россию, и о выборе переговорщика со стороны ЕС на Кипре. Так что, возможно, если действительно политический характер носил визит, и мы что-то позитивное по этой теме услышим, то это даст поддержку нашему рынку.
2: Про нефть есть что вам сказать? 109.28, падение почти на 2%, и все ждут пятницу, когда может обстреляют Иран, может не обстреляют, можно Трампу верить, неизвестно.
20: Нефть, да, держится высоко, несмотря на все ожидания скорого отката. Кстати, это еще один фактор в пользу переоценки нашего нефтегаза. Мы все еще оцениваем его с позиции того, что вот-вот нефть упадет, хотя вот вышел обновленный прогноз Минэнерго США по рынку нефти, и если месяц назад они думали, что конфликт закончится в апреле, в мае пойдет нормализация потоков, сейчас они уже прогнозируют, что закончится в мае, в июне пойдет нормализация. Но в целом по маю-июню они ожидают сохранения нефти Brent в районе $106 за баррель. И то благодаря продаже из стратегических резервов.
2: Спасибо большое. Да.
20: Спасибо.
2: Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией, обсуждали ситуацию на рынках. Но прежде всего в центре внимания у нас рубль сегодня и его довольно сильные движения. Вчера он снижался, укреплялся на 2%, сегодня снижается примерно на процент. Но пока, в общем, эксперты считают, что это все-таки еще не разворот. К другим темам. С вас 28 тысяч рублей. Нет, ну ладно, 5. Сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехниках и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Подробнее Иван Медведев.
4: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
21: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
4: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
1: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя от стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
4: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
23: Я думаю, если вы сделали что-то, и оно вышло довольно неплохо, вы должны пойти и сделать что-то еще, не останавливаясь на месте слишком надолго. Есть только один способ проделать большую работу – полюбить ее. Если вы к этому не пришли, подождите, не беритесь за дело, пусть сначала сердце подскажет его вам. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 14:58, в студии Вероника Романова. Кир Стармер назвал новый пакет санкций Великобритании против России мощным инструментом, выходящим далеко за рамки существующих ограничительных мер. Он включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России, уточнил британский премьер, выступая в парламенте. 19 мая правительство Великобритании бессрочно сняло запрет на импорт керосина и дизельного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступает в силу 20 мая. Министр внутренних дел Великобритании может в любое время отозвать ее или приостановить. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море. Охране этих объектов разрешили сбивать атакующие их беспилотники. Закон затрагивает объекты «Лукойла», который ведет промышленную морскую добычу на месторождениях имени Корчагина и Филановского. Поправки вносятся в закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. скончался академик Российской академии наук Вадим Покровский. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ему был 71 год. Более 40 лет Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в России, работая с первыми случаями и вспышками заболевания. При его непосредственном участии в 80-е и 90-е годы прошлого века был выявлен нулевой пациент, разработана сама методология и система борьбы с инфекцией, которая легла в основу создания общероссийской сети центров по профилактике и борьбе со СПИДом. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления, в том числе продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Также Москва и Пекин считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. А тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. А вот по силе Сибири-2 ситуация неясная. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу сегодня и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Чем чреват этот шаг для баланса рынка? В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Почему так происходит? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай и Россия продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписано декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
8: Временный интервал какие-то уже вырисовываются?
6: Чего?
8: Проекта по силе Сибири-2.
6: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
5: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Путин в своей речи проект также не упомянул. Впрочем, еще есть время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Армузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26-го года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири. Российский газ и так по достаточно комфортным для Китая ценам поставлен. является, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже $300 за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка $400 за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут Силы Сибири один выгоден, да и маршрут Силы Сибири 2 тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по Силе Сибири 1, да и 2 тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
5: Профессор финансового университета Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и подготовить стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
12: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
10: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером, поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько, о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
5: Политолог-международник Андрей Картунов. Сбербанк хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф. Он находится в составе российской делегации в Китае. Глава ВПРФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья, в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки и из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за

0: только этого. И пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато. А вот в странах со средним и низким, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит? Как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач и диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
1: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты, и человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
0: Врач-диетолог Анна Белоусова. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, Китай на 151.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Это заявил зампред правительства Александр Новак. В сентябре 25-го «Газпром» и китайская компания CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 километров, 2700 из которых пройдут по территории России. Как заявил представитель Кремля по итогам визита Владимира Путина в Китай, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта, маршруту и организации строительства, добавил Дмитрий Песков. Российский филиал японского автомобильного концерна «Мазда» хочет зарегистрировать товарный знак в России. Под этим брендом компания планирует продавать легковые спортивные автомобили, бензин и электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств. В ноябре 22-го «Мазда» продала свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой «Солерс» во Владивостоке и в октябре 25-го утратила возможность обратного выкупа российского актива. Доля россиян с дополнительной работой выросла до 24%. Еще половина работающих граждан хотели бы найти подработку. Одновременно увеличилась финансовая значимость дополнительного заработка. Это следует из исследования «Суперджоб». Активнее остальных подрабатывают сотрудники с гибридным форматом занятости. Среди них дополнительную работу имеет 37% опрошенных. Для полностью удаленных сотрудников показатель составляет 27%, а среди работников с постоянным присутствием в офисе 21%. Новости на Бизнес FM каждые 15.

0: 20 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице 31 градус. В ближайшее время погода сильно не изменится. Дождей не ожидается. А вот на четверг синоптики передают небольшие осадки до плюс 30 в течение дня. +15-17 в Москве. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. А суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями. С этим дети и так отлично справляются сами, объяснить, как они работают под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
3: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
4: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
3: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. В большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
4: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
3: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
2: Константин Люстров, учитель информатики. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, которое пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Гиагинской республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Коцур.
5: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ, он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но в принципе для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
4: Обучать школьников планируется на нейросетях Гигачата Алисы или не только на них?
5: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретно нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет Гигачат и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
2: Сергей Коцур, учитель информатики. А в федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
6: Трамп
0: Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
2: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. А в какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима, а с тех пор он не появляется на публике, где он и в каком сейчас состоянии, неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. А впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем не прикрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хомейни, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
2: Востоковед Елена Супонина. Махмуд Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Ахмадинеджад, и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране. Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. А какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
7: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть в первую очередь на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторые конкуренты, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, вот все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
2: Автоэксперт Игорь Маржарет. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год к году. А всего их было продано почти 770 тысяч.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Эвакуация жителей объявлена в Армавире в связи с угрозой подтопления на фоне подъема уровня воды в реках после ливней. Об этом сообщили в администрации города. Ожидается, что вода достигнет пика к 17:00. Местным жителям рекомендуют поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы, важные вещи и готовиться к эвакуации. Совет Федерации одобрил поправки, предусматривающие противодействие искажению исторической правды и уклонизму от службы в армии. Их внесут в статью федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в России. В перечне направлений профилактики правонарушений появится новое основание для проверки: исполнение воинской обязанности, несение воинской службы, обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества. РЖД с осени этого года планирует запустить оформление билетов на электричке с подтверждением личности через мессенджер Макса. Для начала только для льготных категорий граждан. Об этом глава компании Олег Белозеров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Белозерова, через Макс пользователи смогут подтверждать право на льготу при покупке пригородных билетов. По его словам, эксперимент потенциально затронет более 20 миллионов человек. Российские спортсмены показали отличный результат на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет. Он прошел в Хорватии. В первый же день серебряную медаль в упражнении трап завоевала Дара Чупина. Об этом сообщает Стрелковый союз России. В командном зачете в упражнении трап российские спортсмены завоевали золото и бронзу. Чемпионками Европы стали Дара Чупина, Кира Папина и Ксения Самофалова. В сумме спортсменки поразили 195 мишеней. Бронзовые медали среди юниоров завоевали Иван Сапонин, Денис Дубинин и Никита Прытков. Команда показала результат 185 пораженных мишеней. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина четвертого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используются телефонными мошенниками. Договор на услуги связи может быть расторгнут не менее чем через 90 дней после его оформления. Мера войдет во второй пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Крупнейшая забастовка рабочих компаний Samsung, производящей чипы, должна начаться уже завтра по плану профсоюза. Она продлится 18 дней. А главная претензия рабочих в уровне надбавок. Эти и другие темы в эфире Business FM. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишет ведомости со ссылкой на опрос Актёна Финансы. Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
9: Бизнес говорит.
10: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
11: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается с... Соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
10: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
12: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц, и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Это 8 из 10 в окружении строительных компаний. Точно так же в этом, к сожалению, варятся.
13: С чем связано это в строительной сфере?
12: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки, потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать, тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
10: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
9: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, два. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях. Обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
2: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актеон Финансы, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. А примерно четверть компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал вред людям. Мера войдет во второй пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Мнение управляющего РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
14: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
15: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
14: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
2: Евгений Царев, эксперт в области информбезопасности. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов перестать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью «Бизнес ФМ» заявил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений подорожали с 3000 до 70 тысяч рублей. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч рабочих. Работа предприятия по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Эти компоненты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервера и дата-центра на планете, сообщает CNBC. А профсоюз и руководство Samsung Electronics не согласовали всего одно условие. Главная претензия рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чипы могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
16: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень, а это скажется на росте цен, на увеличение срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
17: РЖД запустит продажу билетов на электричке с проверкой через национальный мессенджер МАКС. Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
1: Арбитраж.
17: «Роза Хутор» судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Шопперс». Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. Универмаг продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды «Фефе Наполи», который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «15:46 в Москве. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
18: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5. За все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
19: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
18: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
20: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. По правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
18: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Политический скандал на Каннском фестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
3: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
21: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
22: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
21: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты как «Le Monde», «Libération». Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
3: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
23: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
22: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
23: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
3: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст».
6: 21 мая, клуб Алексея Козлова. В этот вечер на сцене ансамбля Анны Гофман «Конвивенция» обратился к традициям разных культур и эпох. В основе программы синтез исторических музыкальных пластов и их современного прочтения. Музыканты создают атмосферное и многослойное звучание, в котором переплетаются стили, ритмы и интонации, формируя целое художественное пространство. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
5: Валюты. Валюты.
6: Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз.
5: Валюты на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
6: Легенда о золотом тельце – это ветхозаветная история о временах странствий еврейского народа по пустыне под водительством Моисея. Когда пророк в одиночестве взошел на гору Синай для получения божьих скрижалей, а потом не вернулся к людям в назначенный срок, те решили сделать себе идола, который поведет их дальше и станет новым знаменем странствий вместо Моисея. Из принесенных людьми золотых украшений фигура быка получилась как будто сама собой. И это так впечатлило народ, что он понес к идолу жертвы. Вернувшийся Моисей расставил все по своим местам. Но с тех пор фраза «золотой телец» подразумевает сразу и веру в неправедное, и поклонение культу денег.
5: Все золото мира на Бизнес ФМ. Наизусть. Оскар Уайлд.
6: У меня очень непритязательный вкус. Достаточно самого лучшего.
5: Наизусть на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В Москве 15:58, в студии Вероника Романова. Кир Стармер назвал новый пакет санкций Великобритании против России мощным и выходящим далеко за рамки существующих ограничительных мер. Он включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России, уточнил британский премьер, выступая в парламенте. 19 мая правительство Великобритании бессрочно сняло запрет на импорт керосина и дизельного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступает в силу 20 мая. Министр внутренних дел Великобритании может в любое время отозвать ее или приостановить. Софет одобрил закон, устанавливающий правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море. Охране этих объектов разрешили сбивать атакующие их беспилотники. Закон затрагивает объекты «Лукойла», который ведет промышленную морскую добычу на месторождениях имени Корчагина и Филановского. Поправки вносятся в закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Скончался академик РАН Вадим Покровский. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ему был 71 год. Более 40 лет Покровский руководил научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом. Он стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в России, работая с первыми случаями и вспышками заболевания. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.59 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления, в том числе будет продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год. Также Москва и Пекин считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. А вот по силе Сибири-2 ситуация неясная. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступает в силу сегодня и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. А чем чреват этот шаг для баланса рынка? В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. А почему так происходит? Эти и другие темы в эфире Business FM. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай и Россия продлят безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июля. Подписанная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. А по силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
8: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
7: Чего?
8: Проекта по силе Сибири-2.
7: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
2: В присутствии лидеров документа по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Путин в своей речи также проект не упоминал. Впрочем, есть еще время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Ормузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26-го года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири. Российский газ и так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже $300 за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка $400 за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю, обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут «Сила Сибири-1» выгоден, да и маршрут «Силы Сибири-2» тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по «Силе Сибири-1», да и «2» тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
2: Профессор финансового университета Константин Симонов. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Возобновление боевых действий нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. А тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. Первое заявление комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
9: Очень важно, что было сделано заявление относительно перехода к многополярному миру, поскольку, ссылаясь на визит Трампа, многие тогда наблюдатели говорили, что Трамп будет предлагать Си Цзиньпину какой-то вариант биполярности, G2, Америка, как это раньше называли в Соединенных Штатах. Подтверждение приверженности принципам многополярности, я бы еще добавил многосторонности, это важный символический шаг, который, однако, в общем, не вызывает удивления, поскольку Россия и Китай уже неоднократно заявляли о своей солидарности в строительстве многополярного мира.
10: Были высказаны следующие вещи. Возобновление боевых действий в Персидском заливе нецелесообразно. Необходимо продолжать переговоры. И Россия, и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса.
9: Многие считают, что интересы России и Китая в конфликте в Персидском заливе не совпадают, поскольку Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. И там почти половину своей нефти он получал через Армузский пролив, а Россия является экспортером. Поэтому она может быть заинтересована в повышении цен, соответственно, в увеличении своих доходов. Ну, это, в общем, отчасти верно, поскольку рассчитывать на то, что этот кризис приведет к долгосрочному увеличению цен на нефть и газ, не приходится. Нефти и газа в мире довольно много. А вот стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы сама зона Персидского залива была бы зоной стабильности. Естественно, они не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Об этом тоже много говорилось российскими и китайскими лидерами. И я думаю, что они солидарны в том, что единственный вариант стабилизации ситуации в этом регионе – это создание некой инклюзивной системы региональной безопасности, которая бы включала как арабские страны, так и Исламскую республику Иран. А в отношении российско-украинского конфликта важно, что Китай поддерживает российскую позицию о том, что речь идет не только, и может быть даже не столько, о противостоянии Москвы и Киева, сколько о попытках Запада и прежде всего Североатлантического альянса продвинуть свои интересы на европейском континенте в ущерб безопасности России. Китай стремится дистанцироваться от российско-украинского конфликта, но он не может и не считает для себя приемлемым полностью дистанцироваться от конфликта России и Запада, поскольку НАТО вызов не только для российской безопасности, но это, в общем, потенциальный вызов и для безопасности Китайской Народной Республики.
2: Политолог-международник Андрей Картунов. Сбербанк хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф. Он находится в составе российской делегации в Китае. По его словам, китайские технологии пока не задействованы в нейросети Сбера Гигачат, но мы надеемся, что постепенно сможем использовать китайские чипы, отметил Греф. Глава ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. Мир только начинает понимать, что самая дешевая энергетика в мире для искусственного интеллекта – это Россия. И мы показываем, что наша энергетика может быть в разы дешевле, чем во многих других странах, отметил Дмитриев. Лондон разрешил импорт дизеля и керосина, произведенного из российского сырья в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться. Она разрешает также предоставление услуг и осуществление действий, связанных с импортом таких нефтепродуктов, комментирует ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Санкции Евросоюза, к которым присоединилась Великобритания, которые запрещают импорт нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах, они вступили в действие с марта 2026 года. И, конечно, это ограничивает число поставщиков, это усложняет процедуру проверки импортируемого топлива, потому что та же самая Индия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, львиную долю полученных из российской нефти нефтепродуктов экспортировала. Поэтому мы так быстро переориентировались на азиатские рынки из Европы. Все те объемы, которые ушли, они почти все пришли именно в Индию, потому что у Индии уже был готовый бизнес к этому моменту. Теперь можно скупать смело нефтепродукты, произведенные в Индии, в ряде других азиатских стран, которые тоже импортируют российскую нефть. Это и в том числе Турция, потому что Турция массово скупала российский дизель с 2022 года и примерно такие же объемы продавала в Евросоюз. Заявляя, что российские дизели они оставляют на своем внутреннем рынке, а экспортируют в Евросоюз дизель, произведенных на их НПЗ. И теперь, в общем-то, чтобы предотвратить возникновение физического дефицита топлива на внутреннем рынке, и прежде всего авиакеросина уже сейчас не хватает как в Великобритании, так и в Евросоюзе, они создают ситуацию максимальной конкуренции. Вот, пожалуйста, можно импортировать. Напрямую по-прежнему импортировать из России нефтепродукт нельзя ни в Евросоюз, ни в Великобританию. Но шаг к насыщению рынка они сделали. На самом деле это сигнал еще будет тому, чтобы можно было бы скупать и российское топливо через третьи страны. И плюс к тому стоит ожидать, что, может быть, Евросоюз примет подобное решение вслед за Великобританией.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета. Ранее на этой неделе стало известно, что США еще на месяц продлили действие лицензии, позволяющей производить отдельные операции с российской нефтью. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статью об этом в авторитетном журнале NH опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 80-х годов прошлого столетия по 24-й год этого века. И пришли к выводу, людей с ожирением становится

0: Люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкая булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону. Лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя. Но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент. Но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
1: Анна Белоусова, врач-диетолог. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. А по этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, а Китай на 151.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Это заявил зампред правительства Александр Новак. В сентябре 25-го «Газпром» и китайская компания CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Длина газопровода составит 6700 километров, 2700 из которых пройдут по территории России. Как заявил представитель Кремля по итогам визита Владимира Путина в Китай, Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта, маршруту и организации строительства, добавил Дмитрий Песков. Российский филиал японского автомобильного концерна «Мазда» хочет зарегистрировать товарный знак в России. Под этим брендом компания планирует продавать легковые спортивные автомобили, бензин, электрические аккумуляторы, а также размещать свои автосалоны и осуществлять услуги аренды автомобилей и ремонта транспортных средств. В ноябре 22-го «Мазда» продала свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой «Солерс» во Владивостоке и в октябре 25-го утратила возможность обратного выкупа российского актива. Доля россиян с дополнительной работой выросла до 24%. Еще половина работающих граждан хотели бы найти подработку. Одновременно увеличилась финансовая значимость дополнительного заработка. Это следует из исследования «Суперджоб». Активнее остальных подрабатывают сотрудники с гибридным форматом занятости. Среди них дополнительную работу имеет 37% опрошенных. Для полностью удаленных сотрудников показатель составляет 27%, а среди работников с постоянным присутствием в офисе 21%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 30 градусов. И тем самым побит рекорд. Температурный рекорд держался 139 лет. До 30 градусов тепла столбики термометров не поднимались 20 мая с 1897 года. Сегодня осадков не ожидается, а вот на завтра синоптики обещают небольшой дождь. И также до плюс 30, вероятно, еще один рекорд будет побит. 16:17 в Москве. Школьники с 1 сентября начнут изучать

0: развивать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена в Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. А суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями. С этим дети и так отлично справляются сами. Объяснить, как оно работает под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
1: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
2: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
1: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. В большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
2: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
1: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
0: Константин Люстров, учитель информатики. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, который пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагога к новому предмету, он говорит учитель информатики школы номер 3, станицы Ягинской, Республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Коцур.
3: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ, он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов, и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
2: Обучать школьников планируется на нейросетях Гигачата Алисы или не только на них?
3: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретно нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, о критичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет Гигачат и Алиса, как наиболее крутые игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
0: Сергей Коцур, учитель информатики. В федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывает журналист Wall Street Journal.
4: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
0: Трамп пожаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. А в какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада. По крайней мере, так утверждает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская сторона разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинеджада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но я якобы разочаровался в плане смены режима, а с тех пор он не появляется на публике, где он и в каком состоянии сейчас неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. А впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада, якобы ставки на него со стороны Израиля и США, липовые полностью. С точки зрения специалиста, это совсем не прикрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хомейни, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
0: Востоковед Елена Супонина. Махмуд Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе и раньше появлялись спекуляции на тему того, куда пропал Ахмадинеджад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят неформальную беседу за чаем в Доме народных собраний в Пекине. Там участвуют по 4 человека с российской и китайской стороны, обсуждают вопросы международной повестки. Это ранее анонсировал помощник президента Юрий Ушаков. Чаепитие станет завершающим мероприятием официальной программы российского президента в Китае. Путин прибыл в КНР 19 мая, провел переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых были подписаны документы о сотрудничестве стран. После российский президент провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Вооруженные силы некоторых европейских стран разрабатывают секретные планы ведения боевых действий из-за опасений, что Штаты могут выйти из НАТО. Об этом сообщил изданию Economist источник, знакомый с ситуацией. По его данным, поводом для беспокойства в Европе стали решения Дональда Трампа по сокращению американского военного контингента на континенте. Он заявлял, в частности, о намерении существенно сократить число американских военнослужащих в Германии, отказаться от размещения ФРГ крылатых ракет «Тамагавк». Собеседники издания отмечают, что в некоторых странах НАТО начали обсуждать способы ведения боевых действий без поддержки США, а также создание альтернативной системы командования вне действующей структуры Альянса. Внутри НАТО существует опасение, что Трамп будет блокировать решение военного блока, пишет «Экономист». Разница в цене между первичным и вторичным жильем сократилась до 23%. По подсчетам ЦИАНа, в мае жилье на вторичном рынке в 40 городах России с населением от 500 тысяч человек стоило в среднем 152 тысячи рублей за один квадратный метр. Показатель снижается 5-й месяц подряд, говорят эксперты. Это объясняется опережающим ростом цен на вторичное жилье. Покупатели переориентируются на него в связи с сокращением программ льготной ипотеки. В рыночных условиях ценовая премия новостроек не может быть выше 9-15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Инструмент войдет во второй пакет мер против кибермошенничества. Есть ли в этом смысл? Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие почти 50 тысяч сотрудников. А главная претензия рабочих – уровень надбавок. Эти и другие темы в эфире Business FM. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос Актион финансы. Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
6: Бизнес говорит.
9: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
10: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части на 1.5 месяца. Мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается. Соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
9: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Стройинжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
11: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризацию лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают, намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
12: С чем связано это в строительной сфере?
11: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
9: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
13: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
0: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актеона финансы, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. А примерно четверти компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет действий против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Мнение управляющего РТМ Групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
14: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
15: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
14: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
0: Эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений подорожали с 3000 до 70 тысяч рублей. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Работ предприятий по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Эти комплекты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервера и дата-центра на планете, сообщает CNBC. А профсоюз и руководство Samsung Electronics не согласовали всего одно условие. Главной претензией рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чипы могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
16: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разные. В любом случае, потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологию, технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит, прежде всего, финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень. А это скажется на росте цен, на увеличении срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
0: Аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
17: РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через национальный мессенджер «Макс». Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
6: Арбитраж.
17: «Роза Хутор» судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал «Шоперс». Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. «Универмаг» продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды «Фефе Наполи», который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «16:45 в Москве. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну ладно, 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес FM обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
18: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах, а такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
19: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить, и они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
18: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
20: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
18: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Каналь Плюс» Винсента Баларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Баларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. Подробнее Диана Чебанова.
21: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Баларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Баларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Баларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
1: большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, да с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они недовольны.
2: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
1: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
21: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
22: «Каналь Плюс» — один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
2: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
22: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
21: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Старший среди равных.
3: На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалист в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склоняюсь видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик. Глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция. Умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
6: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 16.58, в студии Вероника Романова. США давят на Украину с целью ослабления ограничений на импорт калийных удобрений из Беларуси. Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Штаты просят Киев посодействовать в снятии с Беларуси европейских санкций. Калийные удобрения долгое время были основным источником валютных поступлений в страну. В Вашингтоне считают, что снятие ограничений может помочь Минску дистанцироваться от России. США уже сняли собственные ограничения на удобрения из Беларуси. Ранее министр иностранных дел Литвы заявлял на закрытом заседании правящей партии, что страны региона начинают ощущать давление со стороны США в отношении транзита калийных удобрений, пишет агентство. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете. Нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Это следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом. Аккумуляторы емкостью до 100 Вт в час можно беспрепятственно провозить в самолете. Если батареи от 100 до 160 Вт в час, то их необходимо согласовывать с авиакомпанией. А пауэрбанки, емкость которых превышает 160 Вт в час, к перевозке самолетами запрещены. Российские спортсмены показали отличный результат на чемпионате Европы по стендовой стрельбе среди юниоров до 18 лет. Он прошел в Хорватии. В первый же день серебряную медаль в упражнении трап завоевала Дара Чупина, а в командном зачете в этом же упражнении россияне завоевали золото и бронзу. Чемпионками Европы стали Дара Чупина, Кира Папина и Ксения Самофалова. Бронзу среди юниоров завоевали Иван Сапоненко, Денис Дубинин и Никита Прытков. Кира Папина и Дара Чупина разделили золото и серебро соревнований в упражнении трап-соло юниорки, опередив соперниц из Испании и Кипра. И еще одну медаль сборной принес Никита Прытков в упражнении трап-соло. Он стал бронзовым призером чемпионата. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. В частности, будет продлен безвизовый режим на 2027 год. Также Москва и Пекин считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. Тема Украины еще будет обсуждаться вечером во время чаепития. А вот по силе Сибири-2 ситуация неясная. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. А почему так происходит? Ритейлеры столкнулись с невозможностью доставлять в Россию товары Adidas и Nike через Объединенные Арабские Эмираты. Закрытие Армузского пролива из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке привело к остановке поставок товаров одних из самых популярных у россиян брендов. А чем это чревато и кто первый пострадает от смены конъюнктуры? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В Пекине завершена основная часть саммита Китая и России. Есть первые соглашения и заявления. Китай и Россия продлят взаимный безвизовый режим на 27-й год. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Режим распространяется на туристические, деловые, транзитные и частные поездки. Си Цзиньпин подтвердил, что Пекин и Москва продлевают действие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок которого истекает в июле. Подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. По силе Сибири-2 неясная ситуация. Вот как на вопрос о судьбе проекта ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
7: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
5: Чего?
7: Проект по силе Сибири-2.
5: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
0: В присутствии лидеров документы по проекту «Сила Сибири-2» подписаны не были. Путин в своей речи проект также не упомянул. Впрочем, есть еще время до вечера и отдельного пресс-подхода президента. Проект «Сила Сибири-2» давно назрел, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности, профессор финансового университета Константин Симонов.
8: Вполне возможно, что на этот раз окончательный контракт снова подписан не будет по силе Сибири-2. Хотя, конечно, момент был очень благоприятный. Напомню, что по силе Сибири в прошлом году уже 39 было миллиардов поставлено. Подписан осенью прошлого года договор на расширение на 44 миллиарда. С января следующего года заработает маршрут дальневосточный еще 12 миллиардов. Планировалось на 50. Китай тоже оказался в сложной ситуации в контексте Армузского пролива. Китай традиционно делал ставку на СПГ, а теперь Соединенные Штаты демонстрируют, что они не только и свои поставки могут подвесить, но и мы видим ситуацию с Катаром очень наглядную. Политическое давление может быть оказано и на Австралию. То есть в этом плане, на самом деле, и для Китая этот газ достаточно выгоден. Китай предпочитает вести методичные переговоры, пытаясь получить определенные уступки у России, пользуясь ситуацией, что с европейского рынка нас постепенно удаляют. Хотя сейчас, я думаю, что европейцы тоже могут пересмотреть, по крайней мере, тайминг введения санкций. В течение 26-го года полноценный контракт все-таки может быть подписан. Сейчас подписание может и не быть. Очень распространена такая точка зрения, что Китай пытается выбить уступки по цене. Даже были странные публикации, что Китай требует поставок по внутрироссийским ценам. У меня другая точка зрения. Мы знаем ценовые ориентиры поставок по первой силе Сибири. Российский газ и так по достаточно комфортным для Китая ценам поставляется, но и выгодным для нас, особенно в текущей ситуации. По прошлому году цена поставок была чуть ниже $300 за 1000 кубов по российскому газу. Если возьмете СПГ, цена была средняя по 2025 году порядка $400 за 1000 кубов. СПГ обходился Китаю и обходится дороже. Но, например, газ из Средней Азии примерно по таким же ценам, что и российский, приходит. При этом российский газ заходит в Китай в достаточно удобной точке, снабжает пекинскую агломерацию. Маршрут «Сила Сибири» один выгоден. Да и маршрут «Силы Сибири-2» тоже. Центральноазиатский газ приходится брать на западной границе Китая, дальше тащить через весь Китай в основные промышленные зоны. Точка входа на территорию Китая по «Силе Сибири-1», да и «2» тоже комфортно. Поэтому я думаю, что главный вопрос не формула цены, а вопрос гибкости поставок.
0: Профессор финансового университета Константин Симонов. А между тем стало известно, что Путин и Си Цзиньпин завершили общение за чаем. Оно длилось около полутора часов. Ждем пресс-подхода президента. Ранее Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Си предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Также председатель КНР призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, возобновлению возобновления боевых действий нецелесообразно, необходимо продолжать переговоры, отметил Си. Россия и Китай должны построить более справедливую и разумную систему глобального управления и продвигать стратегическое сотрудничество спиной к спине. Россия и Китай считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса, говорится в совместном заявлении. Тема Украины еще будет обсуждаться. Первое заявление комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
10: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было проведено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это то, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
0: Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Сбербанк хочет использовать китайские чипы для своего искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф. Он находится в составе российской делегации в Китае. А по словам глава ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сказал, что китайские чипы в числе вопросов для обсуждения с партнерами, но разглашать детали не стал. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает с Китаем инициативы в области искусственного интеллекта в России. Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
11: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
12: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
11: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. В большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы. Во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать. И потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенно педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
12: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
11: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
0: Константин Люстров, учитель информатики. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, который пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Геогинской Республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Косур.
9: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курсы повышения подготовки, в том числе к искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от НКТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
12: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алиса или не только на них?
9: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретная нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
0: Сергей Коцур, учитель информатики. По федеральной перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7».

0: по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Слова, проверенные делом.
4: Смерть случается со 100 людьми из 100. Не с 99, а со 100 людьми. Стоит ли из-за нее переживать, если придет момент, когда она ко мне постучится и скажет: «Ну что ж, пора». Я думаю, страшнее всего это когда она ко мне постучится, а я, оглянувшись на свою жизнь, буду очень сильно сожалеть, что у меня была возможность, а я не рискнул. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
3: Слова, проверенные делом. На Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом 10-25% от рыночной цены. В первом квартале средний чек покупки залоговых квартир составил более 5 миллионов рублей, пишет «Московский комсомолец». Информацию о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Такие лоты есть и на электронных торговых площадках. В предстоящие выходные центры Нижнего Новгорода и улицы Канавинского района перекроют из-за полумарафона «Беги, герой». С 9 вечера субботы до 16.00 воскресенье движение ограничено на улицах Бетанкура, Советская, Керченская, Канавинском мосту, Похвалинском и Зеленском съездах, Нижневолжской набережной, улицах Красная Слобода и Широкая, набережной Грибного канала, площади Минина и улицах Минина, Варварская и Алексеевская. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за прошлый год состоятся 4 июня. Они пройдут в режиме онлайн-трансляции на сайте «Бюджет для граждан Нижегородской области» в разделе «Публичные слушания» и на официальных страницах Министерства финансов региона в социальных сетях. Жители области и представители общественных организаций, желающие принять участие в слушаниях, могут направить вопросы, а также замечания и предложения по проекту закона до 4 июня включительно на адрес электронной почты Минфина. Регистрироваться для просмотра трансляции не нужно. Последние звонки, как и выпускные в нижегородских школах, состоятся в штатном режиме. Об этом в разговоре с NewsNN рассказал глава Министерства образования региона Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай возникновения ЧП, однако решение о формате мероприятия для выпускников в школах принимают руководители учреждений. Они могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжественных церемоний. В России запускают так называемый «золотой маркетплейс». По данным российской газеты, это новая цифровая платформа «Росвексель» с госучастием для покупки золота физическими лицами. Одна из ключевых особенностей – низкий порог входа. Купить физический золотой слиток можно с минимального веса в 1 грамм. По текущему курсу это более 12 тысяч рублей. Кроме того, клиенты платформы защищены от падения цены золота в моменте. Эксперты считают, что золото получит широкое хождение среди физлиц-инвесторов в России. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
2: Валюта.
6: На 20 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
5: Более 70 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика для торговой сети «Ашан». На мероприятии развернули выставку продукции производителей региона, свои товары представили.

0: или предприятия, выпускающие хлеб, кондитерские изделия, молочную продукцию, напитки, мясные деликатесы, соусы, специи, продукты здорового питания, мед, мороженое и замороженные полуфабрикаты. Также были представлены бытовая химия, текстиль, изделия из кожи, товары для дома и продукции для садоводов. Состоялись презентации торговой сети «Ашан», B2B-переговоры, консультации по действующим мерам господдержки бизнеса, включая льготное финансирование, гарантийные инструменты и программы развития кооперации. Напомню, в этом году в Нижегородской области уже прошли 4 дня поставщика для «Детского мира», «Магнита», «Лимана ПРО» и Департамента образования администрации Нижнего Новгорода. В них приняли участие более 300 субъектов малого-среднего предпринимательства. До конца года планируется провести еще 3 подобных мероприятия с участием компаний сферы торговли, транспортных услуг и атомной отрасли. 4 резидента Квантовой долины получили статус малых технологических компаний. Это открывает для бизнеса доступ к расширенным мерам господдержки и льготному финансированию, сообщил замгубернатора региона Егор Поляков. В числе преференций обнуление налоговых ставок на 10 лет и снижение страховых взносов, что создает условия для ускоренного масштабирования бизнеса. В реестр включены разработчик инженерной платформы «Нелинейность» компании «Мидас», НТЦ «Норкен», которая занимается технологиями для повышения нефтеотдачи пласта, цифровая платформа на базе искусственного интеллекта для управления транспортом НПК «Маджента Девелопмент» и производители импортозамещающих машин для литья полимеров и композитов компании «Фоликаст». В Дзержинске реализуют проект по локализации производства светопрозрачных конструкций. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области. Инициатор проекта Innovative Facet Solutions из Саудовской Аравии. Это международная производственная компания, которая работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Филиппинах, Иордании, Бахрейне и Великобритании. Строительство завода в Дзержинске предполагает локализацию всех технологических процессов: изготовление, сборка, остекление, тестирование, бункеровка и погрузка. Предполагается, что площадкой для его размещения станет особая экономическая зона Кулибин. На производстве создадут более 200 рабочих мест. Срок реализации проекта 3 года, а купить вложение около 2 миллиардов рублей планируется за 6 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
1: Водитель такси из Москвы Александр.
2: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50, в Сочи я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
1: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
3: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал? Для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу. Они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
1: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
4: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральные законы такси, которые невозможно исполнить, исполняются через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает искать работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная там машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
5: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
6: Добрый день, у нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Чаще всего радиостанции, как это говорится, меряются рейтингами. А что это такое?
7: Когда радиостанции говорят о том, что они находятся первые в рейтинге, подразумевается чаще всего не рейтинг, а охват. Охват — это что? Это накопленное среднесуточное количество слушателей каждой радиостанции. И обычно вот ранжирование выставляется именно по категории охвата. Но, конечно же, данных в официальных исследованиях очень много. В контексте радиовещания чаще используются конкретно охваты, и еще используется такой показатель AQUASH очень часто. Это количество слушателей на радиостанции в конкретный 15-минутный отрезок. Каждый 15-минутный отрезок на радиостанциях можно посчитать, сколько конкретно слушателей слушают вас именно сейчас, именно в тот отрезок, когда будет даваться ваша реклама. Охват в целом радиостанции, наверное, для, конечно же, интересен для рекламодателя, но вы же не размещаете рекламу каждый час и в каждом рекламном блоке.
6: Приносят различные исследования, говорят, что есть много радиостанций. Как я должен принимать решение о выборе этой радиостанции? То есть, и если все эти радиостанции подходят под мою целевую аудиторию?
7: Здесь есть, на самом деле, очень простой способ. Попросите ваших подрядчиков предоставить вам расширенные данные по охватам вашей целевой аудитории, по результатам вашей рекламной кампании. Здесь конкретно уже учитывается конкретный медиаплан. И как раз с помощью вычислительных программ вам дадут достаточно полное представление прогнозируемое количество охвата вообще всей аудитории, которая услышит ваше сообщение. Потом количество контактов именно с вашей целевой аудитории. И самое интересное, то количество денег, которое вы потратите на конкретную 1000 контактов из вашей целевой аудитории.
6: Утверждение о том, что размещаться нужно на высокорейтинговых радиостанциях, это не всегда так.
7: Да, это абсолютно верно, потому что высокоохватная радиостанция не всегда может концентрировать именно вашу целевую аудиторию. Вам же не нужны все слушатели радиостанции. Вам нужен именно тот кусочек, именно те слушатели, которые являются вашей целевой аудиторией. Иногда бывает так, что менее охватная радиостанция предоставит вам практически то же количество контактов с вашей целевой аудиторией, но за гораздо меньшие деньги. Такое тоже бывает. Конечно же, охватная радиостанция – это больше людей, которые услышат, но все ли они являются вашей целевой аудиторией? Вот это другой вопрос.
6: Большое спасибо. С нами была Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
5: Проверено практикой на Business FM. Made in China. Первый математический задачник появился в Китае во втором столетии до нашей эры. Это был фундаментальный сборник математика в 9 книгах. Он представлял собой компиляцию трудов древнекитайских авторов и содержал 246 задач с решениями. В книге были описаны арифметические примеры с дробями, линейные уравнения, вычисления площади фигур и даже теорема Пифагора, который жил на другом конце планеты 400 лет назад. Но главное, впервые в истории науки в сборнике упоминались операции операции с отрицательными числами. Знака минус китайские математики не знали, поэтому отрицательные величины записывались черным цветом, а положительные – красным. Идея на тот момент казалась слишком эфемерной и трудной для осмысления, поэтому в книге отрицательные числа объяснялись через понятие денежного долга. Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Украинский бизнесмен и совладелец студии 95 Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского с требованием признать незаконным указ о введении против него санкций. Об этом пишет РИА Новости. Как следует из приложенной карточки дела, датой искового заявления указывается 14 мая. В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение 7 участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе и Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Владимир Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Их также объявили в розыск. В школах Томской области запретили одежду с иностранными надписями. Меру объяснили профилактикой радикализации и распространения асоциальных идей среди школьников. Исключение сделали для зарегистрированных товарных знаков, если их содержание не противоречит российскому законодательству. Россия установила новый рекорд по числу своих туристов в Японии. Так, в апреле страну восходящего солнца посетили почти 26 тысяч россиян. И это и стало новым рекордом для этого месяца. Прошлый был установлен в 25-м, свыше 23 тысяч человек. Всего за первые 4 месяца в Японии побывали 67 тысяч человек. Это на 27,4% больше, чем за тот же период 25-го. Тогда было почти 53 тысячи. Приложение Яндекс.Диско отключит бесплатную облачную синхронизацию файлов для клиентов, которые пользовались приложением на компьютере. Теперь для этого нужно будет оформлять подписку. Москва побила 129-летний рекорд жары. В столице температура на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 30. Такого 20 мая не было с 1897 года. В субботу уже плюс 23. В понедельник, 25 мая, вместо солнца будут дожди, днем не выше плюс 15. А в ночь на вторник столбики термометра снизятся до плюс 5. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используются телефонными мошенниками. Мера войдет во второй пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили общение за чаем. Оно длилось около полутора часов. Глава администрации США Дональд Трамп признал, что следил за церемонией встреч президента России и председателя КНР. Выжидаем пресс-подход. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос Актиона Финансы. Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
0: Бизнес говорит.
3: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
4: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Однако ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как это реагировать. реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1,5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1,5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6,5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
3: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
5: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризацию лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
6: С чем связано это в строительной сфере?
5: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
3: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
7: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
2: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актион Финансы, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. Примерно четверти компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во 2-й пакет против кибермошенничества. Есть ли в ней смысл? Мнение управляющего РТМ-групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
8: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяцев, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
9: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
8: Ну да. То есть получается, что, допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
2: Евгений Царев, эксперт в области информационной безопасности. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений выросла с 3000 до 70 тысяч рублей. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Работа предприятий по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Эти компоненты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервиса и дата-центра на планете, сообщает CNBC. Профсоюз и руководство Samsung Electronics не согласовали всего одного условия. Главная претензия рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чипы могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
10: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень, а это скажется на росте цен, на увеличении срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребуется вмешательство власти. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике.
0: Прямо сейчас.
2: Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Он уже находится в аэропорту. По всей видимости, пресс-подхода, вероятно, ждать не будем. Президент России и председатель КНР недавно завершили общение за чаем. Оно длилось около полутора часов. Это такой традиционный уже формат. Во встрече с российской стороны участвовали всего четыре представителя делегации. Это помощник президента Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров, замглава администрации президента Орешкин и посол России в КНР Игорь Маргулов. Остальные подробности о встрече и визите в нашем дальнейшем эфире.
11: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283, 0802. Мебель, созданная для вас.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Науки юношей питают, отраду старым подают. В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут. Это строки из оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества, государни императрицы Елизаветы Петровны 1747 года. В награду за эту оду автору Михаилу Васильевичу Ломоносову было пожаловано 2000 рублей. Поскольку на тот момент в обращении оставались только медные деньги, то всю сумму премии казна отсчитала Ломоносову медью. Гонорар, состоявший из пятаков, копеек и полушек, общим весом около 2 тонн, был доставлен поэту на нескольких подводах. Деньги к деньгам. На Business FM.
0: FM. Компании и корпорации.
18: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
18: РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через национальный мессенджер «Макс». Услуга будет доступна с сентября и только для льготных категорий пассажиров. Это около 20 миллионов человек, рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Число точек магазинов «Леди энд Джентльмен» за год сократилось почти на 40%. Как пишут ведомости, во втором квартале прошлого года в портфеле сети было 67 магазинов. В настоящее время их 42. Одна из вероятных причин – общее падение посещаемости офлайн-фэшн-магазинов в стране из-за перетока части спроса в онлайн и на маркетплейсы. За прошлый год спрос на мультибрендовый фэшн-ритейл упал на 5%.
0: Арбитраж.
18: Роза Хутор судится с московским ЦУМом из-за свитшотов с логотипом горнолыжного курорта. Сумма иска 2,4 миллиона рублей, пишет телеграм-канал Шоперс. Речь о компенсации за нарушение прав на товарные знаки. Универмаг продавал свитшоты с логотипом курорта за 24 тысячи рублей. Сейчас их уже нет в продаже. Одежду сделал для ЦУМа итальянский производитель модной одежды Fefe Napoli, который привлечен к процессу пока в качестве третьего лица. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. США и Израиль планировали вернуть к власти в Иране бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада. По крайней мере, так утверждает издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских чиновников, хотя у экспертов эта публикация вызывает сомнения. Источники газеты говорят, якобы в начале боевых действий в Иране израильская страна разработала план, чтобы устроить смену режима в стране. Для этого ВВС Израиля ударили по дому Ахмадинежада в Тегеране, видимо, чтобы в возникшем хаосе тайно вывести его для участия в госперевороте. Но в результате бывший президент был ранен, понял замысел США и Израиля, но якобы разочаровался в плане смены режима, а с тех пор он не появляется на публике, где он и в каком состоянии сейчас неизвестно. Издание подытоживает, все это говорит о том, что война задумывалась с расчетом на установление в Тегеране более сговорчивого руководства. Впрочем, все описанное звучит неправдоподобно, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Вбросы по поводу судьбы Ахмадинеджада и якобы ставки на него со стороны Израиля и США липовые полностью. С точки зрения специалиста это совсем не прикрытая ложь. Махмуд Ахмадинеджад всегда был очень близок к Муштабе Хамини, сыну предыдущего духовного лидера Ирана, нынешнего сейчас духовного лидера Ирана. Махмуд Ахмадинеджад всегда занимал очень жесткие позиции, в Израиле его терпеть не могут. Он столько делал заявлений по Израилю, и очень жестких, что никто на него не будет делать ставку ни в Израиле, ни в Соединенных Штатах Америки. Я сама как-то общалась с Махмудом Ахмадинеджадом и скажу, что он всегда откровенно занимал очень жесткие позиции по отношению к Америке и по отношению к Израилю. Поэтому, скорее всего, эти вбросы преследуют цель внести раскол в иранское руководство. На этот раз это как-то очень грубо выглядит.
2: Востоковед Елена Супонина. Махмуд Ахмадинежад был шестым президентом Ирана в 2005-2013 годах. Добавлю, в американской прессе раньше появлялись спекуляции на тему, куда пропал Ахмадинежад и что он мог бы быть полезен США как человек, обладающий глубокими знаниями о ситуации в Иране.
11: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
19: Добрый вечер.
2: Столько в мире творится, но мы пока далеко заглядывать не будем. Посмотрим, что у нас происходит. Рубль разогнался, летел, взлетал. И вдруг то ли оступился, то ли захромал. Что случилось?
19: Ну, не то чтобы оступился, захромал. Вот мы накануне как раз обсуждали, что может развернуть рубль. И говорили о том, что назрела действительно коррекция, хотя бы по техническим факторам. Очень перекуплен был российский рубль против иностранных валют или валюты перепроданы. Ну, здесь уже не так важно, но факт остается фактом. Сегодня мы наблюдаем, на мой взгляд, все-таки пока техническую коррекцию, потому что, ну, предпосылок для разворота серьезных нету. Все факторы, которые в пользу рубля играли, они остаются. Это и приближение единого дня уплаты налогов, такой сезонный фактор, 28 число каждого месяца, соответственно, это уже на следующей неделе, но вот после 28-го, может, ситуация с рублем немного изменится. Но помимо этого и приток валюты хороший, и довольно слабый спрос, обусловленный тем, что много расчетов за импорт, ну, прежде всего, с Китаем ведется в национальных валютах. И все это снижает спрос на валюту иностранную со стороны импортеров. В целом, эти факторы пока остаются актуальными, но плюс относительно высокая ставка Банка России – Хотя тренд остается на снижение ставки, но все-таки она по-прежнему остается очень высокой с учетом инфляции. Ну, почти в 3 раза выше показателей годовых инфляционных. Так что вот факторы все, которые в пользу рубля, они остаются. Но единственное, что Министерство финансов может резко увеличить объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Об этом на рынке в последнее время говорят, хотя говорили еще и до вот этого начала первого периода, ну, скажем, после паузы. Кто-то считал, что там 300-400 миллиардов будет тратить Минфин на покупку в целом. Но, как мы видим, Министерство финансов пока остановилось на минимальных объемах. И вот эти объемы могут резко возрасти в начале июня, пока вот текущий период до 4 июня действует. Соответственно, скорее всего, 3 июня мы узнаем новые параметры, новые объемы или вот валютных интервенций, как еще называют. И, соответственно, все тогда рынок для себя решит. Насколько Минфин сейчас все-таки будет резко увеличивать вот эти объемы покупки валюты. И вот этот фактор, пожалуй, может быть, ожидание этого фактора ближе уже к началу июня будет уже отрицательно влиять на российский рубль. Но пока китайский юань 10 рублей 45 копеек, снижение рубля или рост юаня примерно на 10 копеек. Что касается доллара, ну, обратимся к однодневному фьючерсу контракту. Здесь существенный рост доллара на 1.5% почти, но не будем забывать, сколько доллар падал, опускался ниже 71 рубля, сейчас в районе 71 рубля 50 копеек. Но это однодневный фьючерсный контракт. Если рассматривать международный валютный рынок, то 71 рубль 11 копеек. Здесь уже не так все плохо для рубля, как было в начале сегодняшнего дня.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
20: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 20 мая и 11 июня. На сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
22: Валюты. Валюты. Малагасийский ари-ари – национальная валюта Мадагаскара. Название происходит от слова «ал-реал». Так жители африканского острова когда-то называли все иностранные деньги – пиастры, песо и реалы. Единственным законным платежным средством в стране ари-ари стал лишь в 2003-м. В новейшей истории в несколько тысяч раз дешевле американского доллара.
20: Валюты на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
23: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни. И как они формируют нас, как они влияют на нас, и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
24: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а у вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему. Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятна. неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себе что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
1: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
24: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
1: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
22: Между делом на Бизнес FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 17:58, студия Вероника Романова. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Президентский кортеж выехал в аэропорт Пекина от Дома народных собраний. Российский президент прилетел в КНР вместе с делегацией из 39 человек накануне вечером. Он провел переговоры с председателем Китая в узком и расширенном формате. По итогам было подписано 40 межведомственных и корпоративных соглашений. Принята программная декларация о развитии двусторонних отношений. Завершился визит неформальным чаепитием Путина с Си Цзиньпином, на котором обсуждалась международная повестка от украинского кризиса до ситуации в Персидском заливе. С каждой стороны присутствовало по 4 человека. Российского президента сопровождали Юрий Ушаков, Максим Орешкин, Сергей Лавров и посол в КНР Игорь Маргулов. Тем временем Дональд Трамп приветствовал переговоры российского президента и председателя КНР. Трамп отметил, что с каждым из коллег у него налажены отличные отношения. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах ЦБ по состоянию на 1 мая оказалось почти 74 миллиона тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая США, Германии, Италии, Франции и Китаю. В течение последних суток 26 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив. Об этом заявили представители корпуса стражи Исламской революции. Речь идет о нефтяных танкерах, контейнеровозах и другом коммерческом транспорте. Отмечается, что иранские ВМС координировали проход судов по морскому коридору и обеспечивали безопасность. Государственную принадлежность судов в КСИР не уточнили. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. После неформальной встречи с председателем Си президент направился в аэропорт. За чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. А ранее было заявлено, что Москва и Пекин считают необходимым устранить первую причину украинского кризиса. А вот по силе Сибири-2 ситуация была неясна. Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского Конгресса. По мнению докладчиков, ударам ВСУ не хватило координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Ритейлеры столкнулись с невозможностью доставлять в Россию товары Adidas и Nike через Объединенные Арабские Эмираты. Закрытие Ормузского пролива из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке привело к остановке поставок товаров одних из самых популярных у россиян брендов. Чем это чревато и кто первый пострадает от смены конъюнктуры? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний российский президент направился в аэропорт. За чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встречи Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров, а также было продлено взаимный безвизовый режим на 27 год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Си Цзиньпин в своей речи отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий и гегемонии. Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении Россия и Китай подчеркнули, что считают необходимым устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что в ходе поездки стороны провели успешную и плодотворную работу.
5: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
2: Итоги двухдневного визита Владимира Путина обсудим с политологом Георгием Буфтом. Он сейчас на прямой связи со студией. Добрый вечер.
6: Здрасте.
2: Ну, все-таки, как этот визит можно охарактеризовать? Ну, были подписаны множество соглашений, продлен без виз и прочее. Но вот, например, по силе Сибири такая была до последнего момента непонятная ситуация. Соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
6: Оно почти готово, но оно не готово, поэтому его и не подписали. Такое соглашение может быть подписано только на высшем уровне. Вообще-то о нем говорят с 2006 года, впервые тогда упоминался этот проект. И до сих пор, в общем, насколько известно, не согласована ни цена поставок, ни, так сказать, объем этих поставок. Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократно скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по Чили Сибири-1. Кроме того, он поставляется дешевле, чем для других партнеров западного зарубежья России. Поэтому Китай хочет сильно, сильно сэкономить, скажем так. Помимо этого, наверное, у Пекина есть соображения по части объема поставок. Уже сейчас, если взять объемы трубопроводного газа, это «Сила Сибири-1», прежде всего, и СПГ, то доля российского газа на китайском рынке составляет порядка трети, примерно 32%. «Сила Сибири-2» может увеличить эту долю примерно до половины. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. В том числе, имея перед глазами опыт, когда такая зависимость привела к конфликтам еще до СВО между Россией и Европой и так далее. Поэтому тут могут быть всякие соображения. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии, прежде всего за счет возобновляемых источников. Весь прирост энергопотребления у Пекина идет за счет именно них, возобновляемых источников энергии. Поэтому это сложный проект, и я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
2: Ну а если говорить не про энергоресурсы, а про другие аспекты встречи, украинский вопрос, несомненно, поднимался, и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Конкретно, что обсуждали в ходе этой беседы, нам еще неизвестно, но публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом позиция Китая, получается, остается неизменной.
6: Да, позиция Китая неизменной, и, в принципе, те формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, то, что было сказано на встрече, они фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Пекин сохраняет. И, в общем, это не та сфера, в которой два лидера будут делиться с широкой общественностью, в том числе западной, своими подробностями своих обсуждений. Поэтому формулировки максимально обтекаемые, максимально нейтральные. Так что тут мы никаких сенсаций не узнаем. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи и более деликатные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения. Но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на нашем на этом как-то сыграть. Это не та область, где будут делиться деталями.
2: Ну, казалось бы, даже то, что в публичном пространстве прозвучало про милитаризм, гегемонию, недопустимость этого всего и перестроение мироустройства, достаточно понятно, в том числе и для врагов, и для друзей.
6: Это Путин приезжает в Пекин уже пятый раз после 22-го года, и все эти формулировки были раньше. Это сильно напоминает вообще традиционную китайскую риторику. И вообще вот это вот 47-страничное заявление, оно отражает характер отношений двух стран. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировкам, еще исторически, с советских времен. Поэтому это важно для того, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений по всем другим странам, по всем другим направлениям. Поэтому все вот эти вот идиократические формулировки, они важны как для Пекина, так и для Москвы. Это сигнальная система, свой-чужой, в данном случае свой. Поэтому не стоит слишком внимательно вчитываться в эти тексты. Это не более чем сигнальная система.
2: А стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало, визит готовился давно, но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина именно вот потому, что он произошел после сразу же?
6: Ну, конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы. В данном случае там контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вот вся эта риторика по поводу многополярного мира – это неотъемлемая часть этих отношений. При этом вот акцент на политическую часть, он каких-то сторонних наблюдателей, обывателей, он, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены в России. Но это и не тот формат, в котором происходят подобные саммиты.
2: Спасибо. Визит Владимира Путина в Китай обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». К этой теме вернемся в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
7: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой?
22: правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ.
8: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
12: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов.

0: Телека нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мошенники все чаще используют голосовые и видео-дипфейки для обмана граждан. Об этой тенденции рассказали в Росфинмониторинге. По словам специалистов, голос и изображение почти любого человека сейчас можно воспроизвести настолько качественно, что большинство людей не отличит подделку. При этом в России уже действуют меры против таких схем. Банки должны приостанавливать подозрительные операции. Кроме того, введена ответственность за передачу карт третьим лицам и ограничения по переводам с признаками дропов. По итогам прошлого года число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%. Нижний Новгород стал первым по росту цен на новостройки среди мегаполисов. Средняя цена одного квадратного метра в столице Приволжья в апреле составила 225,5 тысяч рублей, что на 2,5% больше мартовского показателя, подсчитали аналитики НДВ «Супермаркет недвижимости». По словам экспертов, лидерство Нижнего Новгорода связано с изменением структуры экспозиции и вымыванием наиболее дешевых квартир, что и привело к росту средней цены квадрата. На втором месте в списке Санкт-Петербург, третье у Ростова-на-Дону. В «Сапсанах» и «Ласточках» появится спутниковый интернет, сообщает официальный телеграм-канал РЖД. План внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах утвердили на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Специальное оборудование установят в 135 поездах, в том числе на рейсах из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Иваново и Минск. Отмечается, что широкополосный доступ в интернет будет в любой точке маршрута. Тестовые испытания продлятся до конца следующего года. В Нижнем Новгороде летом планируют открыть 13 пляжей и 7 зон отдыха у воды, которые будут работать ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Содержанием территории занимаются районные администрации, дирекция парков и скверов. Качество воды и почвы до начала сезона и еженедельно летом контролирует Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. В рамках подготовки к сезону пляжи очищают от мусора, устанавливают аншлаги, указатели, схемы границ участков, контейнеры и урны для мусора, биотуалеты и завозят песок. Для детей и не умеющих плавать выделяют участки акватории с глубиной не более 1-3 метров, которые дополнительно обозначают. Нижний Новгород примет финал чемпионата профессионала по IT и креативным индустриям. Он пройдет с 27 мая по 1 июня. Мероприятие объединит более 8 тысяч участников, конкурсантов, экспертов и представителей бизнеса. Соревнования организуют на базе Федерального технопарка профобразования по 12 компетенциям. Помимо основной программы запланировано состязание для молодых специалистов и международный этап с участием представителей дружественных государств. Победители получат денежные призы, льготы при поступлении в вузы и предложения о стажировках от ведущих работодателей. Развитие событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
0: Валюта.
2: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Нижегородские промышленные компании получили приоритетный доступ к цифровой платформе технологии, материалы и конструкции для продвижения своей продукции и поиска партнеров. Соответствующие соглашения подписали региональный Минпром и оператор ТМИК. Платформа предназначена для систематизации данных о свойствах материалов, производственных технологиях и конструкторских решениях. Использование ресурса позволяет предприятиям сократить сроки разработки новых изделий, оптимизировать производственные затраты и трансформировать разрозненные массивы данных в управляемый актив. Ранее база данных была наполнена преимущественно информацией о продукции атомной отрасли. Нижегородские компании, заинтересованные в размещении данных на платформе, могут получить консультации в региональном Минпроме. Нижегород

0: Пост и новостная платформа «Дзен» заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона. Документ подписали губернатор Глеб Никитин и управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников. Соглашение предполагает системное сотрудничество по информационному продвижению общественной и культурной деятельности Нижегородской области. Планируется, что «Дзен» будет поддерживать значимые мероприятия в регионе для привлечения широкого интереса к ним как со стороны местной, так и федеральной аудитории. В рамках взаимодействия стороны будут совместно участвовать в выработке подходов к информационному позиционированию познавательных и развлекательных мероприятий в сфере истории и культуры Нижегородской области для их популяризации, а также повышения туристического интереса. Губернатор Глеб Никитин отметил, что более тесное взаимодействие позволит сделать большой шаг в продвижении Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в развитии основных туристических брендов 100% настоящая Россия и столица закатов. В рамках совместной работы планируется также сделать акцент и на продвижении малых городов Нижегородской области – Арзамаса, Выкса, и других. Коммерческая башенная компания «Пилар» увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2500 объектов до конца года. Инвестиции в башенную инфраструктуру страны превысят 3,5 миллиарда рублей. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связи удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала прошлого года число сделок на размещение выросло более чем на 1300. Среди них обращения со стороны региональных операторов, компаний из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие. «Пилар» продолжит реализацию инвест-программы во втором полугодии, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномера или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
1: Водитель такси из Москвы Александр.
2: Возьмем тот же самый КИСАР, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблемы для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50, в Сочи, я знаю, что 30% легально, Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
1: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
3: Это относится к большим городам, и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
1: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
4: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии? Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная там машина новая, в которой можно зайти в такси. Я не беру, оклада. Это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас максимум забью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
5: Проверено практикой.
6: Добрый день. У нас в студии Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского. Елена, у меня есть радиорулик, и я точно понимаю свою целевую аудиторию. Но как выбрать радио, где моя реклама сработает? Где взять исследование аудитории радиостанций?
7: Начнем, наверное, с того, откуда берутся вообще эти показатели, кто занимается изучением целевой аудитории различных радиостанций. В России измерением медиапоказателей как на радио, так и на телевидении занимается компания «Медиаскоп». Это федеральное исследовательское агентство, которое предоставляет данные об аудитории различных радиостанций. В Нижнем Новгороде также аффилирована эта компания. В принципе, все радиохолдинги соглашаются с исследованиями именно этой компании. Поэтому данные об аудитории конкретной радиостанции именно в вашем городе вы можете взять на сайте «Медиаскопа». В разделе «Рейтинги» там вы выбираете свой город, и будет вам показан охват, ну, дневной охват. Конечно, этих показателей гораздо больше, в том числе и показатель Affinity, о котором мы раньше говорили, и много других показателей, которые будут интересны при планировании рекламной кампании. Однако здесь стоит, наверное, обратить внимание на то, что далеко не все радиостанции, которые сейчас есть в Нижнем Новгороде, вы можете найти в этих рейтингах, которые у компании «Медиаскоп» представлены на официальном сайте. Это значит, что компания, чьи радиостанции не входят в список, который вы найдете на сайте «Медиаскопа», по каким-то причинам не оплачивают участие в исследованиях компании «Медиаскоп». Ну, здесь можно задаться вопросом, почему они этого не делают. Например, многие радиохолдинги могут прийти и сказать, что они провели собственное исследование. Здесь, конечно же, стоит задаться вопросом, а почему? Может быть, они не доверяют официальным исследованиям «Медиаскопа»?
6: Мне принесли исследование. Угу. То есть на что я должен обращать внимание прежде всего?
7: Во-первых, вы должны обратить внимание на источник этого исследования. То есть действительно ли исследования проведены официальным способом, то есть компанией «Медиаскоп». Да, на это должно быть обязательное указание. Если же исследование проведено каким-то другим способом, вы должны задать себе, наверное, и тому, кто принес вам эти данные, а каким образом проводилось это исследование. И здесь не нужно, наверное, быть крутым социологом, чтобы понимать, что хорошее социологическое исследование, а, стоит больших денег, и, б, большого времени требует. Тогда почему же эти люди, допустим, пользуются официальными данными, которые проводит «Медиаскоп»? Возможно, они недовольны официальными позициями своих радиостанций в этом рейтинге?
6: Большое спасибо. С нами была Елена Дранишникова, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики ННГУ Лобачевского.
5: Проверено практикой на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
8: В Москве 18.28, студия Вероника Романова. Водитель и владелец аэролодки, перевернувшийся на Байкале, задержаны. Им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. Все произошло накануне. Аэролодка с туристической группой перевернулась на озере. Погибло 5 человек. Основной причиной трагедии в СКР назвали перегруз. В лодке было 17 человек, тогда как ее вместимость 12. На туристах, к тому же, не было спасательных жилетов. Также выяснилось, что водитель, управлявший лодкой, не имел на это прав, а владелец лодки, по данным следствия, не поставил судно на учет. Обвиняемые признали вину. В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете. Нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Это следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом. Аккумуляторы емкостью до 100 ватт в час можно беспрепятственно провозить на борту. Если батареи от 100 до 160, то их необходимо согласовывать с авиакомпанией. А пауэрбанки, емкость которых превышает 160 ватт в час и выше, к перевозке самолетами запрещены. Также провозить аккумуляторы в багаже категорически запрещено. Внешние аккумуляторы обязательно надо брать вручную кладь и хранить в доступном месте под контролем. Создание вакцины от нынешней Эболы займет 6-9 месяцев. Об этом пишет Guardian со ссылкой на заявление главы подразделения по научно-исследовательской работе Всемирной организации здравоохранения в Азии Морте. Сейчас существует только вакцина от штамма Заир, который, в частности, вызвал вспышку Эболы в Африке в 2014-2015 годах. Но сейчас Эболу вызвал уже другой штамм Бундибугио. Чтобы создать для него вакцину, потребуется почти год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 18.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. А мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung, производящей чипы, должна начаться уже завтра по плану профсоюза. Она продлится 18 дней, а главная претензия рабочих – в уровне надбавок. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. Как такое стало возможным? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ.
9: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
10: Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос Актеона Финансы. Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
9: Бизнес говорит.
13: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
14: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим 1/4, потом частями, 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается, соответственно, это сказывается и на нас. Это наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
13: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
15: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают, намного сложнее стало получать сделку. Это 8 из 10 в окружении строительных компаний. Точно так же в этом, к сожалению, варятся.
16: С чем связано это в строительной сфере?
15: Связано падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
13: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
17: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
10: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актион Финанс, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. А примерно 1/4 компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Работа предприятия по выпуску чипов фактически будет парализована. Samsung сейчас контролирует до 1/3 мирового производства чипов памяти. Эти компоненты стоят внутри почти каждого смартфона, ноутбука, сервера и дата-центра на планете, сообщает CNBC. Профсоюз и руководство Samsung Electronics не смогли согласовать всего одно условие. Главная претензия рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чип могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
18: целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится, и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае, потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень. А это скажется на росте цен, на увеличении срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
10: Аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. У правительства республики есть право приостанавливать забастовки на 30 дней, если они могут нанести серьезный урон национальной экономике. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
19: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
10: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 1993 году бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму, и моему коллеге Ивану Медведеву навеяло.
20: Навеяло. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
21: Реклама.
22: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
21: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Во время кризисов в некоторых странах использовались деньги из кожи. В Китае их использовали еще до появления бумажных купюр. А в Германии в период инфляции 1922-23 годов в ходу были деньги в виде каблуков и подметок. История денег на Business FM.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
25: Платформа Т-банка Атомайс разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drus. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой, спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. Норникель планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25% до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
10: «18:48 в Москве.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
10: Приветствую, Алексей.
1: Добрый вечер.
10: Предлагаю посмотреть, что с нефтью происходит сегодня. И, опять же, ситуация неоднозначная. Как будто бы не продолжается открытый конфликт, как будто бы истощаются запасы нефти в самих Соединенных Штатах. А, тем не менее, мы видим, что и цены-то меняются.
1: Ну, здесь пока не меняются вот эти ориентиры, триггеры, как их называют, для рынка нефти. Конечно, сейчас все следят за Персидским заливом, и Ормузский пролив откроется, не откроется, вот рынок теперь гадает. И, конечно, много информации в последнее время поступает, то, что все-таки потихонечку, видимо, Иран так ослабляет свое давление на вот те танкеры, которые хотят пройти через Ормуз. И вот Financial Times пишет о том, что Ормузский пролив в среду намерен именовать 3 супертанкера, которые везут нефть в страны Азии. И по данным издания, 2 танкера везут нефть из Ирака в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем 6 миллионов баррелей нефти. Ну, и пишет Financial Times о том, что вероятно, это самый крупный объем нефти, который пытается вывести через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что здесь, наверное, вот важно то, что фигурирует Южная Корея и танкер, который из Кувейта туда направляется, потому что с Китаем все понятно, это партнер Ирана, и вроде как Иран-то и не препятствовал прохождению танкеров в Китае. А вот Южная Корея далеко не партнер Ирана, и, соответственно, здесь рынок обратил, конечно, на это все внимание. Ну и плюс президент США Дональд Трамп вновь меняет свою риторику. Много он говорил в последнее время о том, что, возможно, придется снова атаковать Иран, но в очередной раз и накануне вечером, и сегодня, общаясь с журналистами, меняет свою риторику, говорит о том, что война с Ираном завершится очень быстро, и сделка с Тегераном вот-вот уже готова к подписанию. Но это в стиле Трампа. Рынок, как мы видим, никакого иммунитета против подобных заявлений не нашел, как и против тех заявлений, которые трактуют в пользу роста, и по-прежнему очень остро реагирует на заявление американского президента. Таким образом, 5% потери, $105 почти с половиной стоит баррель смеси Brent. Так что вот такая, в общем, реакция, она вполне закономерная для рынка последних месяцев. И, соответственно, как ее называют, вот эта сильнейшая волатильность, она на рынке сохранится. Трамп легко может поменять свое мнение и сделать это прямо сегодня, может, даже прямо сейчас поменяет цены на нефть, тогда развернуться в обратную сторону. В общем и целом, ситуация на рынке нефти, конечно, оказала определенное давление и на российский рынок акций, с учетом того, что сегодня снижаются активно бумаги нефтегазовых компаний, но не только, конечно, сегодня практически все наиболее ликвидные бумаги снижаются, но нефтегазовые компании продают, в том числе акции «Газпрома», которые потеряли около 2,5% ближе к закрытию. Но рынок, видимо, ждал какой-то конкретики по силе Сибири-2, пока, ну, было много сделано заявлений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в среду сказал, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири». Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, в свою очередь, говорил о том, что окончательные договоренности по проекту газопровода из России через Монголию в Китай уже на финише, ну, без конкретики, без каких-то окончательных уже точек, скажем так. И вот, видимо, на этом фоне акции «Газпрома» сегодня в лидерах снижения. Рынок, видимо, ждал что-то, чего-то большего. И еще, ну, нет информации пока по дивидендам «Газпрома» за прошлый год. Так что вот такие лидеры снижения. Ну, в целом, если посмотреть, то потери около 1% по индексу Московской биржи, закрытие 2637 пунктов.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
7: Band as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как девятишиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. Девятишиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах.
6: Срочные переводы на Бизнес FM.
26: Другим наука с Сергеем Корзуном.
27: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. А за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
6: Другим наука на Бизнес FM.
8: наизусть.
9: Зигмунд Фрейд.
11: Люди находят действительность неудовлетворительной и поэтому живут в мире фантазий, воображая себе исполнение своих желаний. Сильная личность воплощает эти желания в реальность. Слабая так и живет в своем мире, и ее фантазии становятся симптомами болезней.
9: Наизусть на Бизнес FM.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Атаку беспилотников отразили в промзоне Невиномыска. Повреждений нет. Пострадали двое сотрудников предприятия, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович в МАК-канале. В Ростове-на-Дону обломки беспилотника повредили верхние этажи 24-этажного дома в Первомайском районе. Дом еще не успели ввести в эксплуатацию, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадал один человек. По словам Слюсаря, это произошло днем в ходе отражения воздушной атаки. Президент США Дональд Трамп считает, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на семинаре совещания в Москве сообщил, что с 1 июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции через портал госуслуги. По его словам, нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Проблему дефицита медицинских кадров в Пензенской области планируется решить в течение ближайших 3-4 лет за счет целевого обучения. Об этом сообщил журналистам глава региона Олег Мельниченко. «У нас есть медицинский институт Пензенского госуниверситета. Мы пошли на специальный целевой набор. Сейчас у нас свыше 1000 человек учатся на целевом наборе», – отметил губернатор. По его словам, за последние 5 лет дефицит кадров в системе здравоохранения области сократился более чем в 2 раза – с 845 до около 300 вакансий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров КНР и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация становления многополярного мира. Также в совместном заявлении говорится о необходимости устранить первопричину украинского кризиса. Доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, заявил в Китае вице-премьер Александр Новак, но документы подписаны так и не были. На этом фоне акции «Газпрома» рухнули на 3,5%, утянув вниз весь фондовый рынок России. Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. А в целом российская армия сохраняет преимущество, о чем говорит такой отчет перед конгрессом. Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около 1,5 часа. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
15: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
14: Ранее в ходе публичной части переговоров Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий гегемонии. А Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении России и Китай подчеркнули, что считает необходимо устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Итоги визита российского президента мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Александр Зайцев.
10: Как этот визит можно охарактеризовать? Были подписаны множество соглашений, но, например, по силе Сибири соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
8: Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократную скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по силе Сибири-1. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии. Поэтому это сложный проект, и я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
10: Украинский вопрос, несомненно, поднимался, и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом позиции Китая, получается, остается неизменной?
8: Да. В принципе, формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Формулировки максимально обтекаемые. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения, но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на этом как-то сыграть. Путин приезжает в Пекин уже пятый раз после 22 года, и все эти формулировки были раньше. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировки. Еще исторически, со советских времен. Поэтому это важно, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений ко всем другим направлениям. Как для Пекина, так и для Москвы. Это сигнальная система. Свой-чужой. В данном случае свой.
10: Стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало. Визит готовился давно. Но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина?
8: Конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, а что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы. Контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вся эта риторика по поводу многополярного мира – это неотъемлемая часть этих отношений. Акцент на политическую часть сторонних наблюдателей, обывателя, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены России. Но это и не тот формат, в котором происходят подобные советы.
14: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп посещал Китай с 12 по 15 мая, где он также провел переговоры с Си Цзиньпином. А в чем основные отличия от визита Владимира Путина, рассуждает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
16: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было привезено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это то, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США-Китай-Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будущим, сотрудничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
14: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол», президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что у него получается хорошо ладить и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Переговоры между двумя лидерами он назвал хорошим событием. Затем он в шутку сказал, что церемония в честь его недавней поездки в Китай была более блестящей, чем в честь визита Владимира Путина. Однако агентство Bloomberg отметило, что торжества были практически идентичны, и почти единственным ожидаемым отличием были флаги российские вместо американского. А дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Разведывательное управление Минобороны США считает, что ударам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается и недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре наносят больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, считает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков. То, что мы это пока не ощущаем на своей жизни, вероятно, связано с тем, что у нас достаточно мощная экономика и достаточно мощный нефтегазовый сектор, который имеет высокую прочность. Но как только мы это заметим, вероятно, будет уже несколько поздно.
14: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по расценкам на топливо на внутреннем рынке, эффекта от ударов ВСУ также особо не наблюдается. Оптовые цены на топливо в России резко не растут, что говорит о достаточном предложении на рынке. Ранее были приняты все меры на уровне правительства, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
18: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. Предусматривается, во-первых, стабильное топливообеспечение, а с другой стороны, удерживание цен не выше уровня инфляции. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами и увеличением спроса со стороны аграрного сектора. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта, и это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимы для поддержки работоспособности предприятий. И, соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
14: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится, в том же отчете генерального инспектора Пентагона российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, как указывает Пентагон, благодаря западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории, заключает американское ведомство.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Британские ученые доказали. Огурец – самый популярный и распространенный овощ на планете. Стал продуктом года по версии британских ученых. Сегодня специалисты рекомендуют употреблять свежие огурцы ежедневно, ведь они ускоряют метаболизм и сами по себе низкокалорийны, что очень важно для худеющих. Кроме того, в огурце содержатся вещества, которые активно поглощаются.

0: Через связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Дом РФ проведет комплексную оценку цифровой зрелости нижегородских девелоперов по методике, согласованной Минстроем России. Правительство региона и Дом РФ заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жилищного строительства. Оценка цифровой зрелости позволит понять реальный уровень технологического развития девелоперов региона, предложить точечные решения для повышения их эффективности и поможет региональным застройщикам перейти на новый уровень управления проектами, отмечают эксперты. Здание усадьбы Рукавишникова на Большой Печерской, 21 в Нижнем Новгороде, выставили на торги. Деревянный особняк является частью архитектурного ансамбля в эклектичном стиле, построенного во второй половине 19 века. Его владельцем был промышленник Владимир Рукавишников, а позднее купцы Солины. Сейчас дом Рукавишникова находится в госсобственности, является объектом культурного наследия. Ранее в нем размещалась экспозиция историко-архитектурного музея-заповедника. Начальная цена чуть более 69 миллионов рублей. Одно из условий продажи – обязанность нового собственника использовать здание исключительно в соответствии с целевым назначением. Художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и воспитанию. Стартовало прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом. Выполнять рейсы будет сербская авиакомпания Air Serbia. Самолеты будут летать дважды в неделю, по вторникам и субботам. Пассажиры проведут в пути около 3 часов. Отмечается, что новый маршрут имеет большой потенциал для делового, туристического, культурного и паломнического направлений. Бесплатный беговой центр появится на Грибном канале рядом с городромом. Проект реализует в рамках программы Всероссийской Федерации Легкой Атлетики при финансовой поддержке автономной некоммерческой организации «Евразия», сообщил губернатор Глеб Никитин. В центре будет все, что нужно профессиональным бегунам и любителям. Раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, площадка для занятий с тренером. Также предусмотрены зоны отдыха, питания и восстановления. Рядом с центром организуют беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зону и пространство для отдыха. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Нижегородское отделение Союза писателей России планирует первым в стране присоединиться к федеральному проекту «Пушкинская карта». Для школьников и студентов будут доступны спецмастерские с писателями региона. Работать в рамках данного проекта Нижегородское отделение начнет с нового учебного года. Таким образом, у нижегородской молодежи появится больше вариантов использования «Пушкинской карты» для культурного обогащения. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается малооблачное небо и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 22, днем воздух прогреется до плюс 26, на небе будет все так же малооблачно.
1: Валюта.
3: На 21 мая Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Нижегородские промышленные компании получили приоритетный доступ к цифровой платформе технологии, материалы и конструкции для продвижения своей продукции и поиска партнеров. Соответствующие соглашения подписали региональный Минпром и оператор ТМИК. Платформа предназначена для систематизации данных о свойствах материалов, производственных технологиях и конструкторских решениях. Использование ресурса позволяет предприятиям сократить сроки разработки новых изделий, оптимизировать производственные затраты и трансформировать разрозненные массивы данных в управляемый актив. Ранее база данных была наполнена преимущественно информацией о продукции атомной отрасли. Нижегородские компании, заинтересованные в размещении данных на платформе, могут получить консультации в региональном Минпроме. В Нижегородской области новостная платформа «Дзен» заключили соглашение об информационном продвижении общественной и культурной деятельности региона. Документ подписали губернатор Глеб Никитин и управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников. Соглашение предполагает системное сотрудничество по информационному продвижению общественной и культурной деятельности Нижегородской области. Планируется, что «Дзен» будет поддерживать значимые мероприятия в регионе для привлечения широкого интереса к ним как со стороны местной, так и федеральной аудитории. В рамках взаимодействия стороны будут совместно участвовать в выработке подходов к информационному позиционированию познавательности познавательных и развлекательных мероприятий в сфере истории и культуры Нижегородской области для их популяризации, а также

0: повышения туристического интереса. Губернатор Глеб Никитин отметил, что более тесное взаимодействие позволит сделать большой шаг в продвижении Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в развитии основных туристических брендов 100% настоящая Россия и столица закатов. В рамках совместной работы планируется также сделать акцент и на продвижении малых городов Нижегородской области – Арзамаса, Выкса-Градца и других. Коммерческая башенная компания «Пилар» увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2,5 тысячи объектов до конца года. Инвестиции в башенную инфраструктуру страны превысят 3,5 миллиарда рублей. Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связи удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала прошлого года число сделок на размещение выросло более чем на 1300. Среди них обращения со стороны региональных операторов, компаний из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие. «Пилар» продолжит реализацию инвест-программы во втором полугодии, делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
1: Водитель такси из Москвы Александр.
2: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50, в Сочи, я знаю, что процентов 30 легально, Яндекс подключает, процентов 70 таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
1: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
3: Это относится к большим городам, и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
1: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
4: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси, не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
5: Проверено практикой.
0: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров. Кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей. А в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказания, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем, но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как к коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками, общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
5: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Как все начиналось? В 1891 году в Чикаго объявился некто Уильям Ригли, молодой человек, страстно желавший разбогатеть. Сперва он продавал мыло, нагрузку которому вручал пакетик с разрыхлителем для теста. Но вскоре Ригли заметил, что пекарский порошок пользуется куда большим спросом, чем основной товар. Тогда Ригли стал продавать уже разрыхлитель, а в качестве бонуса к нему дарил жевательную резинку. Этот товар для Америки конца 19 века был настоящей экзотикой. Неудивительно, что из всех пекарских порошков хозяйки выбирали именно тот, которым торговал Ригли. Тогда предприниматель решил в очередной раз переориентировать свой бизнес, наладив производство жвачки. Той самой Риглис Спермент, который ныне уже считается мировой классикой. Как все начиналось на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. В аэропорту Геленджика и подмосковного Жуковского сняты временные ограничения на полеты, введенные для их безопасности, сообщает Росавиация. Польша и Эстония потребовали от Украины не допускать залетов беспилотников и тщательнее выбирать цели, чтобы не создавать угрозы безопасности странам НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Министр нацобороны Эстонии Ханна Певкур по дипломатическим каналам также донес до Киева позицию о необходимости принятия всех мер для предотвращения попадания беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Химкинский городской суд Московской области приговорил к срокам от 10 до 17 лет колонии 4 фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у военнослужащих и участника спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в суде. Соединенные Штаты выдвинули обвинение против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает агентство Рейтер со ссылки на чиновника американской администрации. Агентство не приводит подробности обвинения, однако в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Штаты могут выдвинуть обвинение Кастро из-за инцидента с двумя сбитыми в 1996 году американскими самолетами. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации, основанной кубинскими иммигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента 4 члена экипажа погибли. Большое количество китайских граждан приезжает учиться в Россию. Студенческий обмен между странами очень активный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами на фоне политики Центробанка по охлаждению экономики России. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой более чем для половины компаний ИП. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, есть ли у них такие проблемы. Завтра стартует крупнейшая забастовка рабочей компании Samsung Electronics, производящей чипы. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидается, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников. Samsung сейчас контролирует до трети мирового производства чипов памяти. Чего требуют рабочие и как забастовка может повлиять на мировой рынок электроники? И Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Такое соглашение президент США заключил с федеральным правительством. Документ подписал генпрокурор Бланш. Он распространяется также на членов семьи Трампа. Зачем им налоговая индульгенция и насколько она законна? Подробности на Business FM. Бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% компаний и индивидуальных предпринимателей. Причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут и ведомости со ссылкой на опрос Актион Финансы. Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
0: «Бизнес говорит».
3: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
4: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части на 1.5 месяца. Мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается с ответом. соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, они меньше покупают.
3: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
5: И не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Это 8 из 10 в окружении строительных компаний. Точно так же в этом, к сожалению, варятся.
6: С чем связано это в строительной сфере?
5: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
3: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
7: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
2: Компания все чаще ищет альтернативные источники финансирования. В вопросе, проведенном «Актион финансы», 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. Примерно 1/4 компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Крупнейшая забастовка рабочих компании Samsung Electronics, производящей чипы, должна начаться уже завтра. По плану профсоюза она продлится 18 дней. Ожидает, что в забастовке примут участие 48 тысяч сотрудников работ предприятий. По выпуску чипов фактически будет парализовано. Samsung сейчас контролирует до 1/3 мирового производства чипов памяти. Эти компоненты стоят почти внутри каждого смартфона, ноутбука, сервера и дата-центра на планете, сообщает CNBC. Профсоюз и руководство Samsung Electronics не смогли согласовать всего одно условие. Главная претензия рабочих была в уровне надбавок. Сейчас из-за этого цены на чипы могут взлететь еще больше, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко.
8: В целом это, конечно, окажет на мировой рынок микроэлектроники и электроники очень существенное воздействие. Если забастовка действительно произойдет, дальше ветвление возможно, это насколько длительной она будет, потому что одно дело, если она состоится, и стороны быстро придут к какому-то решению, которое устроит обе стороны, а другое дело, если она будет продолжаться долго. Результаты будут, безусловно, разными. В любом случае, потеря производства какого-то значимого объема, измеряющегося в десятках процентов, в ситуации, когда память практически и без того полностью востребована, все возможные объемы производства выкуплены на год вперед. Мы и так находимся в ситуации дефицита чипов памяти и постоянного роста их цены. И тут еще, если пропадет несколько десятков процентов объема производства, можно смело прогнозировать дальнейший рост цен и ужесточение дефицита чипов памяти. Учитывая, что память применяется практически везде, то есть трудно представить все изделия электроники, в которых не нужны микросхемы памяти, особенно она применяется в системах искусственного интеллекта, в бурном развитии которых состязаются не только США и Китай, но также и другие страны, претендующие на какую-то технологическую развитость, то, конечно, это по всем ударит прежде всего финансово. Когда нет возможности приобрести чипы, будут останавливаться какие-то другие производства. Это скажется на объемах выпуска серверов и плат GPU и так далее. То есть везде, где память существенный объем составляет, все вот эти изделия электроники могут стать дефицитными, может уменьшиться конкурентный уровень. А это скажется на росте цен, на увеличении срока поставок. В общем, очень неприятно звучит для всего рынка.
2: Алексей Бойко, Inforum Analytics. Планируемая забастовка работников Samsung может привести к невообразимым последствиям и, вероятнее всего, потребует вмешательства властей. Об этом заявил министр торговли Южной Кореи. Ну и вот по последним данным, профсоюз Samsung Electronics отложил запланированную всеобщую забастовку после достижения предварительного соглашения с руководством компании на переговорах прямо перед началом протеста. Об этом сообщает агентство Ренхаб. Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
9: Трамп. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
2: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президента в 2015 году. А в какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он, цитата, «христианин». Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемот с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является и президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийских колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
0: Навеяло.
10: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
0: Реклама.
11: Где работает крупный бизнес? В Яндекс.360. Это сервисы для коммуникации и совместной работы, с которыми ваши данные под защитой. Реклама. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. 0+.
12: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Xlantics ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: Exceed Xlantics ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Платформа Т-банка Атомайс разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drus. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Прайвет. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов, общей вместительностью более 1500 апартаментов, площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой, спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. Норникель планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25%, до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:48 в Москве вы слушаете Business FM. Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет мер против кибермошенничества, если в ней смысл. Мнение управляющего РТМ-групп, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
16: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
18: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
16: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
2: Евгений Царев, управляющий РТМ-групп. Обслуживает вице-премьера Григоренко. В законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать плату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений выросла с 3000 до 70 тысяч рублей.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
19: Добрый вечер.
2: Ну что ж, рынок российский фондовый сегодня просел практически на процент по индексу Мосбиржи. Ну, впереди, как обычно, «Газпром». Правда, теперь он был лидером падения на 3,5%, утянув за собой, в общем-то, и весь фондовый рынок. Надо сказать, что и нефть, и газ сегодня на очередных заявлениях Трампа снова падают. Тем более, Трамп теперь может говорить еще больше всего интересного. Он получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок, причем не только сам, но и вся его семья.
19: Ну, действительно, может быть, и будет больше говорить, хотя и так достаточно, мне кажется, для рынка. И рынок очень много слышит заявлений со стороны президента США. Ну, что касается наших внутренних дел, то, может быть, еще и помимо падения цен на углеводороды, рынок ждал чего-то большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику в плане «Сила Сибири-2» вот этого газопровода. Хотя, ну, в общем и целом, результаты неплохие на самом деле. И пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал о том, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2». Хотя добавил, что нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. Ну и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что для окончательной договоренности по проекту «Силы Сибири-2» уже на финише идет доработка контрактов. Ну, может быть, рынок здесь хотел, ну, прям вот что-то такого вот более интересного услышать. Может быть, действительно больше конкретики. Ну, акции «Газпрома», да, лидеры падения вечером снижаются на 2,3%. В целом, вечер рынок показывает вечером, ну, те же результаты, что и в основную торговую сессию, потери около 0,9%. Ну, что касается цен на нефть, остаются они вот под влиянием президента США, по-другому быть не может, от его решений многое зависит, прежде всего ситуация на Ближнем Востоке, и заявления-то неоднозначные на самом деле. Президент США сказал, что считает, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, это по мнению Трампа, но он сказал, что или мы добьемся сделки, или мы сделаем что-то гадкое, будем надеяться, последнего не случится. Ну, вот интересное заявление. Ну, рынок решил прислушаться в очередной раз к президенту США. Потери около 6%. В Лондоне, во всяком случае, смесь Brent опустилась в район $104.5 за баррель.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
22: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
23: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 20 мая и 11 июня на сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина, режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Валюты. Валюты. Мозамбикский метикал был введен в обращение в уже независимой республике в 1980-м, заменив собой эскудо португальских колоний. Некоторое время считался самой дешевой валютой мира, когда в результате гиперинфляции обесценился до уровня 24,5 тысячи метикалов за доллар. После деноминации дешевле американской валюты в несколько десятков раз. Валюты на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
24: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос – Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощи команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально. И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
21: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Годовая инфляция в России с 13 по 18 мая зафиксирована на уровне 5,36%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, передает ТАСС. На предыдущей неделе показатель был равен 5,47%. С 13 по 18 мая цены снизились на 0,02%. Принудительная эвакуация объявлена в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Распоряжение опубликовано в соцсетях. Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, чем прежде, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Росводресурсы используют искусственный интеллект для разработки моделей мониторинга водохранилищ, которые в будущем могут начать управлять нейросетью, заявила замруководителя ведомства Татьяна Бокова на 10-м Всероссийском водном конгрессе. Москва-Сити построит еще один небоскреб. Его высота будет 248,6 метра, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Фасады комплекса будут выполнены в оригинальной волнообразной пластике, остекленение стилизовано под японское оригами. Точкой притяжения на верхних этажах башни станет панорамный ресторан с прозрачной кровлей и террасой. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров КНР и Россия подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира. Также в совместном заявлении говорится о необходимости устранить первопричину украинского кризиса. Доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, заявил в Китае вице-премьер Александр Новак, но документы подписаны так и не были. На этом фоне акции «Газпрома» рухнули на 3,5%, утянув вниз весь фондовый рынок России. И дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китае. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
3: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
2: Ранее в ходе публичной части переговоров Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий гегемонии. А Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении России и Китай подчеркнули, что считает необходимо устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири-2» находится на финальной стадии, но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Итоги визита российского президента мы обсудили с политологом Георгием Буфтом, с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев.
4: Как этот визит можно охарактеризовать? Были подписаны множество соглашений, но, например, по «Силе Сибири» соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
5: Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократно скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по «Силе Сибири-1». Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии. Поэтому это сложный проект. И я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
4: Украинский вопрос не

0: легкового транспорта, и это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимы для поддержки работоспособности предприятий. И, соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
1: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в том же отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, как указывает Пентагон, благодаря западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории, заключает американское ведомство.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологии, которые сделали такие звонки на порядки дешевле. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России просит арбитражный суд Москвы обратить к немедленному исполнению решения о взыскании по его иску порядка 200 миллиардов евро с бельгийской Ираклирбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заявление поступило в суд 19 мая, следует из материалов дела, но пока не рассмотрено. Саудовская Аравия в марте сократила добычу нефти на 36% относительно предыдущего месяца, экспорт на 31,6%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative. Объем экспортных поставок составил 4 974 тысячи баррелей в сутки по сравнению с 7 276 миллионами баррелей в сутки в феврале. Относительно марта 2025 года он уменьшился на 13,6%. Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 6 967 миллионам баррелей в сутки против 10 882 тысяч баррелей в сутки в феврале. Россия вошла в топ-3 импортеров китайского пива. Так, Москва в апреле приобрела его у Пекина на сумму в 4 миллиона 400 тысяч долларов. Благодаря этому Россия стала третьим крупнейшим покупателем китайского пива, хотя еще месяц назад была на 4-м месте, следует из таможенной статистики Китая. Россия отобрала третью строчку в Арабских Эмиратах. Россия установила новый рекорд по числу своих туристов в Японии. Так, в апреле страну восходящего солнца посетили почти 26 тысяч россиян, что стало новым рекордом для этого месяца. Прошлый был установлен в 2025 году свыше 23 тысяч человек, сообщают местные власти. Всего за первые 4 месяца в Японии побывало 67 тысяч человек. Это на 27,4% больше, чем за тот же период 2025 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: Москве сейчас плюс 28, ясно, ночью плюс 19 градусов, завтра днем до 31, но будет ясно, осадки уже не ожидаются, хотя раньше прогнозировались небольшие дожди на четверг, в пятницу небольшие дожди.

0: И возможная температура понизится до 29, а вот в субботу-воскресенье будет еще прохладнее, 21-22, облачно с прояснениями и не исключены небольшие осадки. В 20:17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа и заключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
1: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
2: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
1: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
3: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
4: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
3: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
4: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
3: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
4: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
3: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
1: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
5: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
1: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
6: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
4: В этом году планируются такие тарифы?
6: Скорее всего, да.
1: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Школьники здесь с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом. Говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Люстров.
7: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
8: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов? курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
7: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве подавляющем, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенная педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
8: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
7: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом, и, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
0: Константин Люстров, учитель информатики Московской школы номер 57. Нововведение коснется углубленного уровня обучения, которое пока реализуется не во всех школах, а значит, затронет примерно половину преподавателей, считают учителя. О том, готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Гиагинской Республики Адыгея, а также учитель года 2025 Сергей Коцур.
9: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
8: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алисы или не только на них?
9: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель, конкретно нейросеть, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крутые игроки на этом рынке в сфере этичного образования.
0: Сергей Коцур, учитель года 2025. В федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статью об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся неинфекционными заболеваниями. Исследователи проанализировали динамику ожирения среди жителей 200 стран с 1980 по 2024 годы и пришли к выводу, людей с ожирением становится больше везде. Но все-таки в странах с высоким уровнем доходов этот рост выходит на плато, а вот в странах со средним и низким, наоборот, скорость нарастает. Почему так происходит, как связан доход со здоровым питанием, объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
10: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкая булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону, лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты человеку с низким доходом. Эти продукты доступны в качестве побаловать себя, но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент. Но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
0: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, а Китай на 151.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Эстония, выступая в роли провокатора, пытается втянуть более крупные страны НАТО в конфликт с Россией. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Центробанк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Евроклир действиями и заявлениями ЕС по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Евроклир на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Судоводитель и владелец лодки, которая перевернулась на Байкале, задержаны в Бурятии, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. Отмечается, что им предъявлено обвинение по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также об оказании небезопасных услуг. По версии следствия, 19 мая в Бурятии при оказании туристических услуг на Байкале перевернулась аэролодка, в результате чего без спасательных жилетов в воде оказались 17 человек, хотя вместимость судна допускала не более 12. Отмечается, что в результате погибли 5 человек. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 20:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами на фоне политики Центробанка по охлаждению экономики. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой более чем для половины компаний и ИП. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, есть ли у них такие проблемы и с чем они связаны. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу. Там создают проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Такое соглашение президент США заключил с федеральным правительством. Документ подписал его генпрокурора Бланш. Он распространяется также на членов семьи Трампа. Зачем им налоговая индульгенция и насколько она законна? Подробности на Business FM.
11: Это Реклама.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемикен». Более подробная информация на сайте а7.ру. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяет ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов, Валерий Убадоев продолжит.
14: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
15: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
14: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
16: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
14: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Бизнес в России все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% российских компаний, индивидуальных предпринимателей, причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут и в ведомости со ссылкой на опрос «Актион Финансы». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
11: «Бизнес говорит».
1: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
17: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается с... Соответственно, это сказывается и на нас. Это на наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, они меньше покупают.
1: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангар Строй Инжиниринг», которая занимается строительством промышленных зданий из металла.
18: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают. Намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
19: С чем связано это в строительной сфере?
18: Связано с падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили. 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
1: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компаний «Русит».
20: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
0: Компании все чаще ищут альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном «Актион Финансы», 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. Примерно четверти компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
2: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
0: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон Пабло Эскобар завез этих животных в страну, а после его смерти в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарки по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму моему коллеге Ивану Медведеву.
21: Навеяло. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
22: Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
11: Валюты на Бизнес FM. Музейные ценности.
22: Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15.
3: Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Платформа Т-банка АТМАЙС разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drews. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. Норникель планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25% до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «20:49 в Москве. Вы слушаете Business FM.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
23: Добрый вечер. Падение на российском рынке акций по итогам среды. Снижение индекса Московской биржи в основную торговую сессию составило около 0,9%, 2640 пунктов на закрытии. Вечером даже немножко ухудшилась ситуация. Лидерами падения выступили акции «Газпрома», потеряли около 3,5%. Но здесь, видимо, рынок ждал чего-то большего в плане договоренности по проекту «Сила Сибири-2», видимо, не дождался. Хотя пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. А заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише. Идет подготовка контрактов. Но, видимо, рынку показалось этого мало. И, как мы видим, потери, достаточно заметные потери по акциям «Газпрома». Не впечатлили рынок и данные по инфляции. Я бы даже сказал, по дефляции от Росстата. Причем, если брать недельные показатели, то за последние 3 недели дефляцию уже 2 недели мы наблюдаем, но, как мы видим, рынок на это не отреагировал. Но я напомню эти данные. С 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%. За неделю предыдущей отчетной была все-таки инфляция 0,07%, а еще неделя ранее была дефляция 0,02%. Таким образом, можно сказать, такая аномальная дефляция в мае. Все-таки в основном дефляцию в российской экономике мы привыкли наблюдать в августе, в сентябре, Но вот теперь уже майская дефляция. Мы наблюдаем ее, и, соответственно, если рассматривать годовые темпы роста, то на 18 мая, ну, если годовую инфляцию рассчитывать еженедельно, это 5,47%. То есть получается, что годовая инфляция опустилась ниже прогноза, верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года. 5,5%. И вроде как бы рынок должен задуматься, а не пора ли порезче снижать ставку Банком России? Но до заседания еще далеко, еще целый месяц, 19 июня состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке, но, видимо, все-таки рынок будет об этом задумываться уже ближе к заседанию. Так что хорошие данные по инфляции. Но, может быть, они найдут отражение уже в основную торговую сессию четверга. Рубль скорректировался, причем достаточно заметно скорректировался. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 46 копеек, но здесь потери рубля или рост юаня составил 11 копеек, хотя в течение дня юань падал, причем падал до минимальных значений января 2023 года, 10 рублей 29 копеек, но потом мы видим, что китайская валюта оттолкнулась от этого минимального значения. Доллар, кстати, падал в район 70,5 на международном валютном рынке. Тоже отскочил в район 71 рубля 50 копеек. И похожая ситуация по однодневному фьючерсному контракту в районе 71,5 рубля торгуется американская валюта. Но стоит заметить, что это пока техническая коррекция, как ее называют на рынке. Многие отмечали, участники торгов, то, что рубль сильно перегрет, сильно перекуплен, и неплохо было бы как минимум консолидацию нарисовать. Но пока мы видим вот такое небольшое коррекционное движение. Небольшое не в рамках одного дня, а небольшое по сравнению с тем ростом рубля, который наблюдался в последнее время. Ну, видимо, здесь еще и определенную роль сыграли цены на нефть, которые усилили снижение вечером в среду. Смесь Brent откатилась ниже $105 за баррель. Но отчасти это реакция на очередные заявления президента США Дональда Трампа. Сказал он, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Но при этом, как обычно, добавил, что или мы добьемся сделки, или мы сделаем что-то гадкое. Будем надеяться, последнего не случится, сказал президент США.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги.
25: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
24: История денег на Business FM.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
27: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из 10. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. А вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани 58% и 65% соответственно. В Москве все получше, 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
26: Недвижимость на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
26: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за этот год освободила около 80 населенных пунктов. Из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Принудительная эвакуация объявлена в нескольких населенных пунктах Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Распоряжение опубликовано в соцсетях. Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, чем прежде, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов на семинаре совещаний в Москве сообщил, что с 1 июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции через портал госуслуги. По его словам, нововведение позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Легковой автомобиль загорелся и взорвался в центре Нью-Йорка, недалеко от знаменитой статуи быка на Уолл-стрит, сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении видео. Инцидент произошел во вторник в час пик. В пожарной службе города и здании подтвердили, что ее сотрудники выезжали на вызов и что на тушение ушло около полутора часов. Сообщения о подозрительном характере взрыва не было, но возгорание остается предметом расследования, пишет газета. Несмотря на мощный огненный взрыв, никто из многочисленных прохожих не пострадал, отмечается в публикации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панталеев. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров КНР и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира. Также в совместном заявлении говорится о необходимости устранить первопричину украинского конфликта. Доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии, заявил в Китае вице-премьер Александр Новак, но документы подписаны так и не были. На этом фоне акции «Газпрома» рухнули на 3,5%, утянув вниз весь фондовый рынок России. Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встрече с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
12: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, но по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, еще насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: Ранее в ходе публичной части переговоров Си Цзиньпин отметил, что Пекин и Москва должны решительно противостоять любым признакам возрождения милитаризма. Председатель КНР предупредил об опасности односторонних действий гегемонии. А Си также призвал к прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в совместном заявлении России и Китай подчеркнули, что считает необходимо устранить первопричину украинского кризиса. Вице-премьер Александр Новак заявил, что доработка контрактов на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии. Но в присутствии Путина и Си документы по проекту подписаны не были. Итоги визита российского президента мы обсудили с политологом Георгием Буфтом. С ним беседовал мой коллега Александр Зайцев.
13: Как этот визит можно охарактеризовать? Были подписаны множество соглашений, но, например, по силе Сибири соглашение вроде бы уже почти готово, но так и не подписали его лидеры двух стран.
14: Пекин требует фактически внутрироссийских цен на газ и многократно скидку по отношению к цене, по которой газ поставляется по силе Сибири-1. Очевидно, что Пекин, может быть, не очень хочет увеличивать российскую долю, поскольку не хочет попадать в зависимость от одного поставщика. И при этом Пекин сам наращивает собственное производство энергии. Поэтому это сложный проект, и я, честно говоря, несмотря на все бодрые заявления, не очень уверен, что он будет подписан на тех условиях, которые бы были максимально выгодны Москве. Вероятно, придется в чем-то уступить. Ну, посмотрим.
13: Украинский вопрос, несомненно, поднимался, и в том числе во время неформального общения Путина и Си. Публично до этого еще отмечалось, что первопричины должны быть устранены. В целом позиции Китая, получается, остаются неизменной.
14: Да, в принципе, формулировки, которые вошли в итоговое заявление, в том числе и по Украине, фактически повторяют все то, что говорилось ранее. Формулировки максимально обтекаемые. В кулуарах могли обсуждаться более субстантивные вещи, в том числе касающиеся поставок товаров двойного назначения. Но, разумеется, ни Си, ни Путин не скажут об этом подробно, чтобы не давать повода врагам на этом как-то сыграть. Путин приезжает в Пекин уже пятый раз после 22 года, и все эти формулировки были раньше. И мы, и китайцы традиционно придают большое значение идеологии и формулировкам, еще исторически, с советских времен. Поэтому это важно, чтобы выстраивать определенный тонус и тональность отношений ко всем другим направлениям. Как для Пекина, так и для Москвы. Это сигнальная система. Свой-чужой. В данном случае свой.
13: Стоит ли внимательно смотреть на то, что визит Путина состоялся практически вслед за Трампом? Конечно, и в Москве говорили буквально перед поездкой, что это просто так совпало, визит готовился давно, но многие же на это обращают внимание. Можно ли говорить, что визит Путина был призван подтвердить наличие крепких отношений Москвы и Пекина?
1: Конечно, и я думаю, что они обсуждали то, о чем Си говорил с Трампом, а что-то и не обсуждали, потому что с Америкой отношения у Китая гораздо более коммерциализированы. Контракты, проекты и минимум всяких политических, идеологических декораций. С Россией строится по-другому структура отношений, и здесь и идеология, и вся эта риторика по поводу многополярного мира – это неотъемлемая часть этих отношений. Акцент на политическую часть сторонних наблюдателей, обывателя, может, и не удовлетворил в полной мере. Они, может, хотели бы увидеть снижение утилизационного сбора, чтобы китайские машины не стоили три цены России. Но это не тот формат, в котором происходят подобные саммиты.
0: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп посещал Китай с 12 по 15 мая, где он также провел переговоры с Си Цзиньпином. А в чем основные отличия от визита Владимира Путина, рассуждает эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Визит Владимира Путина в Китай неизбежно сравнивают с визитом Дональда Трампа в Китай, который состоялся буквально несколько дней назад. Но на самом деле эта оптика, конечно, ошибочная. Дело в том, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину некую перезагрузку отношений, некую большую сделку, для чего было привезено значительное количество бизнесменов и, соответственно, бизнес-предложений. Визит Владимира Путина кардинально отличался от этого тем, что ему не нужно было перезагружать эти отношения. Отношения находятся на стабильно высоком уровне, и это то, что на дипломатическом жаргоне именуется буквально сверкой часов. Стороны понимают, что они друг от друга ждут. Очевидно, они обсудили как раз переговоры Китайской Народной Республики с Соединенными Штатами Америки, что очень важно вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, который в значительной степени определяет политику 21 века. Если говорить о конкретике, то здесь пока, конечно, не подписано соглашение о строительстве силы Сибири-2. Пока, опять же, говорится о понимании, но понимание — это, что называется, не контракт, не договор. Я думаю, что этот визит Владимира Путина можно назвать будничным, но именно потому, что отношения России и Китая уже находятся на высоком уровне, и необходимости в каких-то прорывах каждый раз нет. Владимир Путин часто бывает в Китае, часто общается с Си Цзиньпином, и поэтому этот визит можно назвать, что называется, будничным и даже проходным, но это, повторюсь, хорошая характеристика в условиях уже достигнутого высокого уровня отношений.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что у него получается хорошо ладить и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Переговоры между двумя лидерами он назвал хорошим событием. Затем он в шутку сказал, что церемония в честь его недавней поездки в Китай была более блестящей, чем в честь визита Владимира Путина. Однако агентство Bloomberg отметило, что торжества были практически идентичны, и почти единственным ожидаемым отличием были флаги российские вместо американского. А дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. А разведывательное управление Минобороны США считает, что ударам ВСУ не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, впрочем, что расстояние ударов увеличивается и недавно достигло 1750 километров. Пока удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре наносят больше пиар-эффект, чем наносят существенно. Но ущерб, считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков с дрона. То, что мы это пока не ощущаем на своей жизни, вероятно, связано с тем, что у нас достаточно мощная экономика и достаточно мощный нефтегазовый сектор, который имеет высокую прочность. Но как только мы это заметим, вероятно, будет уже несколько поздно.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по расценкам на топливо на внутреннем рынке, эффекта от ударов ССУ также особо не наблюдается. Оптовые цены на топливо в России резко не растут, что говорит о достаточном предложении на рынке. Ранее были приняты все меры на уровне правительства, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
11: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ предусматривается, во-первых, стабильное топливообеспечение, а с другой стороны, удерживание цен не выше уровня инфляции. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами и увеличением спроса со стороны аграрного сектора. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта, и это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах, которые необходимы для поддержки работоспособности предприятий. И, соответственно, тоже временно сокращает предложение на рынке.
0: Тамара Сафонова.

0: Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфеспия. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфеспий подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Абликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 25, малооблачно, ночью плюс 19, завтра днем до 30 градусов, солнечно. В пятницу такая же температура, но уже возможны небольшие осадки. В Москве, вы слушаете Business FM. Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито в Москве.

0: Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие входные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
1: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
2: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
1: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
3: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
4: Насколько активно? Два раза чаще, чем в марте, например, беспокоит по поводу бойлера?
3: Нет, если взять, например, март и апрель, раза в четыре активнее.
4: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
3: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
4: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
3: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
1: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
5: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
1: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
6: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
4: Так, в этом году планируются такие тарифы?
6: Скорее всего, да.
1: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Школьники с 1 сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Такое обновление школьной программы анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема, как экспериментальное направление, была включена во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике. Как сказал министр, профиль оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с ближайшего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Мы поговорили с учителями информатики о том, что собой будет представлять обучение. Суть не в том, чтобы научить пользоваться нейросетями, с этим дети и так отлично справляются сами, а объяснить, как они работают под капотом, говорит учитель информатики Московской школы номер 57 Константин Листров.
7: Предмет – это не то, как пользоваться искусственным интеллектом, а как он работает, как он создается, на чем основано то, что мы как пользователи видим, все эти умные помощники, ассистенты и так далее и тому подобное.
8: Если учитель информатики сам не работал с нейросетями, мало ли вот так случилось, может ли он вести такой профиль искусственного интеллекта после кратких курсов, или это, грубо выражаясь, будет какая-то профанация?
7: Профанации никакой не будет. Педагоги вообще обучаемы в большинстве. Подавляющим, особенно молодые педагоги, особенно педагоги информатики, изначально следят за технологиями априори. Даже если там учитель с какими-то аспектами не знаком, это не страшно. Есть, во-первых, и курсы, во-вторых, интернет дает огромные возможности для самообразования. Как раз летом можно будет почитать, посмотреть, попробовать, и потом в процессе учебного года тоже вместе со школьниками двигаться вперед. Это тоже распространенная педагогическая практика, но что-то появилось, ну давайте вместе изучать.
8: Считаю, что только это коснется учеников средних и старших классов. Почему о младшеклассниках забыли? Все-таки, мне кажется, им тоже было бы интересно искусственный интеллект потихонечку начинать изучать.
7: Младшие школьники уже сами умеют пользоваться искусственным интеллектом. И, к сожалению, это происходит порой даже больше, чем надо. Рассказывать им, как он работает, наверное, рановато, потому что все основные теоретические моменты, которые лежат в фундаменте работы искусственного интеллекта, они достаточно сложны.
0: Константин Люстров, учитель информатики Московской школы номер 57. А как готовы ли педагоги к новому предмету, говорит учитель информатики школы номер 3 станицы Геогинской, Республика Адыгея, также учитель года 2025 Сергей Коцур.
9: За последние несколько лет школьный курс информатики несколько раз изменялся. Сами учителя проходят постоянно курс повышения подготовки, в том числе по искусственному интеллекту. Я едва ли не каждый год участвую в курсах от МФТИ. Он называется «Быстрый старт в искусственный интеллект». Этот курс рассчитан не только для учителей информатики, но, в принципе, для всех педагогов и отдельно на более углубленном уровне для учителей информатики, чтобы более предметно говорить об этом.
8: Обучать школьников планируется на нейросетях GigaChat и Алисы или не только на них?
9: Когда мы говорим про искусственный интеллект, то не столь важна модель конкретной нейросети, скорее важно говорить о самой технологии, о ее использовании, об этичном использовании искусственного интеллекта. А если более предметно, то, наверное, да, скорее всего, это будет GigaChat и Алиса, как наиболее крупные игроки на этом рынке в сфере отечественного образования.
0: Сергей Коцур, учитель года 2025. На федеральный перечень учебников уже включены первые школьные учебники по искусственному интеллекту. Это введение в искусственный интеллект для 5-9 классов. В богатых странах эпидемия ожирения замедляется, а в небогатых ускоряется. Статья об этом в авторитетном журнале Nature опубликовал международный исследовательский консорциум, занимающийся не инфекционными, а заболеваниями. Почему так происходит, объясняет врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
10: Это касается не только стран бедных, это касается людей с ограниченным доходом везде практически. Проще набирают вес и не за счет фастфуда и сладких газировок, потому что нынешний фастфуд не очень дешевый. При низком доходе люди в основном питаются для того, чтобы было насыщение. В основном идут углеводистые крупы, хлеб, макаронные изделия. Они достаточно все дешевые. Как правило, любят еще, если побаловать, то это обязательно сладкое. Булка или конфетки. В рационе получается у людей с ограниченным доходом овощи, фрукты только по сезону. Лето-осень, когда они стоят не очень дорого, потому что, например, взять ту же Москву, мы все с вами ходим в магазины, мы видим, сколько стоят зимние овощи и фрукты. Человеку с низким доходом эти продукты доступны в качестве побаловать себя. Но побаловать себя огурцом, допустим, это менее вкусно, чем побаловать себя какой-нибудь конфеткой. Это первый момент, но заниматься фитнесом, речь-то не идет о хождении в зал. Заниматься фитнесом можно и дома совершенно спокойно. Другое дело, что люди с низким доходом фитнесом, даже домашним, занимаются реже. Поэтому у нас распространение ожирения по России касается глубинки не очень больших городов, где доход у населения не очень высокий, потому что если мы возьмем мегаполисы, если мы выйдем на улицу, мы увидим, что в эпидемии ожирения нет. Стоит забраться поглубже, действительно видно на улице, что людей с лишним весом очень много, с ожирением тоже цифра нарастает.
0: Анна Белоусова, диетолог-терапевт. В России по состоянию на прошлый год около 65% взрослых имели избыточную массу тела. По этому показателю Россия занимает 78 место из 199. Для сравнения, США на 21 позиции, а Китай на 151, что говорит о более здоровом питании и образе жизни в КНР.
11: Классики в праве. Лечить нельзя калечить.
12: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
13: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
14: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Ванмигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная. Но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
11: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: 21:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будут отстаивать, подчеркнул министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранить членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований. Их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, рассказали ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский бизнес все чаще сталкивается с кассовыми разрывами на фоне политики Центробанка по охлаждению экономики. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой более чем для половины компаний и ИП. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, есть ли у них такие проблемы и с чем они связаны. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу. Там создают проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Такое соглашение президент США заключил с федеральным правительством. Документ подписал его генпрокурора Бланш. Он распространяется также на членов семьи Трампа. Зачем им налоговая индульгенция и насколько она законна? Подробности на Business FM. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Бадоев продолжит.
16: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
17: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с арендой, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
16: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
18: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
16: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Бизнес в России все чаще сталкивается с кассовыми разрывами. Временная нехватка средств на текущие расходы в этом году стала проблемой для 53% российских компаний, индивидуальных предпринимателей, причем 27% из них столкнулись с этим впервые за долгое время. Об этом пишут и ведомости со ссылкой на опрос «Актион Финансы». Чаще всего дефицит оборотных средств фиксировали в торговле, промышленности и сырьевом секторе. Мы спросили предпринимателей из разных сфер, видят ли они подобные проблемы в своей отрасли.
11: «Бизнес говорит».
1: Александр Малюгин, основатель, генеральный директор и владелец мануфактуры Малюгина.
19: Наше предприятие избегает кассовых разрывов, однако наша клиентская база – это индивидуальные предприниматели, небольшие магазины специализированные. Они находятся в постоянном кассовом разрыве. Связано это с тем, что выросли налоги, упал спрос, упало количество транзакций в магазинах. Для них краткосрочный кредит – это спасение. Но, однако, ставки по кредитам такие, что, честно говоря, я даже не знаю, как на это реагировать. Например, вчера мы получаем предложение от одного уважаемого российского банка. Давайте предложим вашим клиентам делить отгрузку на 4 части. На 1.5 месяца мы помогать должны клиентам преодолевать кассовые разрывы. Товар нужен, давайте мы заплатим четверть, потом частями 1.5 месяца будем платить. Ну хорошо, давайте посмотрим, чего это стоит. Комиссию предложил банк за такую услугу 6.5%. После несложных арифметических действий выясняется, что это 52% годовых. Как к этому относиться? Поэтому наша клиентская база сталкивается с соответственно, это сказывается и на нас. Это наше поле деятельности. Если поле деятельности находится в кассовом разрыве, то, соответственно, не меньше покупают.
1: Сергей Поляков, генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг», который занимается строительством промышленных зданий из металла.
20: Не только слышали про кассовые разрывы, но и сами в этом активно 2 года уже находимся. Постоянно и кредитуемся, и перекредитовываемся, и лизинги, и реструктуризации лизингов, займы у частных инвесторов, у физлиц и у компаний. Одно отдаем, другое берем, потому что продажи сильно проседают, намного сложнее стало получать сделку. Наверное, 8 из 10 в окружении строительных компаний точно так же в этом, к сожалению, варятся.
21: С чем связано это в строительной сфере?
20: Связано падением продаж, что в свою очередь связано с тем, что наши многие заказчики заморозили свои инвестпроекты. Соответственно, у нас проседают продажи. Выходить на новые рынки, вводить новые продуктовые линейки. Потихоньку это начинаем делать, но это все не быстро и требует ресурсов. Мы были маленьким бизнесом, силами 3 человек все строили, 300 миллионов оборота достигли таким образом. Стали разрастаться, реструктуризации делать, бизнес-процессы выстраивать. Тоже потребовало определенных ресурсов. На фоне нормальных заработков 2024 года мы эти процессы запустили, а в 2025 продажи просели. Третья причина. В прошлом году мы впервые столкнулись с неплатежами от нескольких крупных частных заказчиков, которые стали вести себя так же, как крупный бизнес, про который мы слышим постоянно, как он полностью уходит в неплатежи. И четвертая причина. Неудачно вложились в 2 инвестпроекта туристических. Не получили субсидии, на которые рассчитывали. Вымыли средства оборотные на эти проекты, а субсидии не получив, но просто их тоже заморозили. И кассовый разрыв порядка 30 миллионов создали на 2 проектах инвестиционных.
1: Дмитрий Филиппов, генеральный директор группы компании «Русит».
22: В связи с тем, что снизилась покупательная способность и, соответственно, снизились продажи, начали возникать разрывы и, соответственно, возникает необходимость к дополнительному финансированию. Вариантов финансирования, по большому счету, 2. Либо кредиты, которые на сегодняшний день даются на очень тяжелых условиях, которые для производственников, мягко говоря, тяжеловаты, которые мы вынуждены брать только уже когда безысходное положение. Частные инвесторы дают еще на более сложных условиях, обращаемся к ним только в том случае, если уже совсем безвыходное положение. Причина одна. Покупательная способность населения снизилась. Соответственно, в той сфере, в которой мы работаем, промтовары, покупать стали меньше. И вторая составляющая. Растет себестоимость. Растет сырье, растет заработная плата, растет все остальные компоненты. Себестоимость растет. Соответственно, пытаемся продавать дороже. Дороже продавать сложнее. И поэтому образовываются разрывы.
0: Компания все чаще ищет альтернативные источники финансирования. В опросе, проведенном Актеон Финансы, 34% респондентов рассказали, что обращались за краткосрочными кредитами, но лишь 19% получили одобрение. Примерно 1/4 компаний, которые столкнулись с кассовыми разрывами, пришлось покрывать их за счет личных средств собственников. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывают журналисты Wall Street Journal.
23: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. сожалению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
0: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США, с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон Пабло Эскобар завез этих животных в страну, а после его смерти в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарки по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму моему коллеге Ивану Медведеву.
11: Навеяло.
2: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться, все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить, и в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела, но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
13: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Exceed Atlantic ET. Гибридный внедорожник номер один. От 6 миллионов 690 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: Exceed Atlantic ET ждет вас в Exceed-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
13: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
25: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
25: Платформа Т-банка Атомайс разместила выпуск цифровых финансовых активов группы объединенной компании Wildberries & Drus. Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 миллиардов рублей. Как отмечают профильные эксперты, это самое крупное размещение корпоративного эмитента на рынке ЦФА. Участниками стали частные инвесторы с крупным капиталом, клиенты Т-Private. Размещение вызвало значительный интерес у рынка за счет высокого качества эмитента, комфортного срока и фиксированной ставки, рассказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов Т-банка Дилшот Ибрагимов. Долговые ЦФА – это инвестиционный инструмент на базе технологии блокчейн, цифровой аналог долговых финансовых инструментов, таких как облигации. Строительная компания «Аспекта» построит курортный комплекс на западе Крыма за 12 миллиардов рублей, сообщает девелопер. Он будет состоять из 5 корпусов общей вместительностью более 1500 апартаментов площадью до 130 квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство коммерческой, спортивной инфраструктуры, собственного пляжа и парка на 3 гектара. Норникель планирует направить более 10 миллиардов рублей на развитие Енисейского речного пароходства и Красноярского речного порта, сообщает пресс-служба ЕРП. Результатом проекта станет увеличение пропускной способности порта на 25% до 2,5 миллионов тонн грузов в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «21.47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Правительство увеличит срок расторжения договора на услуги связи. Речь об одноразовых сим-картах, которые используют телефонные мошенники. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть не менее чем через 90 дней после его оформления, рассказал руководитель аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко. То есть, по его словам, мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям. Мера войдет во второй пакет мер против кибермошенничества. Есть ли в этом смысл, мнение управляющего РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева?
6: Эта мера повышает цену левой сим-карты, которые попадают в руки злоумышленников. Механика достаточно простая. То есть у нас в настоящий момент действует ограничение на количество сим-карт на одного человека. Часто злоумышленники используют сим-карты по максимуму лимита. В настоящий момент, по-моему, 20 сим-карт на одно физическое лицо. Соответственно, если договор нельзя расторгнуть в течение 3 месяца, то сделал себе 20 сим-карт на подставное лицо и будешь 3 месяца с ними сидеть. А раньше как злоумышленники делали? Они заключали договор с оператором на подставное лицо, пользовались несколько раз для совершения мошеннических операций этими сим-картами, после этого отказывались от услуг связи, симку блокировали, исключали, и лимит заново обновлялся. То есть они еще 20 сим-карт могли оформлять. Сейчас это просто удлиняет вот эту схему, этот механизм становится просто дороже.
7: Это то самое, когда говорят, да, что условно дроп-комплект дорожает из-за того, что растет стоимость за получение сим-карты или какими-то данными.
6: Ну да. То есть получается, что допустим, у вас есть возможность выпустить сим-карты на 10 человек. Таким образом, вы можете получить их там 200 штук. И через месяц выбросить эти сим-карты и получить новые 200 штук. Ну, просто потому, что договор с оператором связи можно разорвать быстрее. А сейчас нужно ждать 3 месяца. Поэтому вы не 600 за 3 месяца получите симок, а те же самые 200.
0: Евгений Царев, управляющий РТМ Групп. По словам вице-премьера Григоренко, в законопроекте уже закреплена обязанность для операторов переставать взимать оплату с абонентов, если те выскажут желание и сообщат оператору, что хотят отказаться от услуг связи. Таким образом, по словам Григоренко, для обычных абонентов никаких обременений не будет. Сейчас принят первый пакет мер против кибермошенничества, второй прошел первое чтение в Госдуме, а третий пакет пока только анонсирован. Как ранее в интервью Business FM заявил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, стоимость так называемого дроп-комплекта для мошенников, куда входят одноразовые сим-карты и банковские карты, после законодательных ужесточений выросла с 3000 до 70 тысяч рублей.
11: Капитал с Алексеем Завьяловым.
8: Добрый вечер. Падение на российском рынке акций по итогам среды. Снижение индекса Московской биржи в основную торговую сессию составило около 0,9%, 2640 пунктов на закрытии. Вечером даже немножко ухудшилась ситуация. Лидерами падения выступили акции «Газпрома», потеряли около 3,5%. Но здесь, видимо, рынок ждал чего-то большего в плане договоренности по проекту «Сила Сибири-2», видимо, не дождался. Хотя пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта. А заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заявил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише. Идет подготовка контрактов. Но, видимо, рынку показалось этого мало. И, как мы видим, потери, ну, достаточно заметные потери по акциям «Газпрома». Не впечатлили рынок и данные по инфляции. Я бы даже сказал, по дефляции от Росстата. Причем, если брать недельные показатели, то за последние 3 недели дефляцию уже 2 недели мы наблюдаем, но Как мы видим, рынок на это не отреагировал. Но я напомню эти данные. С 13 по 18 мая дефляция составила 0,02%. За неделю предыдущей отчетной была все-таки инфляция 0,07%, а еще недели ранее была дефляция 0,02%. Таким образом, ну, можно сказать, такая аномальная дефляция в мае. Все-таки в основном дефляцию в российской экономике мы привыкли наблюдать в августе, в сентябре. Но вот теперь уже майская дефляция, мы наблюдаем ее, и, соответственно, если рассматривать годовые темпы роста, то на 18 мая, ну, если годовую инфляцию рассчитывать еженедельно, это 5,47%. То есть получается, что годовая инфляция опустилась ниже прогноза, верхней границы прогноза Банка России на конец текущего года. 5,5%. И вроде как бы рынок должен задуматься, а не пора ли порезче снижать ставку Банком России. Но до заседания еще далеко, еще целый месяц, 19 июня состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Но, видимо, все-таки рынок будет об этом задумываться уже ближе к заседанию. Так что хорошие данные по инфляции. Но, может быть, они найдут отражение уже в основную торговую сессию четверга. Рубль скорректировался, причем достаточно заметно скорректировался. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 46 копеек, но здесь потеря рубля или рост юаня составил 11 копеек, хотя в течение дня юань падал, причем падал до минимальных значений января 2023 года, 10 рублей 29 копеек, но потом мы видим, что китайская валюта оттолкнулась от этого минимального значения. Доллар, кстати, падал в район 70,5 на международном валютном рынке. Тоже отскочил в район 71 рубля 50 копеек. И похожая ситуация по однодневному фьючерсному контракту в районе 71,5 рубля торгуется американская валюта. Но стоит заметить, что это пока техническая коррекция, как ее называют на рынке. Многие отмечали, участники торгов, то, что рубль сильно перегрет, сильно перекуплен, и неплохо было бы как минимум консолидацию нарисовать. Но пока мы видим вот такое небольшое коррекционное движение. Небольшое не в рамках одного дня, а небольшое по сравнению с тем ростом рубля, который наблюдался в последнее время. Ну, видимо, здесь еще и определенную роль сыграли цены на нефть, которые усилили снижение вечером в среду. Смесь Brent откатилась ниже $105 за баррель. Но отчасти это реакция на очередные заявления президента США Дональда Трампа. Сказал он, что американо-иранские переговоры об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе. Но при этом, как обычно, добавил, что или мы добьемся сделки, или мы сделаем что-то гадкое. Будем надеяться, последнего не случится, сказал президент США.
9: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
10: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
12: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов, а потом мне начали подписчики писать: Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему. Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я на самом деле прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя.
14: Вот сейчас я так уже не делаю, сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный. Но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую. Но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
15: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
14: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
15: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензи в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? И с 1 сентября для инструкторов по вождению вводят новые требования. Теперь преподаватели автошкол должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, а также проходить дополнительную педагогическую подготовку. Как новые правила могут наработать на практике? Подробности на Бизнес FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
25: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение трех месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела право на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
1: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
25: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
19: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
25: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
2: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
4: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
2: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
20: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
2: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
21: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
2: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больший пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
3: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазовыми.

0: Говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморск на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
3: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
4: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
3: Выбрав случай чайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно

0: Она весьма привлекательная. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
1: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции, хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
0: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
2: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
0: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
4: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
5: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
4: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
6: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
7: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера?
6: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
7: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
6: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
7: Водонагреватель какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
6: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
4: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
8: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
4: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
9: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
10: Так, в этом году планируются такие тарифы?
9: Скорее всего, да.
4: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
11: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких подтоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школу, временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошло аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополе, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, а оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит. Ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом, все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило. Действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
3: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. По его словам, проблему усугубляют слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывает журналист Wall Street Journal.
12: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
3: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагурио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бофта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, что лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 27 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу себя, Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и глава госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
16: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало. И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли». Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt Болт оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
17: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с арендой, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30%, 40%, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
16: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
18: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
16: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
19: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом, а сейчас следующий этап, то, что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако, но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает и у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы. Постоянные сбои, например, под технику Apple отсутствует нормальная вменяемая приложение для мейл-облака, то есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
3: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxAI. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекса Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарки по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
13: Навеяла.
20: Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
13: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова проверенные делом.
21: Большинство людей живут хорошо и довольны положением дел. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь была активной и захватывающей дух, попробуйте стать бизнесменом. Научитесь искусству создания собственного бизнеса. Это все равно, что учиться искусству совершать ошибки и извлекать из них уроки. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: S7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев.
20: С
3: 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошколы России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
0: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасность дорожного движения или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа. Как это будет проверяться, тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс, либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка, мы хотим попробовать так, а получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
3: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то не просто. Просто поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись, просто занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. У меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил. Соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
3: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые 2 года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения, они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,2%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания, причем если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостиший катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. За 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
13: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессии, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам ВСУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китае. После неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний президент России направился в аэропорт. А за чаем лидеры обсудили различные вопросы, включая международную повестку. Разговор длился около полутора часов. По итогам переговоров и встреч Китая и России подписали более 40 различных соглашений и договоров. Также был продлен взаимный безвизовый режим на 27-й год и подписана декларация о становлении многополярного мира, международных отношений нового типа. Российский президент на неформальной встреча с председателем КНР заявил, что стороны провели успешную и плодотворную работу.
7: Мы не только отметили.
3: Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
22: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
8: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
22: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа, а оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
10: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
22: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к мошенничеству, и она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года». Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и его возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
4: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
9: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
4: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
11: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
4: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
23: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа, это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
4: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новая оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
24: Мы не ощущаем сейчас ни
9: каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
12: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно,

0: имея стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
3: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором предположительно турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
4: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
3: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, Прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо.

0: за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
1: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко, турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
0: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
2: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
0: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
3: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
4: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
5: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
4: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
6: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
7: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
6: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
7: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
6: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
7: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
6: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
4: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
8: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
4: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню, делится заместитель управляющего управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
9: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени, от 30 минут до часа, вот, с разными ценами.
10: В этом году планируются такие тарифы?
9: Скорее всего, да.
4: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
11: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, Ультракрасная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополе, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
3: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляют слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды. Дональд Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок. Президент США заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. В документе, опубликованном Министерством юстиции, стоит подпись исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша. Заключенное соглашение можно назвать беспрецедентным для Америки, рассказывает журналист Wall Street Journal.
12: Трамп in exchange. Взамен на такое щедрое предложение налоговой службы Трамп отозвал иск против нее же по поводу утечки своих налоговых деклараций и прекратил административные разбирательства, связанные с другими расследованиями. Налоговая служба США исторически была ограждена от любого политического вмешательства, и даже видимость или перспектива размывания этих границ вызывали споры и во времена Никсона, и во времена Обамы. Поэтому соглашение между Трампом как налогоплательщиком и администрацией Трампа представляет собой беспрецедентное смешение личных и государственных интересов. Фактически назначенный Трампом чиновник Тодд Бланш соглашается выдать налоговый иммунитет президенту, его семье и их бизнесу. По американским законам налоговый кодекс запрещает президенту давать указания о проведении аудитов или прекращении аудитов. Нарушение этого закона является преступлением. Неясно, будет ли теперь каким-то образом этот запрет применяться к заключенному соглашению. Также остается загадкой, будет ли у кого-либо право оспорить соглашение в суде. Конгресс мог бы вмешаться, но для этого, вероятно, потребуются голоса еще и республиканцев. В отличие от своих предшественников, Трамп не раскрывал свои налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности только благодаря утечкам.
3: Трамп жаловался на проверки, проводимые налоговым управлением США с тех пор, как впервые баллотировался в президенты в 2015 году. В какой-то момент он утверждал, что ведомство преследует его, потому что он христианин.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Уликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагурио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали Италии были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 27 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы себя, Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и глава госкомпании может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
16: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения. Это масштабное сокращение, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
17: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
16: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может переводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
18: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
16: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
19: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте это загружать, то бывают сбои происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
3: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
20: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
21: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
22: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: С7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
24: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального
0: образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа. Как это будет проверяться, тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. А получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
3: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брешут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
3: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах с США и Ираном. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая, потребительские цены опустились на 0,2%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,2%, то есть за 3 недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Армузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно, и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально. И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
21: Карьера на Business FM. Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензи в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
22: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц – уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом, а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов, а через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
7: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
22: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
8: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
22: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. 2 школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
10: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. оконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
4: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Качеве, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции, фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
10: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
9: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
10: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
11: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается, нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа, это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
10: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуют требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
12: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российских компаний обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановые и внеплановые ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
3: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
21: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях?

0: Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Аблекулеев. Росстат зафиксировал второе за последние три недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней из-за праздников на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая. Если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36 с 5,47 на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
3: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
4: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
3: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель onlinetour.ru Андрей Бородин.
5: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
3: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?», продолжает член правления РСТ, гендиректор

0: туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
1: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последнее горящее места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
0: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
3: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
4: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
3: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
5: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
6: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
5: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
6: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
5: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
6: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
5: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
3: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
7: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
3: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
8: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа вот, с разными ценами.
6: В этом году планируются такие тарифы?
8: Скорее всего, да.
3: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
9: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это Старая Станица, Хутро Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких отоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты. Ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополе, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом, все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
2: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае. По его словам, проблему усугубляют слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Представьте, что вы, наконец, стали обладателем квартиры, и вдруг, трах-бах, сделка признается ничтожной, то есть недействительной с момента заключения без решения суда, потому что нарушает закон, или оспоримой, то есть вроде как действительной, но суд может признать обратное. В столичном управлении Росреестра назвали три ключевые в данном случае проблемы и снова призвали продавцов и покупателей не совершать рискованных ошибок. Продавец просит указать в договоре заниженную стоимость для экономии, например, при уплате налогов. Первый частый и очень опасный для покупателя вариант. Если по решению суда сделка почему-либо будет признана недействительной, продавец получает обратно квартиру и отдает покупателю деньги. Вот только не реальную полную сумму, а лишь ту заниженную, что указано в договоре. Схема стара как мир, призывы к покупателям не попадаться на эту удочку звучат постоянно, но пока без стопроцентного успеха. Вторая тема. Чем меньше срок владения объектом недвижимости титульным собственником, тем больше вероятность возникновения притязаний со стороны третьих лиц, а значит, оснований для признания сделки недействительной. Оптимальным периодом считается срок владения от 3 лет. Стоит это проверить, запросив выписку из ЕГРН. Наконец, стоит запросить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, не является ли продавец фигурантом банкротного дела. В частности, суд может признать недействительной продажу недвижимости как сделку, причинившую вред имущественным правам кредиторов, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия такого заявления, и другая сторона сделки знала об указанной цели должника. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что зеленские европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бофта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силу Сибири, Сибири-2, каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе Сибири-2 почти по внутрироссийским ценам, в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американские СПГ, как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР, катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива, центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
14: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
15: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
14: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
16: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне, как директору, и сотрудникам в их работе.
14: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
17: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте это загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
2: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
18: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
10: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка» уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города. Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
19: Эссеван оформила финансовый лизинг на 2 самолета А-321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
20: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть, самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменение? увольнение заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. А получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
2: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
1: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели. С первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Как-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше. Конкуренция достаточно острая. И им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7000 автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции. Вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за 3 недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза прогнозы Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: Рабочий класс информационных технологий. На этой неделе смотрим на доходы специалистов в области IT. Сегодня о тех, чьими руками написан код, которым мы пользуемся, исправлены ошибки, настроены базы данных. Middle специалисты. Те, кто больше всех работает руками. Джунам еще учиться и учиться. Синьоры движутся в сторону стратегии и постановки задач. Рутина достается мидлам. За не слишком высокую, по меркам индустрии, компенсацию. Среднероссийская зарплата специалистов этого уровня приближается к 200 тысячам рублей в месяц. Московские доходы могут переваливать за 300 тысяч, но это уже экзотика. Самостоятельно решать задачи, брать на себя ответственность за результат, выполнять код-ревью, курировать и обучать младших коллег. Так звучит типичный набор требований к middle-специалисту. За прошедший год число вакансий в IT снизилось более чем на треть. Не обошло это сокращение и мидлов. Результат – не только большее число резюме на одну вакансию, но и возросшие требования со стороны работодателя. Middle воспринимается нанимателем как бюджетный вариант senior и берется не на вырост и про запас, а для решения текущих проблем и задач. Карьерная ситуация у мидлов непростая, хотя и не такая сложная, как у джуниор-специалистов и тех, кто делает первые шаги в карьере. Задачи, на которых учились новички, проще и быстрее поручить искусственному интеллекту. Мидл-специалисты как раз и займутся этим делом. А вот откуда через 4-5 лет появятся новые мидл-разработчики при падении спроса на новичков, из которых они могли бы со временем вырасти, мне непонятно. Нынешние middle-инженеры – те, кто успел войти в профессию, когда это можно было сделать с относительным комфортом. Набраться опыта и стать ключевым кадровым резервом. Если не они, то кто? Разве что искусственный интеллект.
10: Сумма технологий на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
5: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензи в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Леклир действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Евроклир на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллионов россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
22: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей в соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. а в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес ФМ.
3: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу. Мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
22: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержания под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
6: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
22: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили цитата: «В ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые 3 месяца 2024 года». Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чебанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. 2 школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
23: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересный кадр. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
24: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
23: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
9: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
23: На фотографиях школы до ЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины, примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
11: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
23: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес-ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дрона, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках.
14: рынках и безусловной заинтересованности российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановый и внеплановый ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
2: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как и говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс.

0: 0,2% после роста цен на 0,07 с 5 по 12 мая. Как отмечает Интерфакс, исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов, следует, что годовая инфляция в России на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая, если ее высчитывать из недельной динамики. Такой методики придерживается Центробанк. И затормозила до 5,36% с 5,47% на 12 мая, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года. Такую методику использует Минэкономразвития. Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
2: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором предположительно турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
3: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
2: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
4: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции, хотя Турция далеко. Турецкие ательеры недосчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
2: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
5: Если учесть, что себестоимость есть билеты с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находятся на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то на двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это

0: возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
1: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше 1 000 000 просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради душа из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
3: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
4: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
3: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
5: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
6: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоится по поводу бойлера?
5: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
6: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
5: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
6: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
5: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
3: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
7: То я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
3: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
8: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
6: В этом году планируются такие тарифы?
8: Скорее всего, да.
3: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
2: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае Георгий Натадзе.
9: Подтопление действительно есть. Я связывался со своими знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, ультракрасная поляна, поселок юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких затоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невинномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, а оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом, все идет, скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
2: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляют слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
10: «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Почему ты не любишь Сочи? Об этом я спрашиваю между делом автора цифрового медиа-контента, предпринимателя Ирену Понарошку. Мы обсуждаем горы и море, ее любовь к Красной Поляне, и тут выясняется.
12: Я не люблю Сочи, я люблю именно горы Красной Поляны. При том, что я каждый год туда летаю, но за все это время в Адлере и в Сочи я была 3 раза за 10 лет. Ну, во-первых, пробки, это просто неудобно, некомфортно. А во-вторых, так как я эстет и визуал, а Красная Поляна и все, что там понастроили сейчас, оно все такое все-таки новенькое, оно более цельное какое-то, а тут такое лоскутное одеяло вот этого совка, ну, нулевых. Я не соскучилась по этому. Я отдыхала в Сочи в детстве и до сих пор поэтому не очень соскучилась.
11: В Сочи летом было иначе?
12: Да, но тогда это было прям правда красиво, правда торжественно. То есть мы отдыхали тоже там в каком-то санатории РЖД. Лифт к морю, статуи, когда ты идешь по парку, в столовая с коврами, красными дорожками, как поезда. А сейчас все то же самое, пластиковые рамы, все то же самое, куча рекламы, все то же самое и стриптиз-бары, кальян, прилипчивые таксисты. Это, кстати, город удивительных таксистов неприятных. Пускай обижаются, я и так на них жалуюсь все время, службу поддержки, потому что только там у меня была ситуация, когда я вызвала такси, села в машину, и таксист сказал: за 3 не поеду, за 5 поеду. Да, это совершенно другой мир, и просто высадил меня из машины, и все.
11: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом. Бизнес ФМ.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Уликулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения двух самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагуре «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Буфта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу. Отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничные совместные заявления, содержащие формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали и были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы себе, «Сибири-2», каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, ни вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе «Сибири-2» почти по внутрироссийским ценам, в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе «Сибири» – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американский СПГ. Как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе «Сибири-2» сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе «Сибири-2» согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представительная российская делегация, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
17: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в $11 миллиардов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до $300 миллионов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
18: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
17: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
19: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
17: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
20: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, и теперь вместе начал в одном месте, и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
2: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
21: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. Не дадим в обиду животину. Из московского сказали зоопарка. Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко. А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
0: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
13: Как появлялись города? На Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
1: СССР оформила финансовый лизинг на два самолета А-321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курс.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. С 1 сентября для инструкторов автошкол вводят новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
22: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле, мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть, самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменения заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас раз все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Ага, получилось, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
2: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
4: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели. С первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше. Конкуренция достаточно острая. И им бы по-хорошему надо помогать, а им все время с каждым годом все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы самые безответственные давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причину, что еще можно для автошколы ужесточить. Но у меня другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплата не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. Российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения, они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция зафиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Армузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести за день через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Другим наука с Сергеем Корзуном.
7: Когда вы ждете лифта вниз, то чаще всего он приходит вверх и наоборот. Это не закон подлости, а правило, которое можно просчитать математически. Так и сделали в 50-е годы прошлого века два физика, работавших на разных этажах одного здания. Марвин Стерн на втором, а Джордж Гамов на предпоследнем. Примерно в 5 случаях из 6, когда они собирались друг к другу в гости, первым приходил лифт, двигавшийся в противоположном направлении. Привлекли теорию вероятностей. На первый этаж лифт всегда приходит сверху, а на последний – снизу. Вероятность 100%. Дальше представили лифт, равномерно двигающимся снизу доверху и обратно со всеми остановками. Допустим, этажей всего 7. На 6-м лифт останавливается 2. Наверх он идет до 7-го и обратно, всего 2 этажа, а при движении вниз – до 1-го и обратно, то есть всего 10 этажей. Вероятность, что первый лифт придет наверх на 6-м этаже в 5 раз выше. Если здесь есть парадокс, то это парадокс пассажира. А вот с точки зрения лифтера, суммарное время на подъем всегда совпадает со временем на спуск. В реальности движение лифтов организовано сложнее. Современные алгоритмы оптимизируют загрузку, а реальные люди нередко предпочитают лестницу на пару-тройку этажей, особенно вниз. Парадокс лифта наблюдают в других видах общественного транспорта. Чем ближе вы к конечной остановке, тем вероятнее увидеть сначала автобус или поезд, идущий именно к конечной. Под действие парадокса подпадают телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и очереди. Практически все, что происходит нерегулярно или в случайное время.
6: Другим наука на Business FM. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26-й год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллионов россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Ждать ли окончательной победы Фемиды над мошенничеством? В школе Севастополя обрушился балкон. Пострадали 6 юношей и 3 девушки. Выпускники школы номер 13 в поселке Качи решили устроить на балконе фотосессию, но конструкция не выдержала нагрузки. Что известно о самом ЧП и возможных причинах? Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете Пентагона для американского конгресса. Также ударам СУ не хватало темпа и концентрации на военной инфраструктуре России, хотя их дальность увеличилась. Но в целом российская армия сохраняет преимущество. О чем говорит такой отчет перед конгрессом? Подробности на Business FM. Дело о мошенничестве из-за 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала сверхдоходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как малоимущая, чтобы открыть бьюти-кабинет. Подробности у Дианы Чубановой.
1: Жительница Воронежа Елизавета Пигуль зарабатывает наращиванием ресниц. Юридический статус – самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей. В соцзащите на развитие малого бизнеса. Чтобы получить социальный контракт, доход в течение 3 месяцев не должен превышать 40 332 рубля. Это чуть более 13 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе на момент оформления соцконтракта. По словам Елизаветы, по условиям она подходила. Так ей сказали в соцзащите. Девушка говорит, что все отчеты сдавала вовремя, претензий к ней не возникало, контракт признали выполненным на 100%. Он завершился год назад, летом. А в декабре ее неожиданно вызвали на допрос. Перед этим начали опрашивать по телефону ее клиентов. А через месяц в кабинет по наращиванию ресниц вошли двое полицейских и вежливо пригласили мастера в участок. Там выяснилось, что ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, она не имела права на социальный контракт, потому что получала больше, чем требовалось по условиям, на целых 56 рублей в месяц, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес FM.
9: Мне сказали, что у них есть основания полагать, что я вообще... вообще не имела права на эту выплату. Я сразу обозначила, что я не скрывала, что я уже работаю мастером по наращиванию ресниц. Более того, на первой же консультации я сразу спрашивала, нужна ли выписка с банковских карт, на что в соцзащите мне сказали, что нет, это мои личные данные, интересуют документы строго по списку. После этого допроса меня отпустили. Была тишина, пока двое сотрудников УБЭП не приехали ко мне на работу, и мы поехали в отдел. Меня держали примерно до 12 ночи, изъяли мой телефон. Мне в какой-то момент стало плохо, приехала скорая. На меня оказывали психологическое давление, меня запугивали, мне угрожали. Говорили, что у них есть все основания полагать, что на меня будет возбуждено уголовное дело. Меня заставляли подписать показания, что я пришла в соцзащиту, намеренно их вела в заблуждение, незаконно получила выплату. Следствие установило, что мой доход превышает МРОТ 56 рублей в месяц, то есть 168 рублей за 3 месяца.
1: По словам Елизаветы, она успела даже провести почти сутки в изоляторе временного содержания по решению местного суда, откуда ее вызволил адвокат. На суде ей продемонстрировали аудиозапись прослушки телефона. Однако, по словам девушки, голос с этих записей был явно не ее, как и не ее клиентов. Они обращались на записях к мастеру по другому имени – Мария, а не Елизавета. Обвинение требовало в качестве меры пресечения содержание под стражей на месяц и 12 дней. Но защита отстояла право Елизаветы отправиться домой. Следствие, по словам нашей собеседницы, уже завершилось, и дело передали в прокуратуру Ленинского района Воронежа. А оттуда отправили на дорасследование. Пока это все, что ей известно. Получение таких социальных контрактов довольно жестко контролируется. Об этом важно помнить получателям, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов.
11: Я с этим не сталкивался. Есть внимание со стороны правоохранительных органов на соблюдение этих контрактов. И обращает на себя внимание, что сумма контракта смехотворна. Здесь надо разбираться, насколько вообще человек действительно имел умысел на хищение денежных средств. Предположить, что за такой мизерной суммой человек пойдет на такие риски, сложно. И, возможно, здесь какая-то есть ошибка или какое-то недопонимание. В этом надо разбираться. Нужно еще доказать, что у него был умысел, а это непросто.
1: В областном следственном комитете РИА Новости сообщили, что дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Там добавили, цитата, в ходе следствия собрана достаточная доказательная база, подтверждающая причастность фигурантки к мошенничеству. И она намеренно скрывала свой официальный доход за первые три месяца 2024 года. Деталей в сообщении не приводится. В местном управлении МВД отказались комментировать эту ситуацию. Но социальные контракты после этой истории стали выглядеть несколько неоднозначно. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: В школе Севастополя обрушился балкон. По последним данным, пострадали 6 юношей и 3 девушки. Двое школьников находятся в реанимации. Выпускники школы номер 13 в поселке Кача Нахимовского района решили устроить на балконе фотосессию. Местные жители говорят, что это многолетняя традиция. Что известно о самом ЧП и о возможных причинах, Михаил Задорожный продолжит.
23: Утром 20 мая ученики 11 класса Севастопольской школы готовились к традиционной фотосессии перед последним звонком. Местные СМИ сообщали, что школьники начали прыгать на балконе перед входом в здание школы, чтобы сделать интересные кадры. Балконная плита не выдержала и рухнула. Позже один из учеников рассказал корреспонденту КП «Крым», что на самом деле никто не прыгал, балкон обрушился сам. Выпускники фотографируются на балконе школы в поселке Качево уже не первый год, продолжает заместитель главного редактора севастопольского новостного портала «Форпост» Сергей Абрамов.
24: Несколько жителей Севастополя обращались к нам в редакцию и рассказывали о том, что действительно в Каче, в севастопольской этой школе, существует такая традиция фотографироваться на этом балконе с незапамятных времен, много десятилетий этой традиции фотографироваться на этом балконе после значимых школьных событий. И что важно, на что невозможно не обратить внимание, на этот козырек, так называемый, есть дверь, выход со второго этажа. И это выход, по одной из версий, или из директорского кабинета, или из учительской комнаты.
23: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на месте ЧП пообещал помочь семьям пострадавших и сообщил, что балкон в школе, где недавно прошел капремонт, был отремонтирован только косметически. При этом добавил, что вообще-то у этого элемента здания было другое предназначение. И непонятно, как навес над входом в школу превратился в балкон, продолжает редактор независимого телевидения Севастополя Ксения Богинская.
25: Если верить тому, что они говорят, что это был все-таки козырек изначально, потом, который в ходе эксплуатации приспособили под балкон. Когда это произошло, трудно сказать. Просто, видимо, приделали туда ограждение и стали им пользоваться действительно как балконом. А изначально запланировано было, видимо, как козырек. По техническим элементам, даже вот так видно, что в школе балконов нет, они не предусмотрены.
23: На фотографиях школы ДОЧП видно, что этот то ли козырек, то ли балкон представлял собой плиту небольшой толщины примерно 30-40 сантиметров. Она располагалась над входной дверью на высоте порядка 4 метров. Никаких поддерживающих конструкций ни снизу, ни сверху не было. В телеграм-каналах появилась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что эта плита надломилась у основания, которым крепилась к фасаду здания, после чего рухнула вниз. Если бы это был настоящий балкон, то он, возможно, выдержал бы 10 выпускников. Но и это сомнительно с учетом возраста здания, построенного в 1935 году. Продолжает исполнительный директор Московского центра строительной экспертизы Андрей Пышкин.
10: Для балконов нормативная нагрузка 300 килограмм на метр квадратный, а расчетная, когда проверяется расчетом, с коэффициентом надежности по нагрузке 360 килограмм на метр квадратный. Если там, грубо говоря, этот балкон метра 3 квадратных, то получается расчетная нагрузка на этот балкон порядка тонны. Вот площадь ее сложно, глазом же не замеришь до сантиметров, и ширина ее не видно. Но получается нагрузка из 10 школьников близка к предельной, а с учетом физического износа это как раз и произошло. Балкон от этой нагрузки обрушился.
23: Журналисты «Форпост» изучили документацию капремонта здания школы, рассказал «Бизнес ФМ» заместитель главреда портала Сергей Абрамов. По его словам, ремонт балкона, а именно так называлась эта конструкция по бумагам, был прописан в дополнительном соглашении. По данным ШОТ, на балконе просто заменили ограду, потратив на это 29 тысяч рублей. Сам капремонт обошелся в 156 миллионов. Теперь в причинах ЧП разбираются следователи. Возбуждено 2 уголовных дела о нарушении правил безопасности при проведении работ и о халатности должностных лиц. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Дальнобойные удары Украины по российской энергетике пока не оказали существенного влияния. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для американского конгресса. Министерство войны США также считает, что ударам СУ не хватало темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре. Но отмечается, что расстояние ударов увеличивается, недавно достигло 1750 километров. Пока удары СУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре имеют больше пиар-эффект, чем наносят существенный ущерб, так считает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Мы не ощущаем сейчас ни каких-то проблем в экономике из-за ударов по нефтегазовой инфраструктуре. Мы не ощущаем каких-то проблем с продвижением на линии соприкосновения специальной военной операции. Судя по всему, и поставки на экспорт продолжаются. Можем говорить о том, что эти удары пока, по крайней мере, пока неэффективны. Либо мы не все видим. Можно говорить о том, что объекты нефтегазовой инфраструктуры, нефтеперегонные заводы, например, распределительные центры, это очень удобные цели для поражения дронами. Не требуется сверхвысокая точность, достаточно относительно маломощных боевых частей, потому что у крылатых ракет полноценных достаточно мощные боевые части и скорости полета, и высокая точность попадания. У дронов, скорее всего, и то, и другое, и третье, оно меньше, слабее. Но при этом они достигают цели, то есть даже падение обломков вызывает пожары. И, наверное, не секрет, что несколько нефтеперегонных заводов остановились для устранения проблем, которые вызвало падение обломков дронов.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Судя по ценам на топливо на внутреннем рынке, особого эффекта от ударов ВСУ действительно не наблюдается. Оптовая стоимость резко не растет, что говорит о достаточном предложении на рынке, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
15: Мы наблюдаем повышение спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке параллельно с теми вызовами, которые испытывает мировая нефтегазовая отрасль в связи с недостаточностью энергоресурсов на мировых рынках и безусловной заинтересованностью российской компании обеспечивать экспорт продукции на внешние рынки на фоне высокой конъюнктуры цен. Но при этом существуют обязательства российских компаний и на правительственном уровне проработаны все необходимые вопросы, которые позволяют обеспечить топливом и насытить топливом внутренний рынок. Для этих целей подписаны соглашения с компаниями нефтегазового сектора, собственниками НПЗ. На текущий момент также наблюдается, конечно, повышенный спрос на внутреннем рынке России, который связан, во-первых, с посевными работами. Кроме того, увеличиваются грузоперевозки, перевозки с использованием легкового транспорта. И это связано с ростом туристического потока. Мы также наблюдаем плановый и внеплановый ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это тоже временно сокращает предложение на рынке.
2: Тамара Сафонова, гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора. Как и говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество, хотя ВСУ превосходит ее в тактической разведке, благодаря, как указывает Пентагон, западной помощи. Россия сохраняет преимущество по живой силе, артиллерии, минометам, дальнобойным дронам, бомбам и ракетам. Украина же испытывает нехватку боеприпасов, техники личного состава, что ограничивает ее способность проводить крупные наступательные операции, заключает американское ведомство.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулеев. Росстат зафиксировал второе за последние 3 недели снижение цен в России с 13 по 18 мая. За 6 дней за праздник.

0: Золотой запас Центробанка России сокращается четвертый месяц подряд. В январе он уменьшился на 300 тысяч тройских унций, в феврале еще на 200 тысяч и на такую же величину в марте и апреле. В результате в хранилищах Центробанка по состоянию на 1 мая оказалось 73 миллиона 900 тысяч тройских унций золота, столько же было в феврале 22-го. Россия остается шестой в мире по золотому запасу, уступая Штатам, Германии, Италии, Франции и Китаю. Россия получила право на поставки говядины и продуктов из нее в Индонезию. Как сообщает Россельхознадзор, протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к этой продукции подписан, формы ветеринарного сертификата на ее отгрузке согласованы. Власти Краснодарского края прогнозируют турпоток в 8,5 миллионов отдыхающих в период предстоящего летнего курортного сезона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Уточняется, что в этом году туристов будут принимать более 10 тысяч гостиниц и отелей, рассчитанные на более чем 590 тысяч мест. Глубина бронирования отдыха достигает 2-3 месяцев. На летний сезон Азовское побережье забронировано на 31%, Черноморское на 48%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Очередной кликбейт, разлетевшийся по соцсетям. Многие телеграм-каналы выложили видео, на котором такие цены действительно зафиксированы. Но мало кто удосужился объяснить, что это скорее исключение, чем актуальная картина. Просто кликбейт дает больше трафика, чем разбор ситуации. А разбор у Ивана Медведева.
2: Просмотры в телеграм-каналах набирает видео, на котором, предположительно, турагент скроллит на мониторе ноутбука предложение агрегатора с турами по цене в районе 40 тысяч рублей. Голос за кадром при этом говорит.
3: Ребят, я всегда топлю за то, что я терпеть не могу горящие туры, но я вас умоляю, просто посмотрите на эти цены. Это на двоих. Я даже не смотрю на качество отеля сейчас, я просто смотрю на цены. Это на двоих с перелетом на 5 ночей, можно сделать и 6, и 7 ночей. По факту это стоимость авиабилетов, а сюда включен еще трансфер и страховка.
2: Выбрав случайный отель из этой подборки, мы проверили цену. Не 40, а 62 тысячи, и трансфер при этом не включен. Но и эта сумма кажется нереалистично маленькой. Эксперты признают, прямо сейчас цены на отдых в Турции действительно весьма привлекательны. Крепкий рубль, море пока не прогрелось, каникулы не начались. А еще до и после праздников авиакомпании часто снижают цены на билеты, потому что в одну сторону самолеты летят полупустыми. В этом году картину Турции подпортили европейцы, которые из-за ближневосточного конфликта побоялись лететь вообще куда-либо за пределы ЕС, говорит основатель онлайн-тур.ру Андрей Бородин.
4: Мне показывали ательеры турецкие, что у них в марте европейские клиенты показали график, что аннуляции были не только по Катару, Арабским Эмиратам и странам Ближнего Востока, но и почему-то европейцы испугались Турции. Хотя Турция далеко. Турецкие ательеры не досчитались частично европейского рынка, и многие отели делали специальные цены для россиян.
2: Но для россиян туры все равно не подешевели до уровня 40 тысяч на двоих за 5 дней. По словам экспертов, если говорить о реальных предложениях, то туры с вылетом на ближайшие дни можно найти в диапазоне от 90 до 160 тысяч, если речь о четверке на все включено. Улететь на 5 дней вдвоем за 60, наверное, тоже можно. Но это штучные предложения, которые к тому же относятся к категории «можно, а зачем?». Продолжает член правления РСТ, гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
5: Если учесть, что себестоимость билета с учетом количества летных часов на той же Турции сейчас находится на уровне цифры близкой к 40 тысячам, то до двоих, наверное, можно. Но вопрос, что это, возможно, какое-то там последние горящие места, самый-самый экономичный отель, и это такая фортуна. Может повезти, может нет.
2: Но заголовки о том, что благодаря курсу доллара цены вернулись к уровню 2020 года, продолжаются. Остаются лучше. Только в одном крупном телеграм-канале у новости больше миллиона просмотров за день. Лайков и сердечек около 1500 и меньше 100 пальцев вниз. И непонятно, о ком эта картина говорит больше. О тех, кто сегодня делает новости, или о тех, кто их читает. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почти 10% молодежи записывается в спортзал ради

0: души из-за отключения горячей воды. Это показал опрос, проведенный Авито. В Москве плановые отключения уже начались и продлятся до конца лета. Обычно горячую воду отключают на 10 дней. Какие обходные пути можно найти и зарабатывает ли на этом бизнес? Об этом Наталья Шашина.
1: Тенденцию видят и сами фитнес-клубы, особенно эконом и среднего сегмента. На фоне плановых отключений горячей воды приходят клиенты, которым нужен не столько спорт, сколько душ. Например, в Москве цена вопроса, если клуб с помесячной оплатой, от 2000 рублей в месяц. А для самого фитнеса это своего рода промоушен, говорит тренер федеральной сети фитнес-клубов Мария Матусевич.
2: Если человек заходит в фитнес-клуб, даже если он берет карту для того, чтобы прийти и сходить в душ, есть вероятность, что он зайдет в зал раз, зайдет в зал два, и, возможно, ему понравится, и он останется. Есть вероятность, что дальше остаточно какие-то люди задержатся в клубе, останутся и будут клиентами в перспективе.
1: Как шутят сами посетители, жаль, что помыть посуду нельзя. Если нужно более глобальное решение проблемы, идут уже за водонагревателями. Видят ли продавцы рост заказов в связи с плановыми отключениями, с этим вопросом мы обратились в интернет-магазин «Сантехника номер один».
3: Да, обязательно повышение у нас и идет очень активно. Люди не заботятся о том, что будет отключение или еще что-то, и поэтому у нас все происходит, как обычно, в последний момент.
4: Насколько активно? 2 раза чаще, чем в марте, например, беспокоиться по поводу бойлера?
3: Если взять, например, март и апрель, 4 раза активнее.
4: Чуть ли не каждый второй звонок, условно?
3: Практически, да. Вот у нас сейчас май, очень повышенная популярность к ним идет.
4: Водонагреватели какого типа пользуются большей популярностью? Бойлеры, проточные водонагреватели?
3: В основном идут бойлерные, чтобы было накопление воды, проточные. Редкий случай у нас идет на продажу.
1: Сезон отключения горячей воды – один из пиков продаж для сухих шампуней. Спреев, которые помогают быстро освежить волосы без душа. Спрос вырастает в несколько раз, особенно когда подключается маркетинг, и покупателям напоминают о таком способе решения проблемы, говорит основатель косметического бренда «Остриков Beauty Publishing» бьюти-предприниматель Сергей Остриков.
5: Я помню, по своим предыдущим проектам, связанным с ритейлом, мы большую часть маркетинга начинали в сезон отключения горячей воды с мая по август на эту категорию товаров. Но эффект не такой длительный, как многие себе предполагают. Сухой шампунь обычно помогает продлить свежесть головы на 1-2 дня, но никак не заменяет мытье головы, которое в любом случае будет требоваться.
1: Наконец, еще один не самый очевидный выход в жаркую погоду – пойти в баню. Делится заместитель управляющего банного комплекса «Варшавские бани», расположенного в Нагатинском районе Москвы, Екатерина Ковалевская.
6: В предыдущие годы у нас были специальные тарифы для людей, которые просто не хотят идти в баню, у которых есть необходимость помыться. Было ограничение по времени от 30 минут до часа с разными ценами.
4: Так, в этом году планируются такие тарифы?
6: Скорее всего, да.
1: Как правило, такой тариф не включает парную, но и цена в несколько раз дешевле полноценного посещения бани. Впрочем, самым бюджетным способом остается пойти в гости к друзьям, у которых воду еще не отключили. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В нескольких станицах под Армавиром эвакуируют местных жителей из-за подтоплений. Об этом сообщили в администрации города. В Армавирском районе Краснодарского края несколько дней шли сильные ливни, в результате река Кубань вышла из берегов. Причиной также стал аварийный сброс воды в водохранилище в соседнем Ставропольском крае. Местным жителям рекомендовали на всякий случай поднять ценные вещи на верхние этажи домов. Подробности рассказал журналист радиостанции Бизнес ФМ в Краснодарском крае Георгий Ната.
7: Знакомыми, которые живут непосредственно там, в Армавире, но подтопления, как мне говорят, происходят в окраинных станицах. То есть это старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный. Оттуда людей действительно эвакуировали. Эвакуировали в город, в Армавир сам. Там не ожидается никаких подтоплений, поэтому людей расселили где-то в гостиницу, в свободные номера, где-то есть в школах временные пункты, ну и часть людей ушла к своим родственникам, друзьям на какое-то время. Почему произошло затопление? Произошел аварийный сброс водохранилища Невиномысского из-за осадков. Действительно, что на Ставрополье, что в Краснодарском крае, сейчас сильные ливни, сутками буквально могут идти дожди, и все это, ну, естественно, наполняет водохранилище, оттуда аварийно сбрасывают, чтобы не произошло более серьезного затопления. Пока ситуация такая, сколько это продлится, пока никто не говорит, ну, все надеются, что скоро закончится. Есть проблемы с ливневками серьезные, которые не выносят объема ливней. В целом все идет скажем так, по плану. Заранее всех оповестили, людей эвакуируют. Немного затопило, действительно, на всякий случай людей решили убрать оттуда.
0: Георгий Натадзе, журналист радиостанции «Бизнес-ФМ» в Краснодарском крае. А по его словам, проблему усугубляет слабые ливневки. В самом Армавире они не выдерживают сильных ливней, и в результате целая улица в городе превращается в реки. Но в целом сам город не затоплен, он находится в более безопасном месте относительно реки, чем пригороды.
8: Классики в праве. Завещательное письмо.
9: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Так заканчивается известное письмо Антона Павловича Чехова к сестре Марии Павловне от 3 августа 1901 года. По смыслу, это почти завещание. Но достаточно ли письма, чтобы распорядиться имуществом после смерти?
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
9: В этом письме Чехов распределяет свое имущество. Он пишет о ялтинской даче, о деньгах, о доходах от пьес, делает распоряжение в пользу жены, братьев и даже Таганрогского городского управления на нужды народного образования. Человечески это, безусловно, последняя воля. Но для закона одной воли мало, важна еще и форма. Законодательство чеховских времен предъявляло к завещанию строгие требования. Письменно составленный документ должен был быть подписан самим завещателем и удостоверен 3 свидетелями. Свидетели подтверждали, что документ подлинный, а человек, который его подписывает, действует добровольно и находится в здравом уме. Завещание можно было составить и без нотариуса, но письмо завещанием все-таки не считалось. Поэтому после смерти Чехова вопрос о его наследстве пришлось решать не по письму, а по закону. В отсутствие правильного оформленного завещания сестра Мария Павловна не могла просто получить все, что брат хотел ей оставить. Наследственные права возникали у других близких, прежде всего у супруги и братьев. К счастью, в семье Чехова победили не обиды и расчеты, а уважение к последней воле. Жена и братья отказались от наследства в пользу Марии Павловны. Именно поэтому ялтинский дом сохранился, а сама Мария Павловна потом смогла сделать для памяти о брате очень многое. Собрать архив, издать письма, создать музей. История Чехова напоминает нам, даже самая ясная, благородная последняя воля может запутаться в формальности, если ее не оформить как положено.
8: Классики в праве на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулеев. России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность ввиду политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Лавров также указал, что Москва учтет, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными. Россия, как Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать, подчеркнул российский министр. Россия не приемлет позицию Армении, которая намерена сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза России по теме взаимодействий со странами ближнего зарубежья. Он подчеркнул, что Россия выступает за ясность в отношениях с Арменией относительно того, куда она идет. Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований, и их цель – оправдать агрессию в отношении острова, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. Тем временем исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш заявил, что Рауль Кастро предстанет перед американским судом по своей воле или как-то иначе. США обвинили Рауля Кастро в убийстве американцев из-за крушения 2 самолетов в 1996 году. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», написанную в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-выставочного центра «Росизо». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Отношения России и КНР достигли исторического максимума, так сказано в совместном заявлении по итогам визита Владимира Путина в Китай. Было подписано свыше 40 различных соглашений, о чем и все ли ожидания оправдались, комментарии Георгия Бовта. Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел. Как заявил сооснователь компании Райан Бреслоу, отдел создает проблемы из воздуха. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение об HR-специалистах? И Турция на 5 дней на двоих за 40 тысяч. Такое объявление разлетелось по соцсетям. Мы выяснили, что такое бывает, но редко. А что обычно? Подробности на Business FM. Какие соглашения Владимир Путин увез из Китая? Завершившийся визит Владимира Путина в КНР, пятый уже после начала СВО, был отмечен не только торжественным приемом на площади Тяньаньмэнь, не только многочасовыми переговорами в присутствии обеих делегаций. Было подписано свыше 40 соглашений и меморандумов, а также 47-страничное совместное заявление, содержащее формулу, согласно которой двусторонние отношения достигли исторического максимума. Как в целом можно оценить визит? Комментарий политолога Георгия Бофт, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: По итогам переговоров именно политический блок занял центральное место. Москва и Пекин исторически отводят большую роль идеологии, ей отведена роль сигнальной системы «свой-чужой», важной для поддержания тонуса по всем остальным направлениям. Так, лидеры подтвердили, что отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Эта формулировка содержится во всех подобных документах 2022 года. Для Пекина это в том числе сигнал Западу о том, что партнерство с Москвой не является военным. Но при этом заявление содержит критику американского проекта про «Золотой купол». Он назван угрозой международной безопасности. Отдельно осуждены удары США и Израиля по Ирану. Однако жестких и тем более персонифицированных формулировок избежали, ограничившись осуждением убийства представителей руководства суверенных государств. Украинская тема присутствует также в привычном ключе. Стороны выступают за урегулирование путем диалога. Путин позитивно оценил непредвзятую позицию КНР. Ни тактики, ни механизмов, ни сроков. Если детали были, то лидеры их оставили за кадром. Чисто внешне Пекин обозначил себя как миротворец, но публично не берет никаких обязательств. Был продлен безвизовый режим до конца 2027 года. Не очень, правда, понятно, почему этот режим требует ежегодного продления. С другими странами он у России и КНР, как правило, не ограничен конкретными сроками. В целом, 47-страничная декларация – это попытка придать двусторонним отношениям институциональный вес. Россия и Китай демонстрируют, что их партнерство не является сиюминутной реакцией на текущую ситуацию, а претендует на статус устойчивой системы. В этом смысле документ работает. Он подтверждает долгосрочность намерений. Товарооборот между нашими странами снова растет после небольшого спада в прошлом году. В апреле он прибавил 32% год к году и по итогам года останется уверенно выше 200 миллиардов долларов, а может и побьет позапрошлогодний рекорд в 244 миллиарда. Экономическая тематика визита вообще выглядит насыщенной по числу соглашений. Сельское хозяйство, образование, медиасотрудничество, торговля, транспорт. Меморандум охватывает едва ли не все сферы отношений. Ключевая договоренность в агропромышленном комплексе – экспорт российского комбикорма в Китай. В транспортной области подписано соглашение о строительстве второй железнодорожной колеи через Забайкальск, что расширит пропускную способность главного погранперехода. Однако ни один из 40 документов не упоминает ни силы себя, «Сибирь-2», каковой проект пытаются в подробностях согласовать более 10 лет, а впервые идея была высказана еще 20 лет назад, не вообще конкретику сотрудничества в нефтегазовой сфере. Путин лишь обещал бесперебойные поставки нефти и газа. Возможно, отсутствие конкретики объясняется нежеланием снабжать информацией западных санкционеров. Насколько известно из других источников, не имеющих, правда, официального подтверждения, Китай требует поставок по силе «Сибирь-2» почти по внутрироссийским ценам в районе $50 за 1000 кубометров. Текущая цена поставок по силе Сибири – $258, а для других зарубежных клиентов «Газпрома» она превышает $400. Китай жестко торгуется, поскольку у него есть альтернативы. Американские СПГ – как раз в это время 4 газовоза идут из США в КНР. Катарский газ, который, правда, сейчас отрезан из-за блокировки Армузского пролива. Центральноазиатские поставки, наконец, собственная добыча. К тому же практически весь прирост энергопотребления КНР идет за счет возобновляемых источников. Доля российского газа на рынке Китая уже составляет примерно треть. Возможно, Пекин просто не хочет усиливать свои свою зависимость от одного поставщика и хочет определять свои условия в ключевых вопросах, прежде всего по газу. Россия, отрезанная от европейского рынка, объективно нуждается в сделке по силе Сибири-2 сильнее, чем Пекин. И шансы на реализацию проекта все же есть. Некоторые даже запускают подписание контракта до конца нынешнего года. Дмитрий Песков заявил, что основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы, маршрут определен, но сроков пока нет. За кадром осталась и острая проблема банковских расчетов. Россия не первый год испытывает нарастающие сложности с проведением платежей через китайские банки, опасающихся вторичных санкций. Тема упомянута как проблемный вопрос, но деталей и тут нет. Обсуждение других крупных промышленных и энергетических сделок тоже обошлось без подробностей, что тоже может объясняться нежеланием давать пищу для размышлений санкционерам. Представитель российской делегации, где были и министры, и вице-премьеры, и главы госкомпании, может говорить о том, что часть договоренности могла быть заключена кулуарно. Это нормально, учитывая все сложности текущей ситуации. Уезжая, Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. Тот обещал. И двум лидерам снова будет что обсуждать.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Американский финтех-стартап Bolt уволил весь свой HR-отдел, потому что он создает проблемы из воздуха. Об этом заявил сооснователь компании Райан Бреслоу в интервью журналу Fortune. Он назвал это необходимой мерой. Разделяют ли российские бизнесмены такое мнение насчет HR-специалистов? Валерий Убадоев продолжит.
12: Финтех-стартап Bolt, сооснователем которого является 32-летний Райан Бреслоу, разрабатывает и продает решения для ускорения онлайн-покупок. Основные клиенты – интернет-магазины. В разговоре с американским журналом Fortune Бреслоу заявил, цитирую, «HR-отдел создавал проблемы, которых на деле не существовало». И после того, как он упразднил отдел, все эти проблемы исчезли. Но совсем без кадровиков нельзя, поэтому Бреслоу создал новую небольшую команду, которая теперь занимается всеми этими вопросами. На январь 2022 года финтех-стартап Bolt оценивался в 11 миллиардов долларов. Райан Бреслоу в том же году ушел с поста генерального директора. Тогда дела компании быстро пошли на спад. Уже в феврале 2024 года оценка снизилась до 300 миллионов долларов. В прошлом году Бреслоу вернулся на пост руководителя, чтобы, как он сам говорит, возродить компанию. И одна из необходимых мер для возрождения – это масштабные сокращения, включая сотрудников HR-отдела, которые создавали, по его словам, несуществующие проблемы. В целом, такое мнение имеет место быть, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
13: У меня директор по персоналу в московском «Теремке» уже больше 15 лет работает. Когда он пришел, как раз и была такая ситуация, что некоторые должности были переоценены, а некоторые недооценены. Когда было тяжело найти сотрудника, просто поднимали зарплату бездумно совершенно и находили. Потом это годами тянулось. Подобная ситуация может быть и с аренды, например. У федеральных игроков, у российских, были случаи, когда целые сотни, даже тысячи объектов брали по ценам на 30, 40, 50% выше рынка. Для чего? Для того, чтобы эти руководители аренды выполнили KPI. Я очень большой противник KPI. Я больше люблю профессиональное вдумчивое управление и работу с проектами.
12: Конечно, корпоративная культура в США и в России разная, и функционал кадровиков тоже разный. В российском понимании отдел кадров – это все-таки больше про документооборот, а в рабочий процесс он практически не вмешивается. Но часть культуры так называемых «белых воротничков» все же просочилась, заодно с различными индикаторами и показателями, включая KPI. Такие инструменты сами по себе не являются чем-либо плохим, однако гонка за показателями может приводить к искажению реальных результатов, когда сотрудники лишь изображают деятельность. Эта тема регулярно поднимается в зарубежных исследованиях. Как раз из-за различия корпоративных культур заниматься бездумным переносом практик не стоит. Во всем нужен баланс, говорит сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
14: В любой компании любой отдел может захватить слишком много власти и создавать другим проблемы. Но в целом, если посмотреть, HR, конечно, невероятно полезный департамент. И функции, и задачи, которые они решают, зачастую сложные. Очень важно в этом не забывать функции и обязанности руководителя. HR-отдел не заменяет необходимость разговаривать с людьми, строить отношения. Да, в нашей компании HR и HR-директор, и вообще весь департамент хорошо очень помогают и мне как директору, и сотрудникам в их работе.
12: Возвращаясь к финтех-стартапу Bolt и его главе Райану Бреслоу, стоит отметить, что последнее сокращение уже четвертое за 4 года. В 2022 году в компании было около 1000 сотрудников, сейчас их примерно 100. И в целом вокруг компании было много разных скандалов. Сейчас Bolt опять находится на этапе стартапа, сказал Бреслоу. Каких-либо новых больших успехов компания пока не достигла, но то, что она все еще работает, уже результат. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Приложение Яндекс.Диск для ПК больше не будет бесплатным. С 3 июня оно станет доступным только по подписке Яндекс.360. Этим инструментом пользовались многие россияне, чтобы синхронизировать файлы на своем компьютере или ноутбуке с облаком Яндекса. Бесплатно загружать туда файлы или скачивать их по-прежнему можно, будет через браузер, однако это не всегда удобно. Продолжает блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники, автор телеграм-канала iMaxi Максим Горшенин.
15: Компания Яндекс перевела диски в 360 подписку, в принципе, подняла цены. Это было первым этапом. А сейчас следующий этап, то что приложения для десктопов, они тоже убирают из бесплатного доступа. Естественно, у простых пользователей остается альтернатива в виде загрузки через браузер. Но у этого есть несколько ограничений и неудобств, связанных с тем, что через браузер грузится медленнее, через браузер не совсем стабильно, бывают ошибки довольно часто. Такое бывает, особенно если ты загружаешь с ноутбука, допустим, теперь вместе начал в одном месте и потом переключился на другую сеть и начал в другом месте загружать, то бывают сбои, происходят. Альтернатива, если мы говорим про возможность, то, например, уйти к другому какому-нибудь нашему облаку отечественному, то по большому счету у нас остается только мейл-облако. Но оно, к сожалению, вот у меня в разы хуже работает. И у меня, и у монтажеров, кому я передаю файлы, постоянные сбои. Например, под технику Apple отсутствует нормальное вменяемое приложение для мейл-облака. То есть это проблема. А если мы говорим про зарубежные какие-нибудь сервисы, типа того же Google, они все хотят как минимум оплаты, а оплата идет не с российской карты. Должна быть, потому что российская карта заблочена, поэтому альтернатив для честного легального использования как бы очень мало.
0: Максим Горшенин, автор телеграм-канала iMaxi. В Яндексе подтвердили, что все данные пользователей останутся в облаке и будут доступны через веб-версию и другие устройства. Компании объяснили изменения тем, что десктопное приложение Яндекс.Диск все чаще используется для работы с файлами большого объема, для чего требуются значительные ресурсы. Московский зоопарк пытается спасти колумбийских бегемотов. Усыпить их хотят местные власти, а виноват во всем Пабло Эскобар. В конце 80-х годов прошлого века наркобарон завез этих животных в страну, а после смерти самого Эскобара в 93-м бегемоты с его ранчо просто разбрелись по округе и начали активно размножаться. Сегодня их уже примерно 170 особей. Колумбийские власти одобрили план по истреблению части популяции. В ответ на это гендиректор столичного зоопарка, который также является президентом Глобального объединения зоологических учреждений, Светлана Акулова, призвала колумбийцев заменить усыпление на переселение животных в зоопарке по всему миру. Новость буквально нарывалась на рифму и моему коллеге Ивану Медведеву навеяла.
16: Навеяла. Бегемоты Пабло Эскобара разбежались по Колумбии далекой. После смерти главаря картеля стало очень грустно им и одиноко. Не имея рядом конкурентов, бегемоты начали плодиться. Все топтать, жевать чужую пищу, в общем, жечь, кутить и веселиться. Годы шли, рожали бегемоты, остальным мешая есть и пить. И в итоге колумбийцы вдруг решили лишних бегемотов истребить. Вид признали живодеры инвазивным, мол, угрозу создают и все дела. Но подмога к бегемотикам наивным из-за океана вдруг пришла. «Не дадим в обиду животину», – из московского сказали зоопарка. «Мы пристроим экзотичную скотину, раздадим их всем, кому их жалко». А мораль истории простая. Эскобар подставил бегемотиков. Так что, если ты в душе зоозащитник, никогда не продавай наркотики.
17: Уолт Дисней и Генри Хайнс. Тина Тернер и Элтон Джон. Суэтиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: компании и корпорации.
18: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
18: С7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, 4 года простаивавших у Red Wings. Структуры Росавиации урегулировали сделку с иностранным экс-владельцем и перевели самолеты в российскую собственность. Сделка, по данным коммерсанта, обошлась приблизительно в 2 миллиарда рублей. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое пройдет 26 июня, не объявлять и не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении холдинга. Заседание будет проведено с дистанционным участием акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров «Газпрома» на 1 июня. Профсоюз работников Samsung в Южной Корее достиг предварительного соглашения с компанией об увеличении оплаты труда и отложил запланированную забастовку. Об этом пишет местное агентство Yonhap. В течение этого времени члены профсоюза смогут проголосовать за или против этого соглашения. Компания подтвердила предварительную договоренность с профсоюзом. Проведение забастовки планировалось с 23 мая по 7 июня с участием 45 тысяч человек. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 1 сентября для инструкторов автошкол будут новые требования. Теперь они должны будут иметь подтвержденный стаж управления автомобилем не менее 3 лет, проходить дополнительную педагогическую подготовку, а также соответствовать обновленным требованиям квалификации. В документе Минтруда также уточняет, что инструкторы должны знать не только устройство автомобиля, но и причины возникновения неисправностей, способы их устранения и правила безопасной работы с оборудованием. Комментирует вице-президент гильдии автошкол России и автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко.
19: Основной упор в программах переподготовки дополнительного профессионального образования внесли корректировки, что с упором на педагогику и образование. Что на сегодняшний день нет ни примерных программ не разработано, как это будет происходить, непонятно. На самом деле мы не понимаем внесение таких изменений, для чего это делается. Усложнение жизни автошколам никак на безопасное дорожное движение или на качество обучения это не повлияет. Программы, по которым мы сейчас готовим, 250 обязательных часов, тоже педагогические. То есть самой программы никто не видел. Она и не создана, ее не существует, я так думаю, в природе. В чем будет изменения заключаться, непонятно. Как будет, опять же, прописано, что 3 года реального водительского стажа? Как это будет проверяться? Тоже не ясно. Не очень понимаю эти нововведения. Знаете, такое впечатление, что работа ради работы, просто что вот мы какое-то нововведение делаем. Потому что на самом деле проблем много, но начинать надо не с этого. У нас нет профессиональных учебных заведений, которые бы готовили уже мастеров производственного обучения именно вождению. И я думаю, вряд ли в ближайшее время появятся. Все последние нововведения направлены на то, чтобы удорожить процесс. Либо создать сложности для автошкол. У нас все нововведения методом тыка. Мы хотим попробовать так. Она получилась, не получилось. Никаких значимых результатов последние нововведения не принесли.
0: Алексей Нестеренко, вице-президент гильдии автошкол на России. Власти объясняют новый стандарт необходимостью повысить качество подготовки будущих водителей. Но, по мнению специалистов, последствия изменений могут выйти далеко за рамки учебного процесса и затронуть весь рынок автошкол, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
20: У нас у властей, все, кто занимается регулированием дорожного движения, в чем-то есть традиция каждый год обязательно что-то менять в процедуре подготовки водителей. Даже самые успешные автошколы, где преподают самые опытные преподаватели, которые сами следят за тем, чтобы это были квалифицированные преподаватели, с первого раза экзамены там сдает не более 10% учеников. Практическую часть с вождением в городе. У других школ там процент варьируется там, от 3 до 7. Даже самые квалифицированные школы, которые подходят очень тщательно к вопросу подбора преподавателей, все равно не брещут статистикой сдачи. Так-то непросто, поверьте, сейчас резко сократилось количество людей, которые получают права. У них обучение стало все дороже и дороже, потому что машины подорожали, которые являются основным расходным материалом. И школ, на самом деле, становится меньше, конкуренция достаточно острая, и им бы по-хорошему надо помогать, а им все время, с каждым годом, все сильнее и сильнее закручивают кран. Хотя автошколы, самые безответственные, давно закрылись. Просто, ну, занимаются тем, что придумывают причины, что еще можно для автошколы ужесточить. Но для другого объяснения нет. Если будут нужны более опытные водители, которые будут просить более высокую зарплату в сравнении с теми, кто сами недавно права получил, ну, соответственно, это будет стоимость увеличения зарплат переложена в стоимость стоимость обучения для учеников в школе. Тем более, что зарплаты в автошколах небольшие, там зарплаты не более 100 тысяч рублей, а при том работа у инструкторов, скажем так, достаточно нервная. И поэтому им, конечно, находить людей сложно. А зарплату они поднять не могут, потому что им придется резко повышать стоимость. Поднимешь стоимость, придет еще меньше учеников.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Для автошколы это далеко не первое изменение за последние годы. Так, с марта для учеников категории Б увеличили количество обязательных часов практики на дорогах 38 до 42, а с 28 мая начнет действовать система оценки автошкол по проценту успешной сдачи экзаменов и числу ДТП с участием выпускников в первые два года. По данным МВД, сейчас в стране около 7 тысяч автошкол, а число инструкторов по оценкам отрасли достигает примерно 100 тысяч человек. А российский рынок акций завершил торги снижением, несмотря на замедление инфляции. Так, акции «Газпрома» оказались среди лидеров падения. Они потеряли 3,5%. Юань заметно вырос на московской бирже до 10,46, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Нефтяные котировки снизились на фоне заявлений Трампа о переговорах США и Ирана. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился по итогам среды. За основную торговую сессию индекс московской биржи потерял около 1%. Закрытие 2638 пунктов. Лидерами падения выступили акции «Газпрома». Вечером в среду они потеряли около 3,5%. Но здесь рынок, видимо, хотел большего от визита президента Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и большего именно по такому проекту, как «Сила Сибири-2». Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал в среду, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта «Сила Сибири-2», но пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта, а заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак заметил, что окончательные договоренности по проекту «Сила Сибири-2» уже на финише, идет доработка контрактов, но, видимо, рынку это показалось мало. Рынок также проигнорировал очередные хорошие данные по инфляции, вновь недельная дефляция за фиксирована была Росстатом с 13 по 18 мая. Потребительские цены опустились на 0,02%. Недели ранее росли на 0,07%, а еще недели ранее тоже снижались на те же 0,02%, то есть за три недели дефляции. Ну, рынок пока не обращает на это внимания. Причем, если рассматривать годовую инфляцию, то на 18 мая опустилась она ниже 5,5%, а это уже верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года. Но, может быть, все-таки уже в основную торговую сессию четверга рынок на это обратит внимание. Рубль скорректировался довольно заметно. Китайская валюта выросла на 11 копеек. Закрытие 10 рублей 46 копеек. Хотя юань падал в течение дня до 10 рублей 29 копеек. Таким образом, китайская валюта обновила минимум с 30 января 2023 года. Что касается доллара, он тоже падал в начале дня до 70 примерно с половиной рублей, но потом все-таки отскочил в район 71 рубля с половиной, как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Но здесь еще, видимо, сказалось падение цен на нефть, хотя участники рынка не раз уже отмечали, что рубль сильно перекуплен и, конечно, назрел уже как минимум техническая коррекция. Что касается цен на нефть, усилили они падение вечером в среду, и смесь Brent откатилась в район 104,5 долларов за баррель. Но здесь рынок вновь отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке и прежде всего слушает, что говорит президент США Дональд Трамп, а он, общаясь с журналистами, в очередной раз сказал, что переговоры США и Ирана об условиях завершения военного конфликта находятся уже на заключительном этапе, но при этом добавил, что если мы не добьемся сделки, то мы сделаем что-то гадкое. Ну, вот в стиле Трампа все эти выражения. Но еще была новость, которая касается непосредственно Ормузского пролива. Financial Times со ссылкой на данные ресурсов мониторинговых сообщила о том, что через пролив намерены пройти 3 супертанкера. 2 из Ирана в Китай, еще одно из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта 6 миллионов баррелей нефти. Это будет самый крупный объем нефти, который пытаются вывести нефти за день через Армузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля. Так что вот можно сказать, что Китай, скорее всего, немножко все-таки стал ослаблять свои требования. Прежде всего, здесь интересно движение танкера из Кувейта в Южную Корею. В Китай понятно, а вот в Южную Корею посмотрим, насколько это будет уже реальная информация. Были и обратные новости, на самом деле. Падают серьезно запасы сырой нефти в США, упали почти на 8 миллионов баррелей за прошлую неделю. Это коммерческие запасы. А что касается запаса стратегического, он упал сразу на 9 миллионов 900 тысяч баррелей за неделю. Причем это самое сильное падение за всю историю отслеживания этого показателя.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: К некоторым вопросам на собеседовании подготовиться просто невозможно, придется импровизировать. А вот изучить заранее примеры остроумных и элегантных ответов на часто задаваемые вопросы очень даже полезно. Давайте я приведу здесь примеры таких вопросов и ответов. Запоминайте. Какие у вас слабые стороны? Вопрос неприятный, но классический. И здесь важно не начать каяться во всех грехах. Элегантный ответ – это назвать особенность, которая не разрушает ваш профессиональный образ, а показывает зрелость и способность работать над собой. Например, иногда мне сложно быстро делегировать задачи, потому что я привык отвечать за результат лично. Именно так говорил о себе Стив Джобс. Он признавал, что долго учился доверять сильным людям вокруг себя. И именно после этого смог собрать одну из самых эффективных команд в индустрии. Почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, отвечая на который многие начинают либо оправдываться, либо слишком активно себя продавать. Лучшая тактика здесь – это спокойно связать свой опыт с задачами компании. Например, я уже решал похожие задачи и умею быстро адаптироваться. Очень похоже на подход Уоррена Баффета. Он много раз говорил, что успех строится не на попытке казаться кем-то особенным, а на умении стабильно делать свою работу лучше других. Кем вы видите себя через 5 лет? Сложный вопрос. Многих он ставит в тупик. Но это не про угадывание будущего, а про вашу внутреннюю опору. Здесь не нужно включать фантазии про кресло генерального директора. Гораздо сильнее звучит ответ вроде «Я хочу стать человеком, которому доверяют сложные проекты и серьезные решения». Именно так выстраивала карьеру Индра Нуи, экс-сео PepsiCo. Она не говорила о должностях, а всегда подчеркивала, что хочет быть полезной бизнесу на более высоком уровне ответственности. Хорошие ответы на собеседовании почти никогда не звучат как заученный текст. Люди верят спокойствию, конкретике и интонации человека, который понимает, что он может дать бизнесу.
8: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сердар Авликулеев. Россия в рамках спецоперации за 26 год освободила около 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Ударные дроны остаются основным инструментом уничтожения Украины и гражданского населения, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе открытых дебатов Совбез ООН. Он отметил, что 9 из 10 мирных жителей, пострадавших от украинской агрессии, погибли или были ранены в результате атак беспилотников. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более значительные удары, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренности об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. У них не будет ядерного оружия, и они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, что произойдет, отметил американский президент. Банк России объяснил подачу заявления о приведении к немедленному исполнению решения суда по иску регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear действиями и заявлениями Евросоюза по поводу возможного использования активов Банка России. Центробанк отмечает, что его ходатайство не затрагивает право Euroclear на обжалование решения, вынесенного 15 мая этого года. Более 3,5 миллиона россиян ежегодно обращаются к психологу, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, общество все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие. Это требует повышения доступности психолога психотерапевтической помощи, пишут ведомости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дело о мошенничестве на 168 рублей завели в Воронеже. Самозанятую горожанку обвинили в том, что она скрывала доходы 56 рублей в месяц. Перед этим она получила социальный контракт как молодая.